Снегом времени нас заносит все больше белее. Многих и вовсе в этом снегу погребли. Один за другим приближаемся к своим юбилеям. Белые, словно парусные корабли.

искал и опасный. И снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля

Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной. И глядя

0: унывая, все недобитые трамваи. Вот что ребячий прутик пишет на песке.
1: Вот что, как синяя пружиночка, чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске.

吗？когда услышу эхо той молвы

0: как я. Любить не будет, никто не любит вас, как я люблю. Никто, как я, любить не будет. Автограф. Какая песня. С определенным адресом. Вот, нет, ну так, чтобы не кодировать сверх меры, это все имеет отношение... Булат Шалыч Акуджаев. Сейчас я ее спою, потом отвечу. Там даже с цитаткой внутри. Автограф.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь,

функция заката такова. Печаль нас возвысить наши души, спокойствием природы не нарушив, переиначить мысли и слова.

везде. Да только вот не очень ясно где. Из треснувшей чернильницы небес прольется ночь и скроет мир во мраке. И, как сказал философ Юкорякин, не разобрать, где трасса, где объезд. Все для того, чтоб время потекло,

дежурное тепло. Но в том беда, что стоит сделать шаг по первой из непройденных дорожек, его сто крат окажется дороже любой застрявший в памяти пустяк.

натянутся, удерживая нас. Натянутся, удерживая нас. Не будем же загадывать пока свои приобретения и утраты, а подождем явление заката. Оно произойдет,

0: капала роса, и утренняя выпала роса.
1: Теща,

0: Молодое поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми Глафиру на колени. Ну шо, шо, 7 пудов, а ты мужик. Невеста.
1: Возьмите у соседей стулья в красных. Снимайте обувь, чтобы не пачкать пол.
0: Вообще приглашали всяких разных. Что только боком можно сесть за стол, жених.

0: стол не обессудь, перестройка. На три талон сделали борща. За водку и вчера зашибли Кольку, ага. Да так, что даже вызвали врача. Но нам подкинул кое-чего Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил, а? Из-под глафира. Ой, ё-тупую.
1: Ты задом-то не очень двигай, сволочь. Ребята, уберите, нету сил.
0: Теща.

0: О! Сейчас Коля отойдет примятый фактор и разберемся, кто тут виноват. Дальше идет страшная драка.
1: Да ёпта, ну да стой, не срожьте платье. Да тьф-а-тьф-а-а. Да ел, ох ты, кусаса. Да тьф-а-тьф-а-а.
2: Из-под кофты у тёщи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
0: Мать честная,

Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетни разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, обеззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно. На

Петя Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя.

траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там, ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят.

0: носит по умам, их разносят по умам. Закаленный во многих заваруха, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мусь тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем, как в бреду, асфальты топчем юные и упруги, и на прощание стискиваем руки, и руки обещают нам приду, и руки обещают нам приду. Они врастают, тают в синеву, а мы во сне так верим, так верим. Но наяву распахнутые двери и гарь утраты тоже наяву, и боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем заменить? Друзья уходят, кем заменить? Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем. Начало.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

и танго. Я отыграл в жизни своей не раз. Я капитан очень большого ранга. Шхуны гнилой, имя которой джаз. В этой стране лучше ей быть под лодкой. В этой стране джазу заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой.

the gallant South, the bow.

pluck.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Йотхет Бейлюль Тавшин Пейвав. 18 день месяца Илюль, 5786 год. 31 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Возобновление военных действий в Персидском заливе. После того, как США вчера вечером атаковали иранские пусковые установки в Ормузском проливе, иранцы, минувшей ночью, атаковали американскую базу в Иордании. По сообщению телеканала Fox, иранские ракеты были перехвачены, а база не пострадала. Ранее в Иране также сообщалось об обстреле американских судов в Ормузском проливе. В США говорят, что пусковые установки, атакованные на острове Ларак в Ормузском проливе, находились в готовности к запуску ракет с морскими минами в Ормузском проливе. Об этом сообщают обозреватели Кандру и Кейс и Ювален Бар. В военно-морских силах Израиля в последние месяцы отмечают нарастающую активность турецкого флота, которая проявляется в проведении военных учений и демонстрацию присутствия в районах плавания израильских ВМС. Корреспондент Кан Рои Шарон сообщил вчера, что во флоте такую подготовку к возможным действиям со стороны Турции называют «возможным поворотом», то есть оперативной и стратегической необходимостью быть готовыми к сценарию военного столкновения. В ВМС говорят, что в ближайшее время столкновение не ожидается, однако отмечают негативную тенденцию. Новый опрос мандатов корпорации Кан показывает, что Гади Айзенкот по-прежнему опережает Бениамина Нетаньягу – 24 мандата у Яшар против 21 у Ликуда. У блока Нетаньягу 52 мандата, у блока Айзенкота 55. У арабских партий, прибавивших один мандат, 13. Впервые партия Офера Винтера, Амха Исраэль и Ацианута Датит Бецалеля Смотрича преодолевают электоральный барьер за счет Ликуда и Осма Иудит. В вопросе соответствия посту премьер-министра Айзенкот по-прежнему опережает Нетаньягу – 40 респондентов против 37. Опрос провел институт Кантар под руководством Дуди Хасида. В Ликуде отмечают, что многие избиратели, в том числе светская молодежь и выходцы из периферии, выросшие в сефардских семьях, традиционно поддерживающих Ликуд, не намерены голосовать за партию. Корреспондент Кан Шахар Глик сообщает, что в частности поэтому премьер-министр Нетаньягу пытался зарезервировать в партийном списке места для Нетали Шемтов и доктора Карен Асаяг. Официальные представители Ликуда заявили в ответ, что согласно внутренним опросам партии, Ликуд получает более 61 мандата. Общественный консультативный комитет при комиссии министров по делам Шабака вчера вечером решил рекомендовать обеспечить охрану Гади Айзенкоту до дня выборов. Корреспондент Кан Гили Коэн сообщает, что соответствующая комиссия министров, которую возглавляет министр Киш, должна утвердить это решение. Инцидент, в котором военнослужащие батальона ротом отказались ехать в БТР вместе с женщиной-парамедиком в Газе. Пятеро военнослужащих, которые были инициаторами инцидента, вчера вечером получили по 10 суток ареста. Еще 11 военнослужащих были приговорены к 5 суткам. Корреспондент Кан Кармела Менаше сообщает, что двое из 5 военнослужащих, приговоренных к 10 суткам ареста, пройдут дисциплинарное слушание перед возвращением к боевым действиям. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в прошлом году распорядился приостановить часть военной помощи Израилю после действий Израиля против гражданского населения в секторе Газа и подчеркнул, что поставок оружия Израилю без каких-либо условий не будет. При этом Мерц отметил, что Израиль – единственная демократия на Ближнем Востоке, которой угрожают соседние страны и террористические организации, и что Германия помогает Израилю в его борьбе за дальнейшее существование. Он подчеркнул, что Германия всегда будет поддерживать право Израиля на существование. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Ашдоде 32, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Температура воды У побережья Средиземного моря составит 31 градус, высота волн от 70 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 8 часов. Доброго дня! Шалом, Мейру Шалаем!
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». В ночь на 31 августа Иран нанес удары по американским военным объектам в регионе, после того, как накануне США впервые более чем за месяц атаковали цели на территории Ирана. Основным направлением иранского удара стала Иордания, где расположены американские военные базы. Этот удар был нанесен на фоне публикаций, согласно которым военные предупреждают президента США Дональда Трампа и министра военных действий Пита Эксета о том, что война истощает силы американской армии. Поговорим на эту тему. Поговорим и о Цаале. Израильские военные приходят к выводу о том, что единственная возможность восстановление Хамаса – это оккупация Газы. Операция ожидается после выборов. Политика. Продолжаются переговоры в попытке прийти к договоренностям и блокам на правом фланге. Накануне был опубликован очередной опрос Института Кантар, давший достаточно неожиданные результаты. В ночь на вторник ожидается подорожание бензина, а во вторник, 1 сентября, начнется в школах Израиля новый учебный год. Об этих и других темах мы будем беседовать в ближайшие два часа с нашими гостями и собеседниками. Прежде чем продолжить программу и познакомиться с заголовками газет, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции Канрека, сегодня, в понедельник, 31 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9:00 утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 11:05 открытый микрофон, клинический диетолог доктор Ольга Рас в программе «О здоровом образе жизни». В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 особый случай, редактор и ведущая Яна Брискман. В 18:05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Олег Клоц. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 31 августа. Сегодня последний день лета. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается скандала в бригаде Гевати. Военнослужащие там отказались, несколько военнослужащих, точнее говоря, 17 человек, отказались находиться в бронемашине с девушкой-парамедиком и были отправлены на гауптвахту сроком от 5 до 10 дней, отправлены в военную тюрьму. Что вы думаете об этом решении армейского командования? 17 военнослужащих отказались в рамках выполнения задачи, которая была перед ними поставлена в секторе Газа, находиться в одной бронемашине с девушкой-парамедиком. И приговорены к срокам от 5 до 10 дней пребывания в военной тюрьме. Что вы думаете об этом решении военного руководства? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, отвечайте, комментируйте другие темы, которые мы будем обсуждать в нашем сегодняшнем эфире. Высказывайте свое мнение, спорьте, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, разумеется, как всегда, делать все это вежливо. А сейчас 7:10, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Газеты, о чем они пишут сегодня? Газета «Исраэль Айом», главный ее заголовок посвящен росту цен на бензин. 8 шекелей 25 огород за литр из нашего кармана. Таков заголовок. Доллар слабеет, цены на нефть снижаются, однако цены на бензин взлетают до новых рекордных показателей. Цена должна была опуститься. Действительно, об этом мы слышали немало. Ожидалось понижение цен на бензин. Однако решение повысить налоги и опасения по поводу новой эскалации в Персидском заливе привели к тому, что все эти стоимости были брошены на плечи водителей. Это еще не все. Подорожание бензина затруднит
реализацию планов простите, Банка Израиля понизить учетную ставку. В 2025 году цены на бензин достигли отметки 7,7 шекелей 20 огород за литр. Сейчас они составляют 8 шекелей 25 огород за литр. Обо всем этом Ницан Коэн на 16-й странице газеты «Исраэль Айом». Расширение учебы при помощи искусственного интеллекта не на периферии. В последний год многие школьники и школы принимали участие в проектах Министерства просвещения. Особенно это касается центра страны и обеспеченных населенных пунктов. Так формируются будущие разрывы между центром страны и периферией. Но он двир об этом на 8-й странице газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? О чем еще пишет сегодня это издание? На 3-й странице подробно о, на 7-й, простите, странице подробно о коалиционных, точнее говоря, политических переговорах. Давление в правом блоке. Смотрич и Фейгелин ведут переговоры. Эрдан и Ганц говорят о возможном единстве. А в Соединенных Штатах Америки представители антисионистских религиозных кругов встретятся с президентом США. Американский президент примет у себя представителей самых радикальных религиозных кругов, которые отвергают существование еврейского государства. Опасение заключается в том, что стороны будут обсуждать с ним в том числе вопросы призыва в ЦАЛ. Об этом также газета «Исраэль Айом». Продолжается обсуждение того, что происходило в минувший шаббат в деревне Кусра. Хулиганов можно было задержать прямо на месте в режиме реального времени. Более чем через сутки после беспорядков, которые устроили

Это та часть Иудеи и Самарии, где могут, где, вернее говоря, гражданская власть находится в руках палестинской администрации, а военный контроль осуществляет Израиль. И еще один материал в газете Исраэль Айом. Мейер Бен Шаббат, бывший глава Совета по национальной безопасности, публикует материал под названием «Продолжать ликвидации в Газе всеми силами». Список ликвидированных расширяется и свидетельствует о твердости, которую Израиль демонстрирует, несмотря на попытки ограничить действия ЦАЛа. Параллельно Хамас продолжает восстанавливать свои возможности и готовится в том числе к выборам в палестинской автономии, которые пройдут в ноябре. Ни в коем случае нельзя допускать их участие в этом процессе. Их имеется в виду Хамас. Об этом Мейер Бен Шаббат, бывший глава Совета по национальной безопасности. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Маариф», главный ее заголовок, «Бой один на один». Здесь фотография премьер-министра Бенямина Нетаньяху и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. После того, как поняли, что шансы убедить Итамара Бен-Гвира объединиться с Бецалелем Смотричем равны нулю, в Ликуде перешли к другой тактике. Там поставили перед собой цель ослабить Отцма Еудит. Об этом пишет газета «Маариф» на второй и третьей страницах издания. Там же сообщается о том, что специальная комиссия по охране высокопоставленных фигур рекомендует, чтобы Шабак обеспечил безопасность Гади Айзенкота. Дополнительное обсуждение этого вопроса, а также вопроса о представлении охраны Яиру Гулану, главе партии «Демократы», будет проведено в ближайшее время. Праймериз в Ликуде после пересчета голосов в Бер-Якове Гила Гамлиэль на нереальном месте, эти Атия на 24-м месте и, возможно, будет в Кнессете. Об этом также на второй и третьей странице газеты «Маариф». Что еще можно здесь прочитать, несмотря ни на что они призываются? Здесь фотографии ультраортодоксальных юношей, которые призывались накануне. В ЦАЛе ожидают примерно 500 ультраортодоксов, которые придут на призывные участки в этом потоке, который начался накануне. Ультраортодоксальные экстремисты собрались неподалеку от военной базы, от призывного пункта, и выкрикивали оскорбления в сторону призывающихся. Об этом также в газете «Маариф» на шестой странице. Рекорд, 14-летний рекорд, таков заголовок. Разумеется, это касается цен. Касается цен на бензин в Израиле, цен, которые достигают отметки 8 шекелей 25 огород за литр. В полночь цена бензина составит 8 шекелей 25 огород за литр на бензоколонках самообслуживания. Министр финансов Бецалель Смотрич пытается прийти к какому-то соглашению и привести к снижению цен. Удастся ли это хотя бы в качестве предвыборного трюка? Честно говоря, я полагаю, что водителям достаточно все равно, почему цены будут снижены, если они действительно будут снижены. Незадолго до возвращения в школы очень серьезные опасения по поводу роста насилия в учебных заведениях. Об этом с 10 по 13 страницы газеты «Маариф». Здесь также материал об обмене обвинениями между армией и полицией по поводу того, что происходило в Кусре. Кто виноват, что делать, это всегда важно.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Эскалация конфликта в Персидском заливе. США этой ночью нанесли удар в Ормузском проливе. Это была первая атака по Ирану примерно за месяц. Сообщается, что на острове Ларак были уничтожены ракетные установки, оснащенные морскими минами. В ответ корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес удары баллистическими ракетами и беспилотниками по американским объектам на базах Аль-Азрак и Король Хусейн в Иордании. Ракеты были перехвачены, пострадавших нет. Обозреватель КАН Рам Брандес сообщает, что в Иране также утверждают, что сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9. Беспорядки, устроенные еврейскими погромщиками в Кусре и Джалуде. Пинхас Валерштейн, один из лидеров движения Гуш Эмуним и бывший генеральный директор Совета поселений Иудеи и Самарии, заявил в эфире КАН Решет Бет, что эти люди – преступники, которые должны оказаться в тюрьме. По словам Валерштейна, их действия наносят ущерб не только поселенческому движению в Иудее и Самарии и различным фермерским хозяйствам, но прежде всего государству Израиль, его суверенитету и международным отношениям. Валерштейн также заявил, что не знает ни одного представителя руководства, который бы оправдывал такие действия. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в прошлом году распорядился приостановить часть военной помощи Израилю после действий Израиля против гражданского населения в секторе Газа и подчеркнул, что поставок оружия Израилю без каких-либо условий не будет. При этом Мерц отметил, что Израиль – единственная демократия на Ближнем Востоке, которой угрожают соседние страны и террористические организации, и что Германия помогает Израилю в его борьбе за дальнейшее существование. Он подчеркнул, что Германия всегда будет поддерживать право Израиля на существование. Полиция задержала главу одного из региональных советов в Негеве по подозрению в получении взятки, мошенничестве и других правонарушениях. Вместе с ним были задержаны высокопоставленные сотрудники совета и члены его семьи. Корреспондент КАН Асав Пузайлов сообщает, что всего задержаны 7 подозреваемых и еще 6 доставлены на допрос. Полицейские провели обыски в здании регионального совета. Позже сегодня подозреваемых доставят в мировой суд Ришон Лиционно. В полиции заявляют, что операция является частью борьбы с преступностью и правонарушителями в бедуинском секторе Негева, которые пытаются превратить государственные органы в опорные пункты криминала. Цены на топливо этой ночью с полуночи вырастут и достигнут максимального уровня за 14 лет. Максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании составит 8 шекелей и 25 огород, на 16 огород больше нынешней цены. В Министерстве энергетики и инфраструктуры говорят, что одной из причин подорожания стал рост на бензин на мировом рынке, частично компенсированный снижением курса доллара. Новости спорта. Теннис. Сенсация на открытом чемпионате США. Новак Джокович выбыл уже в первом круге, уступив в 5 сетах аргентинцу Мариану Навоне, занимающему 49-е место в мировой рейтинге. 39-летний Джокович не сумел завоевать свой 25-й титул Большого шлема. Он испытывает проблемы со спиной и затруднения с дыханием, и потому уступил Навоне после более чем 4,5 часов напряженного матча. Корреспондент КАН Рам Брандес отмечает, что Джокович впервые за 20 лет выбывает из турнира Большого шлема на столь раннем этапе. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Ашдоде 32, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 31 градуса, высота волн составит от 70 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 9 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
2: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Кто может себе, кто мог себе представить, допустим, что кто-то встретится из американского руководства после 11 сентября встретится с Бен Ладеном? Это, в общем, в чем разница, спрашивает доктор Амир Бухбуд в этом отношении. И поэтому, говорит наш собеседник, в военном сообществе есть единство мнений, что не может продолжаться нынешняя ситуация, и остановить вооружение Хамаса и восстановление этой организации можно только путем ее разгрома. Почему это не делается сейчас? У этого есть две причины. Выборы середины каденции в США и выборы в Кнессет 26-го созыва в Израиле. Когда оба эти процесса будут позади, а для этого не требуется так много времени, вероятно, этот вопрос станет реальным. Я уже несколько месяцев тому назад публиковал в рамках, разумеется, цензурных ограничений, что речь идет, что есть планы военной операции в секторе Газа. Я сейчас не могу говорить подробно обо всем, но я даю вам возможность заглянуть в то, как принимаются решения в военном сообществе и какие мотивы движут теми, кто принимает решения в военном сообществе. В конечном счете мы скоро будем отмечать третью годовщину начала этой войны. Хамас существует, Хамас функционирует, Хамас вооружается и восстанавливается безумным темпом, в то время как американцы заняты совершенно другими делами, в то время как и в Израиле в гораздо большей степени готовятся к выборам, нежели к чему бы то ни было другому. Хамас продолжает восстанавливать свой потенциал. И в Израиле отдают себе отчет в том, что так долго ситуация продолжаться не может, говорит наш собеседник. По его словам, нет никакой другой возможности, реальной возможности остановить восстановление Хамаса. Как и когда это будет осуществлено, никто, разумеется, не знает. Но это единственная возможность, а тем более учитывая еще тот факт, что Хамас пытается расширить свое влияние на Иудею и Самарию. Что касается Иудеи и Самарии, наш собеседник говорит о том, что ему не нравится формулировка, которую использует начальник генерального штаба, когда говорит о том, что стволы будут обращены в сторону Израиля. Формулировка, которая мне не очень нравится, но в целом, если посмотреть на ситуацию в Иудее и Самарии, то следует наблюдать за несколькими параметрами. Прежде всего, население палестинских населенных пунктов, есть население, еврейское население Иудеи и Самарии, постоянные точки столкновений между двумя группами населения в этом районе, недостаточное с моей точки зрения обеспечение законности в отношении израильтян, говорит доктор Амир Бухбуд, и в то же время нет никакого другого партнера, кроме как палестинская администрация, по крайней мере, на данный момент. За все 4 года этого самого правого правительства я не слышал от них ничего, что говорило бы о необходимости демонтировать палестинскую администрацию и так далее. И поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что термин «направить стволы в нашу сторону» неверен. Однако ситуация там крайне напряженная и может привести к взрыву. С нами в эфире был доктор Амир Бухбуд, военный обозреватель портала «Уала». 8:19. Мы продолжаем говорить о ситуации в сфере безопасности. С нами в эфире Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
1: Габи, доброе утро.
0: Я продолжаю то, о чем говорил с доктором Амиром Бухбутом. Прежде всего, Иудея и Самария. Вот то предупреждение, которое опубликовал начальник генерального штаба, и пух каним, вы мне поможете перевести это правильно на профессиональный русский язык. Стволы могут быть обращены против ЦАЛа?
1: Повернут оружие, есть такой термин, кто-то повернет оружие против того, с кем, ну я не скажу, был в каких-то партнерских отношениях, но те, кто не был врагом. Угу. Такое всегда, такой сценарий, когда палестинские полицейские

0: палестинская полиция и палестинские силовые структуры могут пойти на такой шаг, причем как организованно и довольно массово, так и по отдельности, такой сценарий всегда рассматривается, и о нем никогда не забывали. Он имел место во вторую интифаду, не поголовно, но в заметной степени, и периодически в миниатюре он воплощается в жизнь терактах, которые совершают те или иные сотрудники палестинских спецслужб. Том, что это произойдет по заданию сверху, как это было во время второй интифады, по сути, Арафат и многие командующие силовыми структурами дали добро, негласно, кто-то и гласно, сегодня при Абу Мазене сложно представить, но важно также понимать, что Абу Мазен очень стар, он очень нездоров и в любую секунду может сойти с арены. И тогда могут произойти те или иные события, которые вполне поспособствуют подобному сценарию. Чтобы это произошло спонтанно, как-то на фоне вспышки беспорядков или каких-то волны терактов, мне все же сложно такое представить, но отдельные эпизоды в любую секунду могут произойти, когда кто-то из палестинских силовиков направляет оружие в нашу сторону.
1: Да, но в конечном счете очень часто говорят о том, что ситуация, экономическая ситуация, социальная ситуация в Иудее и Самарии совсем иная, чем в Газе. И вряд ли кто-то там захочет превращать Рамалу в Джебалию ради того, чтобы, так сказать, атаковать израильских солдат или поселенцев. Сам по себе этот довод не остановит тех, кто захочет вспышки?
0: Вопрос на триллион долларов. Много раз жизнь показывала, что, несмотря на эти доводы, в том числе экономические, например, перед началом первой интифады, да и, в общем-то, перед началом второй, не так-то уж плохо было с экономической точки зрения в Иудее и Самарии, в Газе, и тем не менее очень многие активисты и члены террористических организаций решились на шаги. Они, может быть, и сами не совсем представляли, к чему это приведет, но решились на далеко идущие шаги. Причем это было и массовые выступления, и это были единичные решения на уровне лидеров. То есть жизнь показывает, что экономическое положение, которое важно, тем не менее, это нельзя считать окончательным доводом. Я, однако, считаю на данный момент, по крайней мере, по поверхностным данным, что мы не на грани, извините, грандиозного шухера. Ситуация не выглядит как такой, как будто бы некая очередная интифада, в прямом смысле слова. А интифада подразумевает и массовые выступления. Не волна терактов, а именно интифада, что она на пороге. С другой стороны, даже те, кто гораздо лучше меня был осведомлен о делах среди палестинцев, в свое время проворонили, я имею в виду те, кто за это в буквальном смысле этим занимался, проворонили первую интифаду напрочь, да и, в общем-то, вторую в какой-то степени тоже.
1: Уже не говоря про 7 октября.
0: 7 октября — это особенный случай.
1: Давайте скажем два слова про Ливан, Давид. Что там происходит? Насколько ситуация вокруг хребта Аль-Таир остается напряженной? Есть ли какая-то какая-то перспектива завершения этой истории?
0: Есть перспектива военная завершения, есть перспектива теоретически дипломатическая. По поводу военной перспективы есть немало, скажем так, слухи, но информация, впрочем, не разрешена к публикации, о том, что есть существенный прогресс и кое-что наши силы достигли, и не на уровне том, чтобы просто пасти тех, кто может вылезти из укрытий, а на уровне неких действий, не самых банальных, которые потом получат весьма высокую оценку. Что касается перспективы теоретической, политической, то на самом деле очень интересные обстоятельства. Президент Аун предлагал Хизбалле в надежде заручиться поддержкой Соединенных Штатов и согласием Израиля сдать, по сути, подземный комплекс в Аль-Таир в обмен на выход, естественно, выход боевиков из подземелий и передачу его ливанской армии. Однако, как ни странно, Хизбалла, как боевики, которые, а возможно, и офицеры корпуса стражи Исламской революции, находятся в очень непростом положении в подземельях. отказалась именно из стратегических политических соображений. Во-первых, это выглядит с их точки зрения как сдача. Но есть еще один довольно важный момент. Они считают, что вот такая вот сдача под давлением Израиля, это будет опасным прецедентом, который позволит Израилю требовать сдачи других комплексов подземных и не очень севернее Литании. Вот это очень интересный момент. А Литарь находится севернее реки Литани, и в знаменитой резолюции 1701 не говорилось, которую Хизбалла формально приняла еще в 2006 году, но, естественно, практически не реализовала, а сегодня как бы готова в какой-то мере практически реализовать, говорилось о демилитаризации южнее Литании. И здесь они видят ситуацию, как будто в явное нарушение прецедента по демилитаризации севернее реки Литании. И вот это для них очень-очень важно, и этого они очень-очень не хотят, и потому отказываются даже от идеи допустить туда ливанскую армию, которая все это уничтожит. Но еще один интересный момент, и не раз мы у нас говорим о том, что армия рекомендует одно, у армии своя политика, у правительства Израиля несколько иная. Так вот, ливанская армия тоже не очень-то захотела принять предложение президента ОУНа, как мы знаем. Там опасаются столкновения с Хизбаллой, не хотят вот этих вот лишних проблем, когда на их голову водрузят Али Таир, и это может привести, по их мнению, к очень разным интересным последствиям. Ну и слухи о том, что командующий ливанской армией, традиционно для командующих ливанской армией, метит в президенты, тоже определенная параллель с Израилем. Да. Так вот, метя в президенты, он не хочет конфликта с шиитами.
1: Давид, еще один вопрос. Возвращаю вас в Иудею и Самарию, к противостоянию в Кусре. Но в данном случае хочу понять, это же не столько иерархию, сколько разделение труда, условно говоря. Есть ЦАЛ, который суверен в этом районе. Есть полиция, которая имеет право обеспечивать соблюдение закона гражданами Израиля. Есть Шабак, который предотвращает, задача которого предотвращать акты террора и так далее. И почему никто не занимается в сухом остатке, да, никто не занимается этой вот небольшой, но очень вредной группой населения?
0: Во-первых, кое-кто ими все же занимается, но здесь есть и объективная, и субъективная проблематика. Просто давайте вспомним, что происходит в Израиле и в других сферах борьбы с преступностью, насилием и так далее. Как мы знаем, все не очень хорошо, и проблема со сбором доказательной базы, которая не очень сильная, и тогда суды и прокуратура уже не срабатывают, и так далее, и так далее. То есть все не так просто и в гораздо более простых областях. Здесь еще есть, естественно, и политическая составляющая, и опять-таки доказательная база. Например, в армии очень любили тот инструмент, который представляли из себя административные аресты, когда не нужно в суд реальную доказательную базу представлять, когда можно проще, благодаря разведывательным данным, все же под судебным контролем, изолировать наиболее буйных и таким образом временно решить проблему. Однако у такого подхода есть существенная проблематика, и дальше все упирается уже в следственные иные действия. И тут очень интересный момент. У многих нянек дитя без глаза. В тот момент, когда в самом деле и армия суверен, и полиция может, и шабак где-то должен, в итоге нет четкой иерархии, нет четких приоритетов, и уже армия, с одной стороны, которая суверен, уж точно не любит заниматься такими вопросами. И я скажу прямо, тут абсолютно их можно оправдать, потому что солдаты регулярной армии, их молодые офицеры, они не подготовлены к этому, и это не их задача вести вот такого рода противостояние с еврейским населением в качестве органов правопорядка, с еврейскими активистами и хулиганами. Это задача полиции, на мой взгляд. Для полиции это больше подходит. Однако полиция в данном случае пользуется тем, что это, в общем-то, территория армии и не особо стремится. Естественно, есть и другие органы. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на очевидную проблематичность, армия суверен, и, соответственно, нужно много что-то менять в законодательстве, в этих случаях, в случае противостояния активистам такого рода, безусловно, на мой взгляд, приоритетно задействовать полицию и соответствующие органы правопорядка, отбросить практику административных арестов и действовать решительно в рамках законодательства. Этих рамок вполне достаточно, но нужно создать четкий приоритет, видимо, кое-что поменять. Боюсь, однако, это быстро не произойдет.
1: Насколько это влияет на происходящее на территории? То есть насколько это с точки зрения военной, вот такие инциденты имеют влияние, имеют последствия?
0: С точки зрения военной, это повышенная нагрузка для наших сил. Это нервы, это силы, это передислокация тех, кто должен был бы тренироваться или быть, находиться в других местах. Это проблема. Естественно, это конкретные беспорядки и лишняя проблематика на местах. В другие времена, когда, условно сказать, больше условий, скажем так, в большей степени созрели условия для неких интифад, будь то интифада ножей или чего-то, можно было говорить бы, что такие столкновения стимулируют, скажем так, являются дополнительными поводами для вспышек напряженности. Сегодня это тоже в какой-то мере так.
1: Давид Шарп, наш военный обозреватель, благодарю вас за эту беседу. Всего доброго.
0: Спасибо, Габи, хорошего дня.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
1: 8:31. Продолжаем программу. Поговорим сейчас о политике. Продолжаются переговоры между партиями, которые, возможно, сформируют те или иные блоки на правом фланге. Продолжаются переговоры и в центре политической карты Израиля. До закрытия предвыборных списков осталась неделя. С нами в эфире Йоав Краковский, политический обозреватель корпорации КАН. Йоав, бокетов.
4: Бокетов.
1: Кодем кол банатхиль мэсэкер шиит парсэмет моль баэрэв. Мицад эхад Гади Айзенкот мамших леговил. Мицад шини лаблок шел Айзенкот эйн ров афилу бэтмиха шел Раам.
4: הם מגיעים ל-60 מנדטים, בעצם ננגסים מהגוש הזה מנדט אחד שעובר לצד השני, אופר וינטר מצליח לקחת כנראה מישראל ביתנו מנדט אחד, וההתחזקות של המפלגות הערביות מחלישה בעוד 2 מנדטים את גוש אייזנקוט, מה שבאמת מסכן מאוד את היכולות שלהם להרכיב ממשלה, אפילו בהסתמכות על רם, למרות שהם אומרים שהם גם לא יצטרכו להסתמך עליו. יש בעיה מאוד גדולה לגוש הזה, הגיע הזמן אולי מבחינתו של גדי אייזנקוט לקבל החלטה האם הוא רוצה רק להוביל על נתניהו ב3 מנדטים או לייצר חיבור גדול יותר עם בנט, לפיד וטרופר ולהפוך למפלגה שהיא באמת גוברת על הליכוד מבחינת הגודל שלה ואז גם מבחינת יצירת הרושם של 27 באוקטובר ב-10 בלילה יש אווירת מנצח כשאתה גדול מהליכוד ב10 או 12 מנדטים, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, גם לגבי ההתנהלות של יתר השחקנים במערכת הפוליטית של אחרי הבחירות.
1: מבחינת גודל הגוש, אבל זה לא ישנה הרבה.
4: זה לא ישנה הרבה, אבל יכול להיות שאז גורמים מתוך גוש נתניהו, ינדדו לתוך הגוש וישתפו פעולה עם גדי אייזנקוט.
1: יש מגעים כאלה?
4: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל שוב, בהיבט הפרשני, זה הדבר הנכון מבחינתו של אייזנקוט לעשות, הוא מוביל עליו במנדטים בודדים שיכולים גם ללכת לאיבוד עד יום הבוחר, כדי לייצר משהו שהוא גדול יותר, משמעותי יותר, הוא ובנט שומרים על יציבות, 24 ו-14 מנדטים כבר שבוע שני או שלישי, זה מספרים יפים מבחינתם, אבל הם עדיין, אם הם יעבו כגוש אחד, כמפלגה אחת, יכול להיות שיש לזה אפקט יותר משמעותי וגדול.
1: בוא נדבר על מגעים בימין, עד כמה סמוטריץ' ופייגלין קרובים לסיכום?
4: כנראה שהם קרובים לסיכום, אבל זה לא בטוח באמת עוזר להם. על פי הסקר שלנו, זה אגב מביא אותם ל7 מנדטים, וגם מייצב את עוצמה יהודית, מקטין אותה מ9-10 ל7 מנדטים. אני לא יודע עד כמה זה באמת משמעותי, או שזה דבר שבגלל שדיברו עליו עכשיו הרבה מאוד יכול להישחק, צריך להזכיר, חודשיים לפני בחירות 2022, למפלגת העבודה היו 7 מנדטים בסקרים. איפה הם סיימו בסוף? ב-4. על סף אחוז החסימה ומרץ מתחת לאחוז החסימה. אלה דברים שהם, כשאתה נמצא במספרים החד ספרתיים האלה, של בין ארבעה לעשרה מנדטים, אלה דברים שיכולים, כל תזוזה קלה יכולה להקטין אותך ולהוריד מתחת לאחוז החסימה. לנתניהו יש בעיה אמיתית עם הגוש שלו, מתחת לאחוז החסימה מסתובבות הרבה מאוד מפלגות ששייכות גם לגוש שלו ומבזבזות לו מנדטים, הלחץ שלו מוצדק. אבל אני חושב שהסקר שלנו מאתמול מלמד דבר מאוד מרכזי. הציבור דורש הכרעה. וינטר שאמר שהולך עם נתניהו עובר את אחוז החסימה. גנץ, טרופר, ארדן, אדלשטיין, שמגמגמים את המסרים שלהם, ואומרים ממשלת אחדות, נכפה אחדות, אבל בעצם לא אומרים מראש הממשלה, לא עוברים את אחוז החסימה, רחוקים מאחוז החסימה, הציבור דורש לקבל הכרעה ברורה בבחירות האלה, ולא גמגומים.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי מצד אחד כולם אומרים שציבור אחרי מלחמה, אחרי שלושת השנים הקשות האלה רוצה אחדות. מצד שני, אתה אומר ציבור, וכנראה שזה נכון, על פי הסקר לפחות, הציבור רוצה הכרעה אחת, כאילו ברורה מאוד.
4: מאוד ברורה? מאחר והציבור הזה מנוסה כבר בחמש מערכות בחירות בלתי יציבות שהיו עד 2023, שבהן כל פעם היו או ממשלות קצרות טווח או שהליכה לבחירות. הציבור רוצה הכרעה. הדיבור הרפה הזה של ממשלת אחדות ונכפה אחדות על כולם נשמע כמו דיבור חלול, שאין מאחוריו באמת ביסוס אמיתי פוליטי. איך תביא בסופו של דבר גם את נתניהו, גם את אייזנקוט ביחד, כשאייזנקוט דורש להיות ראש ממשלה, נתניהו לא יכול להיות לא ראש ממשלה, כי הוא נתון במשפט. הציבור כבר מנוסה, הציבור חכם, ומי שמדבר במסרים מגומגמים פשוט מדשדש ולא עובר את אחוז החסימה.
1: שאלה האחרונה, היום התפרסם על חיבור של סיגלוביץ' ורם?
4: כן, ממש לפני זמן קצר מוסדות רע"מ אישרו את היותו של יואב סגלוביץ' מספר 2 ברע"מ. נכון לרגע זה, זה לא ממש עושה איזושהי תנודה בסקרים, ראינו כשמדדנו את זה גם בשבועות האחרונים, ריצה משותפת שלהם, זה עדיין מציב את רע"מ באזור החמישה מנדטים, אבל אין ספק שלדבר הזה יש משמעות מאוד גדולה מבחינת התדמית של רע"מ, ואולי האפשרות שלה להיות שותפה פוטנציאלית של גוש השינוי להקמת ממשלה.
1: ואולי האפשרות של סיגלוביץ' להתפצל ולהביא עוד כל אחד לגוש אחרי הבחירות. לא
4: יכול להיות, אני חושב שהסיכוי של הפיצול הזה קיים, אבל אני לא יודע אם על זה בונים בגוש השינוי.
1: יואב קרקובסקי, פרשן פוליטי של כאן המון, תודה.
4: תודה רבה.
1: בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника прежде всего об опросе, который был, опросе, результаты которого были опубликованы накануне, опрос корпорации КАН, опрос, вернее, института Кантар и корпорации КАН. Наш собеседник сказал, что этот опрос показывает прежде всего небольшое преимущество, которое есть у Гади Айзенкота перед, над Бенямином Нетаньяу. И с этой точки зрения, по словам нашего собеседника, логичным было бы, если бы Гади Айзенкот, Нафтали Беннет и Хили Трупер создали единый блок, который создал бы большое преимущество над Нетаньяу, и это имело бы эффект, так сказать, имиджевый эффект. 27 октября, когда Айзенкот одержал бы победу не в 2-3 мандата, а в 10 мандатов, например, над премьер-министром Бениамином Нетаньяу. И это зафиксировало бы так сказать, убежденность и впечатление победы одного блока над другим. Это не дало бы с точки зрения блоков большого преимущества, но тем не менее это привело бы к каким-то изменениям. Сейчас, говорит наш собеседник, это преимущество очень-очень зыбкое. Оно может безусловно стереться за оставшиеся до выборов чуть меньше, чем 2 месяца. Поэтому, говорит Юав Краковский, считаю, что с точки зрения, я не знаю, есть ли такие переговоры, но с точки зрения оценки ситуации, мне кажется, что было бы логично, если бы такой блок был создан. На другой половине поля, если можно так сказать, в другом блоке продолжаются переговоры об объединении. Яков Краковский говорит о том, что Фейглин и Смотрич близки к объединению. Я не уверен, говорит он, что это сильно изменит картину. Это по нашим опросам, опросам КАН, дает им 7 мандатов в объединении. Это ослабляет от Сма Иудит до 7 мандатов. Офер Винтер проходит электоральный барьер. Однако в этой ситуации, когда мы говорим о партиях, которые набирают 4, 5, 6 мандатов, это ни о чем не говорит. Я хочу напомнить, что за 2 месяца до выборов 2022 года партия Авуда набирала 7 мандатов. Все помнят, чем кончилось дело. Она с трудом преодолела электоральный барьер на 4 мандатах, а партия Мерец вообще осталась за пределами Кнессета, говорит наш собеседник. И с этой точки зрения, когда мы говорим о партиях, имеющих 4, 5, 6, 7 мандатов, они находятся в зоне опасности. В целом же, говорит Йоав Краковский, результаты нашего опроса показывают, что народ хочет однозначного решения этих выборов, потому что те, кто... После того, как Офер Винтер сказал, что он поддерживает Бенямина Нетаньяху, он преодолевает электоральный барьер. Смотрич преодолевает электоральный барьер. Те, кто говорят о правительстве национального единства, об объединении всех со всеми и так далее, будь то Хилли Трупер, будь то Бенни Ганс, будь то Гилад Эрдан, остаются за пределами Кнессета и не преодолевают электоральный барьер. Народу надоели эти бесконечные выборы и недолгосрочные правительства, которые мало на что могут повлиять. Люди хотят ясного ответа на вопрос, кто победил на этих выборах, и решения о будущем этой страны. Что касается, тем более, что совершенно непонятно, каким образом можно создать правительство национального единства. Йоав Краковский так вскользь упомянул публикации, согласно которым идет речь о возможном создании правительства национального единства между Нетаньяху и Айзенкотом после выборов. Наш собеседник говорит о том, что такое правительство крайне трудно для создания, потому что Нетаньяху не может быть не может быть премьер-министром, то есть он не может быть министром в правительстве, так как он является подсудимым, а может быть только премьер-министром. С другой стороны, Айзенкот не будет готов отказаться от того, чтобы быть первым в этой связке, и поэтому такое создание такого правительства крайне затруднено. Что касается сегодняшнего создания блока, сегодня будет объявлено о присоединении Йоава Сигаловича к партии РАМ, точнее говоря, создание блока между Сигаловичем и партией РАМ. Институты РАМ утвердили это присоединение только что, говорит наш собеседник. По его словам, это не меняет существенным образом картины мандатов, однако может создать интересные изменения и какую-то динамику, которая приведет к тому, что эта партия войдет в блок перемен или в правительство перемен, как его называет Йоав Краковский. И с этой точки зрения у этого объединения, безусловно, есть смысл, есть значение. Возможно, Йоав Сигалович отделится от этого блока и даст еще один голос блоку Айзенкота. Но не в этом смысл этих объединений, считает Йоав Краковский, политический обозреватель корпорации КАН. Восемь часов 43 минуты. Мы продолжаем программу и поговорим сейчас о том, что беспокоит практически каждого из нас. Я имею в виду цены на бензин. Эти цены побили рекорд. С завтрашнего дня они составят 8 шекелей 25 огород. 8 шекелей 25 огород. В Минфине идет борьба вокруг снижения налогов на бензин. Доктор Алекс Коман, ведущий экономический комментатор, преподаватель технологического института в Холоне. Доктор Алекс Коман, шалом, бокер тов.
5: בוקר אור.
1: מצד אחד אנחנו כל הזמן שמענו על זה שמחירי הדלק כנראה ירדו, בסופו של דבר הם עולים, מה קרה?
5: המחיר של הדלק בסך הכל בעולם עלה, אבל הוא היה יותר גבוה, היום זה 85 דולר לחבית, המחיר כבר היה 113 דולר לחבית. אבל יש גם עלויות, נזקים שקרו לבתי זיקוק, זאת אומרת, זה לא רק החומר גלם שנתקע בגלל מיצרי הורמוז, זה גם הזיקוק שלו, ולכן המחיר עולה. עכשיו, אצלנו בארץ, רוב העלייה של המחיר זה בגלל משרד האוצר, הבלו והמע"מ על הבלו, ש... ש-60% ממה שאתה משלם לליטר הולך למדינה.
1: משרד האוצר.
5: למשרד האוצר.
1: עכשיו, אם שר האוצר אומר שהוא מנסה להוריד, הוא לא יכול לתת הוראה ולהוריד את הבלו?
5: הוא יכול, ואני לגמרי בעד זה, אבל יש אפשרות שהיועצת המשפטית תבוא ותגיד שמה שהוא עושה זה כלכלת בחירות, שהוא עושה את זה כדי שהציבור ישמח שהוא היה כזה נחמד, אז יש אפשרות שהיא תתנגד, אבל באופן כללי אני לגמרי בעד להוריד את הבלו.
1: מה אתה אומר, שהיועצת המשפטית יכולה לחסום את ההחלטה של שר? סליחה
5: על הציבור. אם היא באה ואומרת, תראה, יש פה מהלך שיגזול מקופת המדינה מאות מיליוני שקלים, אתה עושה את זה רק בגלל שאתה רוצה להיות פופולרי לבחירות שיהיו עוד מעט, אז אני לא יודע מה אם היא תגיד, אבל יש פה 300 מיליון שקלים שאני מאוד אשמח שהם לא ייכנסו לקופת המדינה אלא יישארו אצלנו בכיס.
1: 300 מיליון שקלים בשנה? או 300
5: מיליון? כן, תמורת זה שיורידו את הבלו, את המחיר של הדלק בחצי שקל לליטר.
1: מה שאתה אומר בעצם שממשלה יכולה להוריד את מחיר הדלק בחצי שקל לליטר.
5: כן.
1: למה לא עשו את זה עד עכשיו?
5: עשו את זה בזמנו, סמוטריץ' עשה את זה בשיא הקודם של מחירי הדלק, ואחרי זה הוא הפסיק כי הוא היה צריך את הכסף בשביל לחלק את זה בכלכלת בחירות. אז לכן הוא הפסיק להוריד את הבלו. אבל הבלו יש בו משהו מכוער, כי בלו זה מס שנועד לגרום לך ולי להתנהג יותר טוב. אז יש בלו על הדלק כדי שלא נזהם, יש בלו על הסיגריות כדי שלא נקבל סרטן.
1: לא הבנתי, תסביר לי, בלו, מה, בלו, מטרה של הבלו הזה זה לגרום לנו לנסוע בתחבורה ציבורית?
5: בדיוק. הנה אמרת ממש, שמת את האצבע על הבדיחה. אף אחד מאיתנו לא יכול לנסוע לעבודה בתחבורה ציבורית, כי היא לא אמינה.
1: אני מודה שאני נאלץ, כן, אוקיי.
5: אז תלוי איפה אתה עובד, אבל למשל, אם אני רוצה לנסוע נגיד לאוניברסיטה, אני לא, אם אני אסע בתחבורה ציבורית, זה ייקח לי זמן לא הגיוני בכלל, בגלל שגם הרכבת הקלה לא מגיעה. זאת אומרת, התחבורה הציבורית בישראל זה לא כמו במקומות כמו ברלין, לונדון וכולי, שאתה אומר, זה כלי, ולכן לבוא ולהגיד, אני גובה ממך, אני גוזל לך כנס, את הבלו, כדי שתתנהג יפה ולא תעשן סיגריות ולא תשתה אלכוהול, זה בלוף, ולכן אני חושב שזה בסדר לצמצם אותו.
1: ומה אתה אומר בעצם, 60% של עליית מחיר זה הבלו?
5: על כל, בדיוק, מה שאתה משלם על ליטר דלק, 60% הולך לסמוטריץ'.
1: הולך למשרד האוצר. זה, אנחנו הגענו לשיא, או שלדעתך השיאים עוד כאילו נמשיך לשבור אותם?
5: בשביל זה אני צריך להיות ליד טראמפ כשהוא מתעורר בבוקר ולראות על איזה צד הוא מתעורר.
1: זה רק שם? זאת אומרת, זה רק תלוי מה שקורה במפרץ הפרסי?
5: אז זה לא רק זה, בגלל שטראמפ הייתה לו עכשיו חגיגה מאוד מאוד יפה. אתה זוכר שהוא חטף את נשיא ונצואלה, אז עכשיו הוא חתם על עסקה ל-100 שנה.
1: זהו, בדיוק רציתי לשאול, כן, איך זה משפיע?
5: תראה, אני חושב שכל מי ששומע את התוכנית צריך ללמוד את זה. לעשות עסקה, לקנות דלק במחיר העלות לוונצואלה ל-100 שנה. אוקיי? זה משהו שהיית חושב שהבבלים היו עושים או משהו מהסוג הזה. תראה, בתמונה הגדולה זה יוריד את המחיר, בגלל שיש כמויות גדולות של נפט, ונצואלה יש לה את הרזרבות הכי גדולות. אנחנו אמנם במזרח התיכון, אז אנחנו לא הכי קרובים, אבל זה גם לא סוף העולם. אז קודם כל לטראמפ זה מאוד מאוד טוב, לא ברור לגמרי אפילו איזה מין חברה, כי זה לא מדינה, זה לא ארצות הברית, זה מין חברה פרטית שתוקם, שלממשלת ארצות הברית יש שם איזה אחוזים, זה משהו שלא מריח כל כך טוב, אבל אני חושב שהבנקאים של טראמפ יאהבו את זה.
1: אוקיי, דוקטור אלכס קומן, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: יום טוב.
1: דוקטור אלכס קומן, פרשן מוביל בתחום הפרשן כלכלי בכיר ומרצה במכון טכנולוגי חולון. Я спросил нашего собеседника о том, что, собственно говоря, произошло. Нам так долго обещали, и мы так долго ждали снижения цен на бензин, и вот неожиданно цены подскочили, причем до рекордного уровня. Есть проблема в том, что касается продолжения войны в Персидском заливе, говорит наш собеседник. Речь идет не только о источниках нефти, не только о экспорте нефти, но и о деятельности нефтеочистительных установок и так далее. Все это подорожало, и в связи с этим подорожало и бензин, в том числе в Израиле. Но главная проблема в Израиле остается не в этом. Каждый литр бензина, который мы покупаем, 60% цены, это так называемый блот, так называемый налог блот, который мы платим. И налог этот облагается, ко всему прочему, еще и налогом на добавочную стоимость. Короче говоря, это очень дорогое удовольствие. Бецалель Смотрич ведет сейчас переговоры в попытке понизить этот налог, понизить бло, однако его могут обвинить в том, что он занимается предвыборной экономикой, иными словами, пытается понизить бло только потому, что сейчас выборы, и юридический советник правительства может запретить этот шаг, может, не позволить ему этот шаг сделать. И поэтому, говорит наш собеседник, мы, в общем, вот в такой ситуации, неизвестно пока, что сумеет Смотрич сделать, а что нет в этом отношении, и захочет ли он добиваться этого. Раньше был период, когда ему удалось немного понизить бло, однако потом ему понадобились деньги для того, чтобы раздавать их в рамках той же самой предвыборной экономики, и он прекратил эту тенденцию. Вообще же, говорит наш собеседник, бло — это такой немножко липовая история. С нас берут деньги, суммы которых доходят до сотен миллионов шекелей, наказывая нас, в общем-то, ни за что, без вины. Потому что если цель этого налога – это прийти к тому, чтобы мы использовали общественный транспорт, а не загрязняли окружающую среду, то пусть мне кто-нибудь ответит на вопрос, говорит доктор Алекс Коман, почему у нас так катастрофически работает общественный транспорт. Если я хочу ехать на работу на общественном транспорте, я не могу этого делать, потому что я не уверен, что электричка придет вовремя, или что трамвай придет вовремя, или что автобус придет вовремя и так далее. К сожалению, мы не в Берлине и не в Лондоне, и общественный транспорт у нас работает очень плохо, и с этой точки зрения, говорит наш собеседник, мы платим вот этот самый налог бло, который очень-очень высокий, и ни за что, собственно говоря. Кроме того, наш собеседник говорит о том, что продолжение этой истории и дополнительное развитие событий, будет ли повышаться цена на бензин или нет, это зависит от того, как завтра с утра встанет Дональд Трамп. Его соглашение, потрясающее соглашение, которого он добился с Венесуэлой, это соглашение, которое вообще все должны выучить наизусть. Он получил право покупать на протяжении 100 лет нефть по себестоимости. В Венесуэле таких соглашений не бывает. Повлияет ли это на Израиль, не знаю, но возможно, что коснется и нас, потому что в целом это, разумеется, приведет к определенному снижению цен на бензин. Доктор Алекс Коман с нами был в эфире, преподаватель технологического института в Холоне, ведущий экономический комментатор. 8.52. Завтра начинается учебный год. Каково настроение учителей? Какие проблемы и вызовы перед ними стоят? Зоар Даян, учительница иврита Орт Кирьят Бялик. Зоар Даян, шалом, бокер тов. Зоар Даян? Нет?
6: Бокер тов.
1: О, ахшав они шумят. Ах, бокер тов, машломех.
6: Беседер гамур, тогда машломка.
1: Беседер гамур. Кама шаним от моя отквар мураба бит сефер Орт Кирьят Бялик?
6: מתחילה את שנתי השמינית.
1: שנתך השמינית עדיין מתרגשת?
6: בטח, כמו כל שנה. כמו כל שנה, מתרגשים לפתוח את השנה, מתרגשים לפגוש את התלמידים, להתחיל שנה חדשה.
1: באיזה כיתות את מלמדת?
6: אני מחנכת כיתה י' א', אבל אני מלמדת גם י' א' וגם
1: י' ב'. י' א', י' ב'. איך נראית מערכת החינוך שלנו? איך נראית בית ספר? איך נראה, עם מה נכנסים לשנה החדשה? זאת אומרת, מה הבעיות, מה הציפיות?
6: תראה, אני יכולה להגיד לך שמבחינתי, מבחינת בית הספר אצלנו, אני כן רואה שמנסים, לא תמיד מצליחים ולא בכל הפרמטרים, אבל כן מנסים לתת מענה על כל הקשיים שצפים ככה בשיח עם ההורים, אם זה צפיפות בין הכיתות, אם זה כל מיני תכנים שהם פחות רלוונטיים כבר לדור הזה. אז אצלנו כן, אני כן פוגשת אכפתיות בנושא של לבדוק לצורך העניין אם זה גודל של כיתה. 36 תלמידים, אז כן בודקים אופציות לחלק את הכיתות, לפצל מורים. אם זה עניין של תכנים שהם פחות מותאמים, אז אנחנו כן שם עם דגש יותר על טכנולוגיה, יותר על AI, יותר השתלמויות למורים, מטעם בית הספר, יותר פינות אינטראקטיביות בבית הספר, אז תראה, לא הכל מושלם כמובן.
1: אם היו שואלים אותך זור דיין, מה הבעיה המרכזית שככה את מזהה אותה? בעיה אחת, הכי גדולה, הכי משמעותית.
6: התקשורת בין המורים להורים.
1: באמת? זה הכי קשה?
6: כן, הכי קשה.
1: מה?
6: שם בעצם המפתח להתנהלות שלנו בבית הספר מול התלמידים. היום התלמידים אומרים לעצמם, את לא אמא שלי, את לא אבא שלי, את לא תאמרי לי מה לומר, את לא תגידי לי איך להתנהג. בעצם הם מקבלים מנדט מלא מההורים שלהם להתנהג איך שבא להם, וההורים שלהם מגבים אותם באופן מלא, וככה נוצרת איזשהו מעגל שהוא עם קרע. כי אם ההורה לא באמת מבין שאני לא בא נגד הילד שלו, אני לא באמת רוצה להרע על הילד שלו, אני לא סתם במרכאות מציקה לו, אני באמת רוצה להעביר אותו איזשהו תהליך חינוכי, ולקחת אותו ולעזור לו, בעצם ללמד אותו, להקל עליו, להתאמע בחברה באופן מיטבי ונורמטיבי. היום ההורים עסוקים בלהיות חברים של הילדים, לרצות את הילדים, פחות גבולות, פחות משמעת, וזה ניכר. זה ניכר בבית הספר.
1: זה בא לידי ביטוי גם בשיעורים שלך, אני מניח. גם
6: בוודאי, בוודאי. בכל השיעורים אנחנו יכולים לפגוש את זה. אם זה ילד שלא עשה שיעורי בית, אז במקום לתת לילד לקחת אחריות, ההורה מתקשר ומגבה אותו וטוען שאם אנחנו פעם בזמננו היינו אומרים, הכלב זכה לי את שיעורי הבית, נכון. היום הם לא מתאמצים. ההורים מתקשרים לומר שהכלב זכה להם את שיעורי הבית. אז בעצם שם זה נגמר ומתחיל ונגמר, כי אם הורה באמת היה יד ביד איתנו עם הצוות, והעבודה שלנו באמת לא פשוטה. היא לא פשוטה, אתה יודע, המסווה של החופשים מאוד מטשטש, אבל זה לא. זה חופשים אחרי שנה שהיא רצופה לפעמים חודשיים בכיתות, זה משהו ששווה איך ל... לא יודע, שבוע במשרד.
1: זוהר דיין, מורה ללשון, אורט קריית ביאליק, בהצלחה בשנה החדשה. תודה רבה.
6: תודה רבה.
1: להתראות
6: ביי. תודה לך.
1: Я спросил нашу собеседницу о том, сколько лет она уже преподает в этой школе. Я начинаю свой 8-й год. Да, волнуюсь, как в начале каждого года. В нашей школе мы пытаемся, всячески пытаемся решить те проблемы, которые стоят перед нами. Это и большое число учащихся, в каждом классе более 37 человек. Это и ограниченные технологические возможности и так далее. Главная проблема – это контакты с родителями. Далеко не всегда родители идут с нами рука об руку. Сегодня очень много внимания родители уделяют тому, чтобы быть друзьями своих детей. Очень мало уделяют внимания тому, чтобы поставить какие-то границы и чего-то требовать от своих детей. И это очень сильно сказывается на наших занятиях, когда кто-то не сделал домашнее задание, то, в общем, раньше ученик говорил, что у него собака съела тетрадку. Сейчас родители звонят, чтобы объяснить, что собака съела тетрадку. Учащиеся даже не пытаются каким-то образом объяснить этот факт, говорит наша собеседница, несмотря на то, что она преподает в старших классах. 10, 11, 12 класс. С этими проблемами она сталкивается снова и снова. Родители должны понимать, что мы не враги наших учеников. Мы не пытаемся причинить им зло, мы пытаемся стараемся приучить их к тому, чтобы брать на себя ответственность за свои действия. И в тот момент, когда родители это понимают, то наша совместная работа становится гораздо более продуктивной. Когда они этого не понимают, то очень сложно продвигаться, и это сказывается в том числе на занятиях в школе, в классе, вернее говоря. Зоар Даян с нами была в эфире, учительница иврита Орт Кирьят Бялик. 8 часов 59 минут. Программа подошла к концу. Руи Ньюман за пультом. Васла Проченко и Мила Старинская, продюсер. Ари Кальман, редактор. Микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас доброе утро. Израиль, Таня Барская. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
7: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Эскалация конфликта в Персидском заливе. США минувшей ночью нанесли удар в Ормузском проливе. Это была первая атака по Ирану примерно за месяц. Сообщается, что были уничтожены ракетные установки на острове Ларак, оснащенные морскими минами. В ответ корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес удары баллистическими ракетами и беспилотниками по американским объектам на базах Аль-Азрак и Король Хусейн в Иордании. Ракеты были перехвачены, пострадавших нет. Корреспондент КАН Рам Брандес сообщает, что в Иране также утверждают, что сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9. Выборы 2026. Министр по делам диаспоры Амихай Шикли из Ликуда заявил в эфире КАН Решет Бет, что председатель партии Амха Исраэль Офер Винтер неправильно оценивает политическую ситуацию и должен объединиться с другой небольшой правой партией. По словам Шикли, возможное объединение Фейглина и Смотрича позитивно, поскольку оно может обеспечить политическую стабильность. При этом, отметил он, сейчас главная проблема Офер Винтер. Шикли выразил сомнение, понимает ли Винтер значение электорального барьера, и заявил, что в его интересах лучше потерять 1-2 депутатов, чем лишиться возможности пройти в Кнессет и влиять на происходящее в стране. Руководящие структуры партии РААМ одобрили включение Йоава Сигаловича в партийный список на выборах в Кнессет. Он займет второе место в списке. Корреспондент КАН Яара Шапира сообщает, что председатель партии Мансур Аббас и Сигалович должны выступить с совместным заявлением. Полиция задержала главу одного из региональных советов в Негеве по подозрению в получении взятки, мошенничестве и других правонарушениях. Вместе с ним были задержаны высокопоставленные сотрудники совета и члены его семьи. Корреспондент КАН Асаф Пузайлов сообщает, что всего задержаны 7 подозреваемых и еще 6 доставлены на допрос. Полицейские провели обыски в здании регионального совета. Позже сегодня подозреваемых доставят в мировой суд Ришон Лициона. В полиции заявляют, что операция является частью борьбы с преступностью и правонарушителями в бедуинском секторе Негева, которые пытаются превратить государственные органы в опорные пункты криминала. Число погибших в результате внезапного наводнения в Непале выросло до 903 человек. Более 4200 человек числится пропавшими без вести. Кроме того, в Тибете погибли 16 человек, более 500 числится пропавшими. Наводнение произошло в минувшую среду после обрушения ледника и каменных пород в Гималаях. Потоки воды и грязи смывали дома и мосты и затопили тоннели. Цены на топливо этой ночью с полуночи вырастут и достигнут максимального уровня за последние 14 лет. Максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании составит 8 шекелей 25 огород, то есть на 16 огород больше. В Министерстве энергетики и инфраструктуры говорят, что одной из причин подорожания стал рост цен на бензин на мировом рынке, частично компенсированный снижением курса доллара. Новости спорта. Теннис. Сенсация на открытом чемпионате США. Новак Джокович выбыл уже в первом круге, уступив в 5 сетах аргентинцу Мариано Навоне, занимающему 49-е место в мировом рейтинге. 39-летний Джокович не сумел завоевать свой 25-й титул «Большого шлема». Он испытывал проблемы со спиной и затруднения с дыханием и уступил Навоне после более чем 4,5 часов напряженного матча. Обозреватель КАН Рам Брандес отмечает, что Джокович впервые за 20 лет выбывает из турнира «Большого шлема» на столь раннем этапе. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Аждоде 32, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 31 градуса, высота волн составит от 70 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека слушайте в 10 часов. Доброго дня, Шалом Миирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан Река.

0: Израильское время 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская, редактор программы Саша Коган, Мила Сталинская, Алла Найденова. Мы переходим к главным темам к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.co.il. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Тема, о которой пишут сегодня, это решение отправить в тюрьму религиозных бойцов, которые отказались сесть в БТР с женщиной-санитаром.
1: Одна из тем, которая обсуждается в армии, так сказать, растет напряженность в связи с самыми разными, так сказать, вопросами, касающимися религиозных тем. Командование приняло такое решение по поводу тех, кто отказался сесть в БТР вместе с девушкой-парамедиком. Это только один пример того, как, с чем, вернее говоря, армии придется справляться, если мечты многих о массовом призыве ультраортодоксов реализуются. Не хотел бы я быть на месте тех, кому предстоит решать эти проблемы. Тем не менее, приказы есть приказы, приказы надо выполнять, за невыполненные приказы влекут за собой наказание, какими бы мотивами это не было продиктовано.
0: Да, потому что в итоге боевое задание было не выполнено.
1: Там не очень понятно, было оно не выполнено или выполнено, но с опозданием и так далее. В общем, ситуация плохая.
0: Да.
1: 17 солдат принимали участие вот в этом отказе. 5, если я не ошибаюсь, инициаторов получили наказание в 10 дней тюрьмы, военной тюрьмы. Оставшиеся были приговорены к 5 дням тюрьмы. И не слишком долгое наказание, но, тем не менее, чувствительное и, в общем, в известном смысле прецедент.
0: Следующая тема. Армия Иордании объявила, что перехватила 8 ракет, проникших в воздушное пространство страны. Об этом заявило государственное телевидение в Аммане после того, как Иран взял на себя ответственность за атаку на 2 американские базы в Иордании.
1: И США нанесли удар по пусковым установкам в Иране. Иран в ответ запустил ракеты в сторону американских баз на территории Иордании. Иордания перехватила. Такой вот пинг-понг возобновляется, этот пинг-понг в Персидском заливе и вокруг него. Сам по себе инцидент закончился ничем. Вопрос, какие последствия это будет иметь. Имеем ли мы дело с разовым инцидентом или военные действия с той или иной степенью интенсивности возобновляются. Надо сказать, и об этом мы беседовали сегодня в программе, что американские военные предупредили министра обороны Пита Эксета и президента Дональда Трампа, что вот такая затяжная война начинает наносить удар по боеготовности американской армии. Долго в этих условиях армия США существовать не в состоянии, а война, опять же, с той или иной степенью интенсивности длится уже более полугода. И в этом отношении американские военные требуют каких-то решений. Сейчас США находятся в... Так сказать, тактика, избранная президентом США, говорит о экономическом давлении. Однако для реализации этого экономического давления необходима военная подпитка. По крайней мере, обеспечение, да, блокады Ормузского пролива и так далее, обеспечение блокады портов Ирана.
0: Из недавнего интервью Fox News, буквально свежего, Дональд Трамп: им нельзя позволить получить ядерное оружие, у них не будет ядерного оружия. Блокада, если мы говорим о финансовой части, экономической, была невероятной. Финансовые удары, которые мы наносим им, сильные. Никто никогда не подвергался таким ударам.
1: Как долго американцы смогут наносить вот эти удары, остается неясным. Авнер Вилан, с которым мы беседовали сегодня, специалист по Ирану и высокопоставленный сотрудник служб безопасности, в прошлом говорил о том, что очень трудно тягаться с шиитами в том, что касается терпения. То есть в то время как американский президент может проиграть промежуточные выборы и стать хромой уткой, то, что называется, только из-за повышения цен на бензин, иранский режим даже не треснул пока, во всяком случае, несмотря на то, что жителям, извините, не всегда есть что положить себе в тарелку, уже не говоря о том, чем заправить машину. С этой точки зрения, и несмотря на заявление Пазашкиана, президента Ирана, о тяжелом экономическом положении, иранский режим достаточно стабилен и в состоянии выдерживать этот режим еще немало времени. И у кого хватит больше терпения, тот и победит в этом противостоянии.
0: Ну и, собственно, в КСИР продолжают заявлять, что они полностью контролируют Ормузский пролив и атакуют любое судно, которое попытается пройти без разрешения.
1: И вот так вот мы оказываемся в ситуации, когда Дональду Трампу бросают вызов, мол, либо ты капитулируешь, либо ты согласишься на эскалацию, а все это в условиях того, что эта война очень непопулярна, все это в условиях того, что война находится на этапе, когда она зашла достаточно далеко. И с этой точки зрения все исходят из того, что решения, какие бы то ни было, будут приниматься после 3 ноября, то есть после выборов середины каденции,
0: да,
1: когда те задачи, которые стоят перед собой Трамп, будут либо выполнены, либо нет.
0: Но то, о чем вы говорили выше, я имею в виду о настрое американской военной верхушки, о том, что командующие американскими войсками в Европе, Азии, Латинской Америке просто официально не согласны с решением Пита Хексета, министра по военным вопросам США, в принципе, продлевать пребывание военных на Ближнем Востоке, то, что происходит сейчас. И, кстати, с другой стороны, Хексет считается одним из наиболее последовательных сторонников Израиля в итоге среди высокопоставленных представителей администрации Трампа.
1: Хексет и Рубио. Это
0: и
1: два,
0: Рубио,
1: два,
0: да,
1: последовательных сторонника Израиля. Да, безусловно, очень много. И одновременно, и как следствие, или наоборот, они являются наиболее последовательными сторонниками жесткой линии в отношении Ирана. Так или иначе, да, военная верхушка в США очень обеспокоена, оказывают давление на, по крайней мере, так, согласно публикациям, да, оказывают давление на Хексета и даже на Трампа, убеждая их закончить эту войну, пока непонятно, как ее можно закончить и на каких условиях. Но, тем не менее, это та ситуация, в которой американцы находятся.
0: Из того интервью Fox News я хочу привести еще одну цитату Дональда Трампа. Вполне, в общем, понятную. Мы с вами не раз говорили, чисто эмоционально воспринимая все эти цитаты. Дональд Трамп: «Если бы я не был президентом, Израиля бы не стало. Возможно, не было бы Израиля и Ближнего Востока».
1: И интернета.
0: И его тоже.
1: Я не знаю, что можно сказать по этому поводу. Дональд Трамп, я говорил и говорю это, Дональд Трамп – человек, который сделал для безопасности Израиля и для интересов Израиля, с моей точки, личной точки зрения, пожалуй, больше, чем кто бы то ни было, какой бы то ни было другой американский президент, по крайней мере, в последние 3 десятилетия, но, тем не менее, я бы все-таки не стал идти так далеко, чтобы говорить о том, что,
0: разумеется,
1: если бы не он, то Израиля бы не было.
0: Через относительно
1: хотя,
0: уже...
1: Хотя, да, извините, Таня, я все-таки скажу, так, хотя, если бы выборы в США закончились иначе в 2024 году, угу, 24, да, в 2024, да, году закончились бы иначе, наша ситуация была бы неизмеримо хуже. В этом нет никаких сомнений. Демократическая партия США сегодня далека от того, чтобы считаться партнером Израиля. У нас сейчас нет времени для того, чтобы обсуждать причины этого. Часть ответственности лежит на Израиле, но не только на Израиле. Поэтому, безусловно, безусловно, победа Трампа — это было очень важно для безопасности еврейского государства и для интересов еврейского государства. Однако не только благодаря Трампу существует Израиль.
0: Выборы. Совсем скоро в Израиле окончательно закрываются партийные списки.
1: Ровно неделя.
0: Да, к этому сроку уже должно проясниться, кто с кем объединяется, кому все-таки бронируют место в списке, в частности Ликуда, потому что там все-таки имена еще известны далеко не все.
1: Кто,
0: если мы говорим о броне.
1: Да. Кто с кем и против кого? Я хочу обратить внимание на вчерашний опрос, который был опубликован корпорацией КАН, опрос института Кантар. Вся картина предвыборной кампании как на ладони. Если проходят в Кнессет Офер Винтер и Бецалель Смотрич одновременно с ростом арабских партий, а как следствие

0: атака – это, так сказать, посылы, да, это обещания. Вторая тактика – это угрозы. Перед прошлыми выборами была известная история. Перед прошлыми выборами Итамар Бен-Гвир был, в общем, против того, чтобы объединяться с Бецалелем Смотричем. И Смотрич тоже был не в восторге от этой идеи. Нетаньяху собрал их на вилле в Кейсарии и в доступной форме объяснил, что тот, кто не согласится, тот, кто сорвет это объединение, Нетаньяху и Ликуд сделают все, чтобы утопить их на выборах. А Нетаньяху и Ликуд умеют это делать. И в итоге они объединились. Сейчас началась, судя по всему, Нетаньяху отчаялся в том, чтобы убедить Бен-Гвира объединиться с кем бы то ни было, и поэтому начал тактику на потопление или, по крайней мере, ослабление этой партии. Мы это уже видим, Бен-Гвир по последним вопросам набирает не более 7 мандатов. Мандаты уходят к Ликуду, мандаты уходят к Винтеру, мандаты уходят к Смотричу. Такова цена, которую платит тот, кто отказывается идти навстречу пожеланиям Нетаньяху в политических вопросах.
1: Целый ряд еще небольших партий-сателлитов. Тот, кто может сняться с дистанции, разумеется,
0: там
1: в последний момент.
0: Там остается партия Гиляда Эрдана, который ведет переговоры с Кахой Лаван.
1: Конечно.
0: Не очень понятно, каковы перспективы. Даже в случае присоединения к этому союзу Ярона Зелихи. Сегодня стало известно о том, что окончательно решен вопрос о присоединении бывшего депутата Кнессета от Ешатид Йоава Сигаловича к партии Раам. Позднее мы будем... Ну, узнаем подробности этого объединения. Конечно. И соглашения между сторонами и так далее. Политическая кухня кипит.
1: Брони еще не раскрыты. Все.
0: Нет, есть еще 4 места, да, у Бенямина Нетаньяху. Судя по всему, по крайней мере, 2 из них будут предоставлены кому-то из действующих политических игроков, чтобы тот смог пройти в Кнессет и не сжег голоса. Кто это будет? Будет ли это кто-то от партии Циунут Датит? Будет ли это кто-то от партии Отцма Иудит? Будет ли это кто-то от партии Офера Винтера? Мы узнаем в течение ближайшей недели.
1: И отголосок праймерис после жалобы министр Гамлиэль потеряла проходное место в списке Ликуда.
0: Эти Атия прошла в Кнессет чудесным образом, приближенная Хайма Каца.
1: После пересчета бюллетеней в Бейер-Якове.
0: После пересчета голосов, кто бы мог подумать, что город Бейер-Яков станет решающим в судьбе, в политической судьбе Гилы Гамлиэль. Кстати, не только ее. Министр связи Шломо Караи спустился на 23-4 место. Многие в корпорации Гостелерадио сейчас радостно кричат «Ешь!», учитывая разного рода намерения этого министра в отношении корпорации Гостелерадио. Тем не менее, посмотрим, будет ли это место проходным или нет.
1: Спасибо огромное, Габи Вольса, наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта Newsrusio.il.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Продолжаем наш эфир. 31 августа. 31 августа 2024 года в подземном тоннеле в районе Рафиаха на юге сектора Газа бойцы армии обороны Израиля обнаружили тела 6 израильских заложников, которые были жестоко убиты террористами Хамас незадолго до того, как до них успели добраться спасательные силы. Это были Хирш Гольдберг-Полин, который был похищен с фестиваля «Нова», гражданин Израиля и Соединенных Штатов Америки, Эден Ярушалми, который работала барменом на фестивале «Нова», Александр Алекс Лобанов, работавший шефом баров на фестивале «Нова», гражданин Израиля и России. Его младший сын родился, когда Алекс уже находился в плену. Альмок Саруси, похищенный с фестиваля, куда он приехал со своей девушкой, она погибла на месте. Ори Данино, похищенный с фестиваля «Нова», когда возвращался на машине, чтобы спасать других. И Кармель Гад, похищенный из своего дома в кибуце Бейри. Новость об их гибели вызвала тогда волну глубокой скорби, масштабные протесты и забастовки в нашей стране с требованием тогда немедленно заключить сделку по возвращению оставшихся в живых заложников. Тогдашний глава пресс-службы армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Гагари, сообщил, что все шестеро были обнаружены в туннеле примерно в километре от того места, где 27 августа того же года был спасен 52-летний заложник Фархан Аль-Кади. Туннель этот залегал на глубине 20 метров. В заявлении уточняется, что заложники были похищены 7 октября живыми и убиты террористами в секторе Газа, убиты зверски. Потом, спустя некоторое время, журнал «Тайм» опубликовал рассказ близких шести убитых израильских заложников. Всех, о ком я говорила, принимали участие в этом родители Ори Данина, Эльханана и Наф, отец Кармель Гад Эши, родители и жена

0: Михаила Лобанова, Алекса Лобанова, Григория, Оксана и Михаль, родители Эден и Рушалми, Наоры Ширит, родители Альмога Саруси и Гали Нира. Они рассказывали о том, как их любимых похитили, как они страдали в ужасных условиях 328 дней и как были хладнокровно убиты 29 августа. Их расстреляли в голову, руки, плечи, другие части их избитых, истощенных тел. Два дня спустя израильские военнослужащие нашли их истощенные тела в туннеле на глубине 65 футов под детской спальней в Газе. Там похитители расстреляли наших близких в упор, вышли из туннеля и заперли за собой дверь. Как пример, рассказ близких погибших заложников Алекс Лобанов. Он был почти 1,82 м ростом и за время плена похудел с 86 килограммов до 60. Гирш, который был выше Алекса на 5 сантиметров, весил всего 52 килограмма. Эден Ирушалми, рост которой составлял 165 сантиметров, весила всего около 36 килограммов. Родственники рассказывали, что в течение всех этих дней, 328 долгих дней, они ездили по разным странам мира, встречались с политиками, дипломатами, бизнесменами, знаменитостями, людьми, обладающими властью и влиянием. Все эти люди, рассказывали близкие, давали обещания, кивали, держали нас за руки, плакали с нами, обнимали нас, далеко не всегда афишируя свое присутствие. Но все это не принесло никаких результатов. Переходим к нашей следующей теме и то, что я увидела в Фейсбуке на странице Ольги Рыжковой, с которой мы продолжаем поддерживать теплые отношения. Ее сын Максим, Макс Рыжков, погиб тогда, в 2023 году. И вот теперь, написала Ольга, вернули оружие Максима. Именно сегодня я поняла, его война закончилась. Мой Макс вернулся домой, к моему большому сожалению. Не так, как я хотела и не так, как мечтала. Но он вернулся. Теперь он здесь со мной и полностью. Оля, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро. Есть такая традиция, насколько я знаю, возвращать оружие вот так. В данном случае оружие Макса вам смогли передать?
1: Да, к сожалению, в этом году, 19 октября, уже будет 3 года, как Максимка наш ушел на последнее задание. И армейская семья, все наши друзья для нас, для нашей семьи все время делают какие-то встречи. И мы часто встречаемся, они поддерживают меня. И насчет личных вещей Максимки, конечно, вначале вернули машину, какие-то вещи его личные в самом начале. В этом году на Йом-Азикарон, когда мы встречались, ездили туда на базу, вернули каску Максима. Но то, что произошло недавно совсем. Ребята, армейские ребята, они каждый год устраивают какие-то соревнования в честь Максика. Ниндзя, соревнования ниндзя, где Максим участвовал.
0: Да, мы с вами рассказывали нашим радиослушателям, вы рассказывали о его мечте, о том, что он сам проходил вот эти очень сложные соревнования на выносливость, на силу, разумеется, на тренированность, вот эти ниндзя знаменитые, международные вообще соревнования, но в Израиле они очень популярны, и вы рассказывали мне о его мечте, именно и с этим связанной.
1: Была у него мечта, буквально перед войной он закончил бизнес-курс и хотел открыть кружок для детей по подготовке для этих соревнований ниндзя. Но, к сожалению, не получилось. Но я продолжаю его дело. Есть парк ниндзя здесь, в Бершеве у нас. И
0: есть табличка.
1: Да, поставили памятник с фотографией, с Максика. И я приезжаю туда часто, и он смотрит, как дети занимаются, тренируются. То есть, так немножко я пытаюсь, конечно, воплотить все его мечты. Но 27 числа проходил конкурс «Ниндзя», который мальчики делают каждый год в честь Макса. И меня попросили, чтобы на этих соревнованиях присутствовала вся наша семья. Все мои дорогие, любимые люди. И я ожидала, что что-то должно произойти, но, конечно, до конца я не была, у меня даже мысли не было, что может быть. Прошел конкурс, прошли соревнования, было награждение. И потом нас попросили всю нашу семью, всех моих родных, близких, мне дорогих людей, где там приехала моя дочь с моим внуком. Внук мой,
0: да,
1: Леон Макс.
0: Да, у вас сейчас маленький, да. Внук, да, я знаю. Тоже Макс.
1: Леон Макс, да. Да? И да. Я пригласила, да, и родителей своего зятя. Ну, то есть все мои родные и близкие люди, которые очень дороги для меня, присутствовали там. Это было так символично. И мне вернули оружие Макса. Я не могла передать словами, что я почувствовала на данный момент, в тот момент. Ну, конечно, я расплакалась. Да, мы все там расплакались. Конечно. Но я поняла одно, что Макс вернулся с войны, его война закончилась. Вот именно в этот момент мне давно говорили, что должны вернуть оружие Макса. Ну, это было с небольшими трудностями, конечно, что война продолжалась.
0: Конечно.
1: Ну, честно сказать, я не ожидала, что они для меня, приготовили. То есть теперь вот я чувствую, что Максим рядом со мной, что он все, война его закончилась.
0: Я хочу напомнить нашим слушателям, Максим Рыжков, Макс, он служил в пограничной полиции, МАГАФ. И я даже помню наш с вами разговор, когда его сослуживцы, они старались найти, и так потом в итоге это и произошло, они ликвидировали того самого террориста, который забрал жизнь Максима.
1: Yeah.
0: Они убили его, и его именно искали, и нашли, и ликвидировали. Это было в 1924 году, а Максим погиб 19 октября 1923 года, и он служил в Мистарвим, тот самый знаменитый спецназ МАГАВа, который маскируется под арабов, Мистарвим, поэтому он так и называется, маскироваться, и арабы из этих двух слов. И yeah. Максим хотел с самого начала, правда, вот он стремился туда. Это совсем непростое подразделение.
1: Я вот сейчас, моя дочь стала мамой, и она, конечно, совсем по-другому ощущает отношения, ну, чувства те, которые вот мама к своему сыну. И вот она меня спрашивает: мам, вот если бы ты знала, что с Максом такое произойдет, ты бы его отпустила? И я сказала: Саш, ты знаешь, я бы ни на секунду бы не задумывалась бы. Я бы, конечно, сказала, что да, потому что Максим у нас был такой, он сильный, смелый. И я ей сказала: Саш, а кто, если не мы? Кто, если не мы, будем защищать наш Израиль? И моя дочь после того, как Макс ушел, тоже поступила в подразделение МАГАФ.
0: Вот. Да, она так и говорила, она хотела это очень.
1: Да. Вот в сентябре она после декрета выходит на работу.
0: Прекрасно.
1: Наш маленький Леон Макс идет в садик. 1 сентября мы все готовимся к этому событию, как он будет. Вот. И, конечно же, Макс, он... Я ни на секунду не сомневалась и не сомневаюсь, и горжусь своим сыном. Таким смелым, таким сильным, таким ловким. Я беру просто пример с него. Вот сейчас, в данный момент, я делаю что-то, например, я нахожу в себе силы. Мне очень тяжело, если честно. Но я нахожу в себе силы, и я знаю, как бы Макс отреагировал, как он все время говорил: мама, ты можешь все. И я вот так вот продолжаю жить. чтобы Макс мой гордился мной.
0: Он вами гордился и до такого, к сожалению, расставания. Олечка, и до этого, к сожалению. И как у вас было написано на вашей странице, сегодня его оружие — это вы. И вся семья ваша — это один кулак, вы все очень сильные. И замечательно, что есть маленький Леон Макс, красивые ему дороги и дальше. Да, начиная с детского садика.
1: Да, к сожалению, да. У нас война, конечно, со всех сторон, как говорится, и Максик ушел, и дом разрушился от ракеты. Ну, слава богу, его начали уже ремонтировать. Надеемся, что через месяц родители уже вернутся домой. Вот. И еще хотела сказать, что у меня дома комната Макса, в комнате, где он жил, висят его фотографии, его медали, его награды, его призы и теперь его оружие. И, конечно же, на днях, может быть, на следующей неделе мы опять все соберемся, всей семьей, посидим, поговорим про Макса, про то, что нужно в этой жизни прежде всего научиться любить, уважать, сопереживать. И это самое главное, я так считаю. И как наш Максик, солнечный Максик.
0: Согласна с вами. Согласна, Олечка.
1: Продолжаем жить, чтобы
0: вам это все говорить, хотя вы продолжаете, разумеется, все это вспоминать. Спасибо очень большое за этот разговор, я знаю. Спасибо вам большое еще раз, Оля.
1: Спасибо вам. Спасибо всем, мира и добра. Всего самого-самого наилучшего и хак самых.
0: Да, и вам светлого праздника. Спасибо за разговор, Оля.
1: Спасибо.
0: С нами была Ольга Рыжкова, мама Максима Рыжкова из подразделения псевдоарабов «Места Арвим» пограничной полиции МАГАФ, который погиб 19 октября 2023 года в Нур-Шамсе. Продолжаем наш эфир и... Мы говорим о том, что происходит в данном случае в США, и о том, что более 70% еврейских учителей в США боятся говорить об антисемитизме. На самом деле факт уже неудивительный. Мы время от времени просто видим то одно название страны, то другое, к сожалению. Об этом же пишет в своем очередном исследовании антидефамационная лига. С нами Хаим Бен-Яков, генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса. Здравствуйте, Хаим.
2: Доброе утро, радиослушатели. Доброе утро, Таня.
0: Ваше мнение о происходящем?
2: Действительно, антидефамационная лига – одна из крупнейших американских еврейских и международных еврейских организаций. Надо сказать, что они занимаются не только повесткой дня внутри Соединенных Штатов. Провели исследование, в результате которого выяснилось, и там по разным параметрам есть точные цифры этого исследования. Они опрашивали евреев, учителей, работающих в системе образования в Соединенных Штатах, и выяснилось, что десятки процентов учителей ощущают на повседневном уровне антисемитизм. Там это исследование показывает значительные сложности, которые происходят, кроме всего прочего, для евреев в системе образования. И тот, кто заинтересуется, может внимательно посмотреть цифры, и в том числе и о проблематике антисемитских преследований, в том числе направленных на учителей в системе профсоюзов учителей. В Америке это довольно сильная организация, и абсолютно для тех, кто понимает и занимается этим вопросом, там десятки процентов учителей столкнулись в личной жизни с проявлениями антисемитизма в системе профсоюза учителей, по-моему, более 70%. Надо сказать, что это, конечно, для тех, кто не погружен в эту тематику, это может быть как красная лампочка зажглась о том, что в Северной Америке, в стране с развитой системой и профсоюзной защиты, и юридической защиты существует столь серьезная проблема для людей, занимающихся столь важной профессией с точки зрения общества. И выясняется, что вот эти люди, о которых говорят, ну, кто может быть важнее, чем учитель? Мы доверяем, ну, не только мы, я имею в виду людей, в том числе и в Соединенных Штатах, доверяют учителям самое дорогое, что у нас есть, своих детей. И не только физически, но и интеллектуально, духовно, морально. И когда приходит в класс учитель, который опасается, который чувствует, что ему угрожают из-за его традиционных, религиозных, этнических каких-то факторов, то такой учитель, понятно, что его то, что ожидают от учителя по отношению к детям, это совершенно другой человек, чем тот, который работает и чувствует, что он защищен, что он в безопасности, что он уважаем, что он авторитет в обществе, что он важный общественный фактор, если можно так сказать, что он и как субъект, и как объект, он представляет собой важное что-то для институтов общественных. И вот когда учитель чувствует, что он не защищен, что, что ему можно угрожать, что он вынужден прятать символы. То есть сегодня американский еврейский учитель не рассказывает о том, что он зажигает ханукальную ханукию в праздник Ханука, и тем более он не приносит ее в класс в общественной системе образования, как это еще мы с вами помним из американских голливудских фильмов, которые четко абсолютно фиксировали. Мы говорим, в Америке евреям в какой-то период было модно быть. Голливудские звезды, театральные актеры, звезды журналистики. Сегодня ситуация изменилась. И вот это исследование антидеформационной лиги как раз и рассказывает о том, что чувствуют люди. Еще один момент я хотел сказать, на который мало обращают внимания, и в отчете он его практически не коснулись. Наверняка наши радиослушатели, у многих из них есть родственники, друзья, бывшие соседи и коллеги, живущие в Северной Америке. И вы наверняка слышите от этих ваших хороших знакомых, которым вы можете доверять, о серьезном кризисе в американской еврейской системе образования. Еврейские школы сегодня находятся под угрозой закрытия просто системным образом. И это большая и серьезная проблема, огромный вызов вообще организованной еврейской общине Северной Америки, самый богатый, самый организованный, обустроенный. И еврейские учителя уходят из еврейских общинных школ в государственную систему образования. То есть еврейское образование не выдерживает конкуренции системным образом с еврейским образованием. Это известно всем, кто вот следит. Это происходит последние годы. Это достаточно новый тренд, может быть, последних 10 лет. И связано это с тем, что требуется...
0: Последних 10 лет, но последних лет 3-4 особенно, это становится количественно просто невероятно возрастает.
2: Совершенно верно. И там есть много факторов у этого. Рост стоимости еврейского образования, в том числе и связанных с охраной, обеспечением безопасности школ и транспорта для детей в школу. Родители многие опасаются отправить в еврейскую школу детей, потому что они могут быть подвергнуты террористическим актам. И это стало системная проблема. Люди, соответственно, уменьшается количество учеников, уменьшается количество средств, привлеченных от родителей на частную систему образования. И учителя качественные, образованные, высококвалифицированные, авторитетные вымываются из еврейского образования. Соответственно, и уровень образования частных еврейских школ снижается. И в Америке эти рейтинги очень важны для поступления потом в авторитетные университеты и колледжи. И, соответственно, люди уже уходят в том числе из соображений, что наши дети — это то, что там же происходит и в системе образования в странах бывшего Советского Союза.
0: Да, да.
2: Советские евреи, постсоветские евреи хотели, чтобы дети учились в самых лучших школах. Ну, в большинстве своем. Не все, конечно. Некоторые говорили, что это поближе к дому или там другие соображения. Но в большинстве хотели, чтобы дети учились. Как только снижается уровень еврейской школы, будь то в Нью-Йорке или в Москве, в Нижнем Новгороде или в Чикаго, еврейская семья забирает оттуда своих детей, отправляет в ту школу, которая имеет хороший рейтинг. И это эффект домино. Когда у тебя проседает одна составляющая, это сложная система образования. Система образования — это, может быть, одна из самых сложных систем, даже, может быть, более сложная, чем армия, потому что там играет роль так много факторов, и она не столь иерархична, ее очень сложно ей управлять, и требуются очень серьезные временные и финансовые затраты на то, чтобы изменить что-то в системе образования.
0: Ну, ситуация на самом деле очень грустная, потому что в данном случае, если мы говорим о преподавателях евреях, в данном случае в США, в Северной Америке, то понятие, которым когда-то стоило гордиться, как и сейчас, в принципе, ситуация другая. Я имею в виду такое понятие, как идентичность, да? И в данном случае идентичность уходит просто в никуда, стремится к нулю, то, что называется. И вот если говорить о системе образования, это просто культурный, структурный, как вы сказали, системный провал в данном случае абсолютно.
2: Совершенно точно вы говорите. Если учитель опасается продемонстрировать в публичном пространстве, что он имеет отношение к еврейскому народу. И это вот этот отчет, собственно, и показал. О том, что он придерживается сионистских воззрений, то есть позитив, что имеется в виду в Америке позитивное отношение к сионизму. Это что человек позитивно относится к существованию государства Израиль. Что он не может продемонстрировать в общественном пространстве символы связанные. То есть Маген Давид, например, или если мужчина там с цицит или в кипе, он не может прийти на работу в качестве учителя в общественной школе, потому что опасается, что его могут дискриминировать, ему дадут хуже часы, менее удобное время для преподавания, его не продвинут по профессиональной какой-то структуре, там, скажем, учителя хотят быть методистами, учителя хотят быть какими-то влияющими на системы образования выше, чем или больше, чем на уровне одной школы. Так вот, там могут такого преподавателя притормозить, не дать ему продвижение, не добавить зарплату. Это все влияет на то, как себя люди ведут. И мы не можем ожидать от обычного учителя в школе, что он будет героем, борцом за свои идеи, идеалы и воззрение. Хотя мы знаем, что некоторые учителя борются. И вот на фоне публикации этого отчета мы сейчас читаем в американских средствах массовой информации, прежде всего еврейских, о том, как учителя рассказывают, что, с чем они столкнулись в общественной системе преподавания, и о том, как коррелирует еврейская система образования с общественной системы образования. Посмотрите, что происходит. Некоторые еврейские семьи готовы, чтобы их дети учились там в определенных классах до гимназии, называется, до последних классов школы в еврейском образовании, затем шли в сильную гимназию, получили авторитетный диплом о школьном образовании и поступили в наилучшие университеты, наиболее престижные авторитеты.
0: Именно тогда... так, именно так. Время идет. Удивительно, что, конечно, есть еще чему удивляться, но будем с вами, как и раньше, смотреть, чем заканчиваются еще и такие исследования антидеформационной лиги. На данный момент мы говорили о том, что более 70% еврейских учителей в США боятся говорить об антисемитизме. Цифра это очень серьезная. И интересно, что говорим мы с вами 31 августа, это была дата в 1897 году, когда закончился первый сионистский конгресс, проходивший тогда в Базеле, напомню, где, естественно, Теодор Герцль, подытоживая свои впечатления от конгресса, записал ту самую знаменитую фразу: «В Базеле я основал еврейское государство».
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Первый час и наша следующая тема. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами группы западных политических и общественных деятелей, а также военных, деятелей культуры и журналистов, поддерживающих Украину. Среди тех, кто награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности государства Украина, а также весомый вклад в популяризацию украинского государства на международной арене, израильский политик, правозащитник, борец за свободу Алии Натан Щаранский удостоен ордена за заслуги второй степени. Натан Борисович, доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
0: Наши поздравления заслуженные, разумеется, поздравления. Это естественно. Вопрос у меня, знаете, какой? Вы в свое время, я просто это помню, мы когда-то с вами обсуждали, защищали диплом по теме анализа и моделирования конфликтных ситуаций на примере шахматного эндшпиля.
5: Да, верно, было такое.
0: Глазами шахматиста, человека, который умеет анализировать, как вам видится нынешняя конфликтная ситуация здесь, на Ближнем Востоке?
5: На Ближнем Востоке, смотрите, мы... 7 октября был жуткий провал. Казалось, мы потеряли всю свою когорту, то есть силу сдерживания, что нас перестали бояться. Я уже не говорю о личной трагедии заложников, убитых, изнасилованных и так далее. Я думаю, мы этот когорту восстановили. И восстановили очень хорошо, внушительно. Я помню, когда я был в кабинете безопасности в 4 правительствах, всегда обсуждались две угрозы, которые могут угрожать существованию Израиля. Это Хизбалла и Иран. Понятно, Хамас тоже обсуждался, но существование государства это не может угрожать. Теперь эти две угрозы, по крайней мере, временно сняты. И впервые Израиль без сил, которые могут его уничтожить. В то же самое время нам надо пересматривать серьезно наши концепции, которые мы жили все эти годы. Я думаю, что теперь уже многим понятно, что наши проблемы начались не сегодня, а еще с Осло. И вот этот стратегический анализ и пересмотр нашей политики, он еще не произошел, он еще впереди. Но в целом я оптимист. Хотя оптимист, но это было очень тяжелые годы. Люди служат по 400-500 дней в армии, мы обязаны вернуться к нормальному существованию страны. Это все еще впереди. Но, тем не менее, как шахматисты, именно, я хотел бы сказать, что мы победили в бою, причем стратегически, переиграл стратегически нашего партнера. Мы победили, почти сыграли французскую партию, то есть вызвали на себя огонь, а потом нашли способ перейти в мощную атаку. Но партию мы еще стратегически не выиграли, потому что мы еще не изменили тип стратегического мышления.
0: Вы сами родом из Донецка, насколько я знаю.
5: Да.
0: Жизнь была тогда, когда вы только еще подрастали, там очень-очень разное. Mm-hmm. И что такое быть евреем, вы хорошо понимали по себе, mm-hmm. по вашей семье. И, естественно, в данном случае то, что называется, вы слышали прекрасно вокруг еврейские истории. И, как я знаю, в первую очередь от вашего дедушки, который хотел и назвать вас, собственно, Натаном, но тогда не получилось. И вы стали Анатолием.
5: Да, в 48 году, год страшных репрессий, которые начались против евреев, мои родители, откровенно говоря, просто побоялись давать такое еврейское имя. Собственно, в нашей жизни тогда не было ничего еврейского, кроме антисемитизма. Антисемитизма было навалом. И на улице, и политика правительства, ограничения поступления в университеты, карьеры и так далее. Но единственное, что еврейского, что я получил от семьи, это, собственно, две вещи. Это, во-первых, ты еврей, поэтому ты должен быть в самом лучшем классе, физика, математика, шахматы, неважно в чем. Еврей выживает за счет профессионального преуспевания. А вторая, что ты не должен стесняться, сколько бы тебя не оскорбляли. И все, ты должен помнить, что ты представитель очень гордой древней нации. Вот это все еврейское, что у меня было. Никого такого положительного, глубокого содержания не было, но это все пришло уже с началом сионистской деятельности в 1967 году.
0: Ну и когда началась шестидневная война и победа Израиля, вот в Советском Союзе тогда началась очень интересная кампания, когда оказалось, что вокруг те, кто тебя любит, не любит, начинают связывать с Израилем всех персон.
5: Да, все смотрят на тебя и говорят, ну скажи, как вы, евреи, это сделали? И ты понимаешь, что хочешь, не хочешь, для них это сделали евреи, то есть и ты. И ты хочешь понять, что же это за мистическая связь. И вот тогда, можно сказать, подполье начали... читать про самих себя. И так там вернулось сначала сионизм, потом еврейская история, потом еврейская культура. Религия пришла уже в конце, ко мне она пришла уже в тюрьме.
0: Да. Вы говорили, я помню эту вашу фразу, что вот в тот день, когда Цааль ворвался через львиные ворота в старый город Иерусалима, все это прорвало не только оборону арабов, но сломало и железный занавес как таковой.
5: Да, да, нет, ну, железный занавес физически мы победили еще через 20 лет в результате нашей борьбы, но духовный железный занавес,
0: конечно.
5: Полное, вдруг еврейство за железным занавесом почувствовало себя подключенным, почувствовало себя частью этого. И да, и я думаю, что это критический момент, когда наше еврейство наконец-то вышло из нас наружу.
0: Вы говорили, что вас много спрашивали о том, о вашей деятельности в Советском Союзе, чего было больше, сионизма или диссидентской правозащитной деятельности, потому что вы были активным участником и того, и другого.
5: Да, но для меня было много критики, кстати, с обеих сторон, что я должен решить.
0: А, или чтобы выбрали.
5: Чтобы или я националист, или я за свободу мира. А я считал, что это совершенно неправильно. Естественно, у меня все началось... сионизм. А сионизм помог мне, наконец, прорвать страх и стать говорить то, что ты действительно веришь, думаешь. Как бы сионизм привел к краху твоей карьеры там, но ты почувствовал себя свободным человеком. А уже как свободный человек, ты хочешь иметь возможность бороться за свободу. И таким образом, да, я стал близким коллегой Андрея Сахарова и в Хельсинской группе. Мы поддерживали диссидентов всех национальностей и всех религий. И это при этом мне совершенно не мешало, даже дополняло мою деятельность как сиониста.
0: И вы считали, что вот как раз в тот очень сложный период двоемыслия, скажем так, 20 лет тюрьма, и вы как раз в итоге сочли, что вы были свободным с учетом всего произошедшего с вами.
5: Я не счел, я... Когда я стал говорить то, что думаю, я стал свободным человеком. И мне достаточно было сравнить это с рабством, в котором я был как лояльный советский гражданин, ученый, поступивший в самый престижный университет и при этом скрывающий свои мысли. Да, я чувствовал себя и в тюрьме свободным человеком. Более того, в тюрьме, когда на следствии полтора года тебе грозят смертной казнью, очень важно... понять и решить для себя, что длительность своей жизни не зависит от тебя, она зависит от КГБ. Поэтому ты не должен ставить это своей целью. Если твоя цель выжить любой ценой, они тебя сломают. А вот останешься ли ты свободным человеком до последнего дня своей жизни, это зависит только от тебя. И да, каждый день, когда ты говоришь, нет, КГБ, это еще один день твоей победы. И это очень помогло, знаете, пережить тюрьму и остаться свободным человеком.
0: Я хочу нашим слушателям напомнить историю, которую вы рассказывали. Она касается вашей супруги Авиталь. Когда-то она отдала огромное количество сил за борьбе за ваше освобождение. И она выступала в Нью-Йорке перед огромной аудиторией, 100-тысячной, и сказала, у меня есть очень хорошая новость для вас. Глава тюрьмы, где сидел Натан, покончил жизнь самоубийством. И, как вы знаете, Брежнев умер. И сейчас я говорю Андропову, если ты не выпустишь Натана, ты тоже умрешь. Что произошло с Андроповым вскоре, мы помним, конечно. Но на следующий год Авиталь выступает на том же мероприятии. И, как я вам говорила, в прошлом году случай, и я предупреждаю Черненко, что было с Черненко дальше, мир помнит. Натан, у вас потрясающая супруга, я думаю, вы это знаете и так.
5: Да. Самое главное, что Горбачев решил уже не рисковать.
6: Да, я он тоже так думаю.
5: Он доводил меня до следующего большого митинга советских евреев в Нью-Йорке. Да.
6: Наталья Владимирович, совсем недавно Украина, и мы поздравляли всех, кто живет в Украине, кто живет в Израиле, приехали сюда из Украины с их Днем Независимости. Вы к Украине относитесь, я знаю как. Скажите, найдите те слова, которые вы хотите донести именно до них. Пожалуйста.
5: Смотрите, так получилось как раз в День независимости Украины. Был в Киеве, у меня была встреча с Зеленским, и был приятный сюрприз, когда в конце встречи президент Зеленский мне лично вручил эту награду, но то, что я говорил ему, без всякой связи с наградой, в этот момент еще не было награды, что я говорю, в принципе, везде Украина и Израиль по существу борются за весь свободный мир. Мы защищаем свободный мир от ужасов террора, с которым мир просто не в состоянии бороться, уступает. А мы как бы с юга защищаем свободный мир. Украина защищает свободный мир от попыток воссоздания Российской империи. И это угроза всей Европе. Более того, мы государство, которое борется за то, чтобы быть национальным и свободным. Еврейское демократическое государство. Это не популярно сегодня в мире. Национальное, считается, что национальное государство – это плохо для мира. Израиль настаивает, что мы национальное государство. Мы свободное государство – это тоже не очень популярно, потому что сегодня в мире есть так волк, прогрессивные силы, по существу неокоммунизм возвращается. Мы не уступаем в этом. И вот Украина, в силу, так сказать, исторических событий, очень мужественно, героически борется за свое право быть Украиной. Путин сказал, что это не нация. Они доказали, что это нация. И за право быть свободным, не быть закабаленным Россией. То есть общее в нашей борьбе очень глубоко. И об этом мы говорили с Зеленским.
6: Это очень важно. Наталья Борисовича, огромное спасибо за этот разговор. Еще раз наши поздравления за то, что вы удостоены ордена за заслуги третьей степени. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении этой наградой и вас в данном случае. Спасибо большое за беседу.
5: Второй степени, то считает. Это все условно. Да.
6: Огромное спасибо. Спасибо. Ладно. Хорошего
5: спасибо.
6: Вам дня.
5: Да, ну, Ам Исраэль Хай.
6: Ам Исраэль Хай. Спасибо. Всего доброго.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Бойцы спецназа «Ямам» задержали в Шхеме находящегося в розыске палестинца. 37-летний мужчина разыскивался за участие в террористической группировке «Львиное логово», деятельность которой силы безопасности пресекли 4 года назад. В полиции сообщили, что бойцы застали его врасплох, скрытно подъехав к его дому. Военнослужащие ЦАЛ в ходе операции не пострадали. Подозрения в фальсификациях на праймерис в Ликуде и смещение министра Гилы Гамлиэль на 35-е место в партийном списке на выборы в Кнессет. Председатель партийного суда Михаил Клянер заявил, что причина нарушений при подсчете голосов на участках, из-за которых Гамлиэль обратилась в полицию, пока не установлена. По словам Клянера, из 150 избирательных участков на любых выборах неизбежно несколько оказываются проблемными. Он отметил, что жалобы проверит полиция и установит, были ли допущены нарушения, кто и по какой причине их совершил. После этого, по его словам, суд партии, состоящий из 5 юристов с большим опытом, должен будет установить, что произошло на самом деле. Большая часть территории Бейт-Шемеша включена в список населенных пунктов, жители которых имеют право на получение личного оружия. Такое решение утвердил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир по рекомендации полиции и отдела лицензирования огнестрельного оружия. При этом жители нескольких улиц в районах Хефцеба и Рама-Бет, где проживают представители Натурей Карта, право на оружие иметь не будут. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай сообщает, что Бен-Гвир объяснил это исключение тем, что тот, кто отождествляет себя с врагами Израиля, не должен иметь право на оружие. В больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме были госпитализированы двое маленьких детей, братья 3 и 5 лет, после того, как они съели конфеты, содержащие каннабис. У обоих наблюдалась спутанность сознания, затуманенность и неустойчивая походка. В больнице сообщили, что благодаря быстрому обращению за помощью удалось предотвратить опасность для жизни. Поскольку специфического антидота при таком отравлении нет, детям оказали поддерживающее лечение и обеспечили наблюдение. Примерно через сутки после того, как действие вещества прошло, их выписали домой в хорошем состоянии. Число погибших в результате внезапного наводнения в Непале выросло до 903 человек. Более 4200 человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, в Тибете погибли 16 человек и более 500 числятся пропавшими. Наводнение произошло в минувшую среду после обрушения ледника и каменных пород в Гималаях. Потоки воды и грязи смывали дома и мосты и затопили тоннели. Цены на топливо этой ночью с полуночи вырастут и достигнут максимального уровня за 14 лет. Максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании составит 8 шекелей и 25 огород, то есть на 16 огород больше. В Министерстве энергетики и инфраструктуры говорят, что одной из причин подорожания стал рост цен на бензин на мировом рынке, частично компенсированный снижением курса долларов. Новости спорта. Теннис. Сенсация на открытом чемпионате США. Новак Джокович выбыл уже в первом круге, уступив в 5 сетах аргентинцу Мариано Навоне, занимающему 49-е место в мировом рейтинге. 39-летний Джокович не сумел завоевать свой 25-й титул Большого шлема. Он испытывал проблемы со спиной и затруднения с дыханием и уступил Навоне после более чем 4,5 часов напряженного матча. Обозреватель КАН Рам Брандес отмечает, что Джокович впервые за 20 лет выбывает из турнира Большого шлема на столь раннем этапе. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Аждоде 32, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 31 градуса, высота волн составит от 70 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.

0: Израильское время, 10:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Второй час программы «Доброе утро, Израиль». С вами Таня Барская, Алла Найденова, Мила Сталинская, редактор программы Саша Коган. И мы начинаем с тем, который предваряет завтрашнюю дату. Мы, собственно, уже несколько дней. Напоминаю вам, 1 сентября уже совсем не за горами. И начнем с того, что происходит в городе Ашдод, начало учебного года. В Ашдоде и в новом учебном году в этом городе будут работать 132 школы и 443 детских сада. Финансирование систем образования составит очень внушительную сумму. Обо всем этом подробнее с пресс-секретарем, заместителем мэра города Ашдод, с нами Инна Штенберг. Здравствуйте, Инна.
1: Здравствуйте, Таня.
0: С наступлением официальной учебной осени, скажем так.
1: Ну да, готовимся к завтрашнему дню. Это очень серьезный день для системы образования, для всей страны. Ашдод, конечно, готовится тоже.
0: Итак, что происходит из того, что стоит, конечно, выделить, чем поделиться?
1: Ну, вот вы начали уже называть цифры, и я продолжу. Годовой бюджет, о котором вы сказали, он составляет 1 миллиард 81 миллион шекелей. Это тот бюджет, который идет на образование. Это больше трети всего городского бюджета. То есть это самая большая, да, это огромная сумма, и это крупнейшая статья муниципальных расходов вообще. В городе у нас 51 тысяча учеников, 51 824, если быть совершенно точным. То есть каждый пятый ашдодец – это школьник. Школьник или воспитанник детского сада. И год мы начинаем с очень серьезного достижения, потому что Ашдод во второй раз получил национальную премию Министерства образования. Это
0: мое поздравление.
1: Да, спасибо, спасибо большое. И мы тоже этому очень рады. Первый раз это произошло в 2013 году. И это, ну, это очень такой серьезный показатель успеха городской системы образования. Он связан с тем, что и повышенные цифры Багрута, и качество самого Багрута улучшилось, и качество так называемого социального Багрута, который проходят все ученики, тоже стало гораздо лучше. 92% всех учеников получают вот этот так называемый общественный Багрут. То есть они занимаются общественной работой или работают в службе скорой помощи МАДА, или занимаются с трудными подростками, или в каких-то других направлениях участвуют. Этих направлений очень-очень много. Естественно, что перед началом учебного года всегда один из вопросов – это безопасность школ. Безопасность школ. И в Ашдоде в этом смысле, в общем, все обстоит очень неплохо, потому что 100% школы защищены. После 7 октября в школах, где не было защиты, было установлено 90 новых защитных помещений. Эта программа была стоимостью 40 миллионов шекелей. И таким образом защита тех школ и детских садов, которые до этого не было защитных помещений, она была решена. То есть сегодня 100% всех учреждений городской системы образования имеют защитное помещение.
0: Я знаю, что, как и, в принципе, в других городах, не знаю, везде ли это принято, но учебный год 2026-2027, соответственно, в вашем городе проходит под принципом определенным – перфекционизм с человеческим лицом. Интересная идея.
1: Да, да, но это такое общее государственное направление. Во-первых, в этом году будет уделяться больше внимания индивидуальным программам. Индивидуальным программам, которые будут, ну, практически сшиты для каждого ученика. И с этого года у каждого ученика будет свой воспитатель, скажем так. То есть будет какой-то взрослый педагог, которому он будет, с которым он будет работать в паре. То есть этот педагог будет его, так сказать, ментором на протяжении
0: программы. Куратор, да.
1: Да, да, да, как куратор. Это программа такая индивидуального развития и учебных, и личностных качеств. ребенка. То есть это вот такой индивидуальный подход, который будет углубляться. Ну, естественно, все программы, которые касаются поддержки поддержки отличных показателей в учебе, обеспечения равенства возможностей. Многое будет уделяться изучению еврейских ценностей и поддержке достижений. То есть вот эти вот четыре направления, они по-прежнему работают, им уделяется большое внимание. Будет много программ с этого года, которые будут посвящены искусственному интеллекту. Это я говорю
0: это
1: уже
0: важно.
1: Да, и о начальной, и о средней, и о старшей
0: это при
1: школе.
0: Всех спорах, Инна. При всех спорах плюсах и минусах искусственного интеллекта.
1: Да, ну, так сказать, цунами идет, и искусственный интеллект уже, так сказать, везде в нашей жизни, игнорировать это невозможно. И здесь речь идет не о том, чтобы использовать его, так сказать, не учиться, а вместо меня будет учиться искусственный интеллект, а о том, чтобы управлять этими процессами, чтобы... так сказать, изучать механизмы искусственного интеллекта, чтобы создавать программы искусственного интеллекта, то есть чтобы быть встроенными вот в этот новый тренд, и, который игнорировать сейчас просто невозможно. Естественно, есть у нас программы робототехники, это не с этого года, но в принципе уже много лет есть специализация робототехники, которая очень успешно развивается в Ашдоде, и есть у нас... призы у ребят, которые занимаются вот в этом направлении, призы, которые они получали на конкурсах и в Израиле, и за рубежом. Есть программа изучения шахмат в начальной школе. Тоже очень такая, мне кажется, интересная и важная вещь. Программа обязательного изучения английского языка с детского сада. Эта программа продолжается, она будет углубляться, и изучение естественных наук. В Ашдоде также работает программа музыкального образования в начальной школе. В ней в этом году будут участвовать 20 школ. И это тоже замечательная программа, которая есть не во всех городах. Дети, которые участвуют в этой программе, они играют в ансамблях школьных, в духовых и скрипичных. И это очень развивает ребенка, конечно. И под эгидой консерватории Акадмы эта программа проводится. В Ашдоде будет работать космическая лаборатория.
0: Вау.
1: Это из новинок, да. То есть дети будут изучать науки космоса, и это программа, которая будет работать вместе с фондом Рамона. И еще об одной программе, которая очень важная, я хочу сказать, это программа, которая называется «Цамерет».
0: Так.
1: Это подготовка школьников к медицинской учебе. К медицинской учебе с последующей службой в армии уже в чине военных врачей. В этой программе будут участвовать в этом году 30 школьников. Они будут учиться в Иерусалимском университете. Это программа совместная школы и Иерусалимского университета. Для этого им нужно пройти багрут и сдать его на оценку свыше 700 баллов. И вот такая программа работает в Ашдоде. Она называется «Цамерет».
0: Замечательно. Совсем скоро уже все случится, начнет происходить, так как запланировало огромное количество людей, профессионалов, учителя ждут встреч, ну, не с коллегами, коллег они уже видели, разумеется, своих, конечно, со школьниками, с теми, кто только в первый раз идет, Кита Алев, Бокертов и так далее. Инна, спасибо большое. Хорошего нам всем учебного года без перерыва и без проблем, конечно.
1: Да, хорошего учебного года. И я хочу пожелать отличного, спокойного и успешного года всем родителям, всем педагогам и всем школьникам. Последние 5-6 лет...
0: Были непростыми.
1: Да, были очень непростыми, мягко говоря, даже не могу подобрать это слово. 2 года короны, 3 года войны. Я надеюсь, что в этом году нам ничего не помешает, ни ракеты, ни эпидемии, ни забастовки, ни какие-то другие катаклизмы. И учебный год начнется с оптимистической ноты и будет успешным.
0: Пусть так и будет. Спасибо большое, Инна Штейнберг, пресс-секретарь, заместитель мэра города Ашдод.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Летят самолеты.
4: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали». Абонент
0: недоступен. Мы продолжаем наш

0: уходящего лета, беззаботных дней, а с другой впереди новый этап, новые знания, встречи с друзьями, ну и новый виток родительских забот. Родители, конечно, переживают, как ребенок вольется в учебу, хватит ли ему сил, как сделать так, чтобы учеба не превращалась каждый вечер в семейную борьбу. Дети чувствуют это напряжение, особенно если это переход там, в новый класс или в новую школу. Вот как плавно, без лишних нервов и слез переключить, ну, я бы сказала так, тумблер с режима каникулы на режим учебы. Как настроиться самому? И главное, как создать правильный настрой для ребенка. Ну, давайте в ближайшие 10 минут мы проведем с пользой для эмоционального здоровья вашей семьи. С чего мы начнем? Не с подготовки школьного рюкзака, не с учебников и школьной формы, мы начнем с самого главного для родителей. Мы снижаем собственный уровень тревоги. Почему это важно? Дети — это невероятно чуткие барометры. Они барометры нашего внутреннего состояния. И если в последние дни августа мама или папа начинают нервничать, слух тревожится о предстоящих домашних заданиях, подъемах в 7 часов утра, там, о бесконечных школьных чатах, то ребенок мгновенно считывает эту тревогу. Для него школа как бы, ну, становится заранее чем-то очень опасным, враждебным и тяжелым. Поэтому первый шаг — прислушайтесь к себе. Попробуйте понять, что вы сами сейчас чувствуете. Школа — это не поле битвы, не экзамен для вас, как для родителя. И оценки вашего ребенка не определяют его ценность как личности, и, ну, и совсем не делают вас плохим или хорошим родителем. 1 сентября — это не конец свободы. Попробуйте найти в этом периоде какие-то плюсы и для себя. Вы возвращаетесь к понятному семейному распорядку, у вас появляется личное время, пока ребенок в школе. А когда вы сами спокойны и уверены, то это спокойствие передается и вашему школьнику. Немножко про сон и про режим. Мы знаем, что мозг и тело не могут мгновенно переключиться за одну ночь с расслабленного летнего графика на такой строгий школьный распорядок. И если ваш ребенок летом спал до полудня и ложился за полночь, то из попытки уложить его сегодня в 9 часов, ну, скорее всего, может ничего хорошего не получиться, кроме раздражения и даже слез. Что делать? В идеале режим стоит начинать менять заранее, постепенно. Но сегодня 31 августа, если вы этого уже не сделали, то не пытайтесь за один вечер просто перестроить ребенка полностью. Первые несколько дней нужно мягко возвращаться к привычному времени сна и подъема. Вот за час до сна отключите планшеты, телефон и телевизор. Потому что яркий свет, он вечером мешает естественной выработке мелатонина и очень затрудняет засыпание. Ну и плюс к этому дело ведь не только в свете. Просто эмоционально возбуждающий контент, он тоже мешает ребенку успокоиться. Лучше почитайте перед сном что-нибудь, обсудите прошедший день. Ну и самое лучшее — это теплый, спокойный разговор. Уже завтра наши дети пойдут в школу. Кто-то в первый раз, у кого-то есть уже школьный опыт, к сожалению, не всегда позитивный. Как помочь ребенку перейти от тревоги к интересу? Первое и самое главное — это примите его чувства. Если ребенок говорит: «Я не хочу в школу, мне там скучно, я боюсь нового учителя», не отмахивайтесь от него фразами вроде «надо, все учат», там, или вообще там «перестань придумывать глупости». Позвольте ему прожить эти эмоции. Скажите: «Я понимаю тебя. Мне тоже бывает грустно, когда заканчивается отпуск или лето». То есть это нормально — жалеть о лете. «Тебе страшно? Ты волнуешься? Я с тобой». То есть принять чувства ребенка совсем не означает, что мы соглашаемся с тем, что в школу можно не пойти. Это значит признать: да, тебе сейчас трудно. И когда ребенок видит, что его слышат и понимают, то уровень его сопротивления снижается. Вот пусть эти первые недели сентября станут таким временем бережного входа в учебный год. Тем более, что у нас в сентябре еще будут прерываться праздниками, каникулы, еще все еще можно наладить. У многих детей адаптация занимает несколько недель. Кому-то требуется даже намного больше времени. Поэтому не стоит ждать, что уже через 3 дня ваш ребенок должен полностью войти в школьный ритм. В первые недели сентября дети могут становиться более капризными, быстро уставать, быть апатичными, кто-то становится гиперактивным. Это не избалованность. Просто так нервная система ребенка реагирует на новую нагрузку. Можно ли этот период смягчить? Ну, во-первых, не старайтесь в первые недели сентября резко добавлять ребенку сразу несколько новых нагрузок. Кружки, школы дополнительные, секции. Дайте ему сначала почувствовать школьный ритм. Ну, а если у него есть привычные любимые занятия, которые ему приносят удовольствие, то вполне они могут оставаться частью его жизни. Обязательно оставляйте время для ничего не делания. Время, которое не расписано взрослыми, без уроков.
1: Женя, вы сказали сейчас очень волшебное слово такое.

0: ничего не делания. Да, это звучит совершенно замечательно.
1: Да, да. И этот праздник ничего не делал, на самом деле, это время, когда можно быть, просто быть ребенком, играть, гулять, просто отдыхать. И я еще хочу напомнить правила первой встречи после школы. Когда вы забираете ребенка из школы или встречаете его дома, не начинайте диалог с порога с вопросом, что ты получил, уроки есть, обнимите его и спросите, как ты себя чувствуешь, что интересного было сегодня у тебя в школе, что тебя порадовало, что тебя рассмешило, что тебя, может быть, испугало. Вот покажите, что сам ребенок и его состояние вам намного важнее, чем его успехи, чем его успеваемость. Есть еще один момент. Это организация его пространства. Вот когда у вещей есть свое место, это снижает хаос и в голове. Поэтому помогите ребенку обустроить удобное и светлое рабочее место, так, чтобы стул и стол подходили по росту, чтобы не было на столе там, ничего, что его отвлекает. И, конечно, важно учить ребенка самостоятельности. Но делать это тоже нужно очень постепенно. То есть вы не должны собирать за него портфель. Но первое время будьте рядом и помогайте сверяться с расписанием. То есть можно даже ввести такой семейный ритуал. Вечерняя подготовка одежды и рюкзака, чтобы утро проходило без спешки, без нервов и без слез. Ну и главное, замечайте не только результат, но и усилия ребенка. Вот то, что он старается, то, что он не бросил сложное задание, что он попробовал еще раз, когда с первого раза не получилось. Вот именно так ребенок постепенно усваивает очень важную вещь. Не все должно получаться сразу. Ошибка — это не поражение. Это тоже часть обучения. Именно это дает такой невероятно важный опыт преодоления и очень повышает уверенность в собственных глазах у ребенка. Ну и давайте подведем такой некий итог нашего разговора. Учебный год — это всегда один из этапов большой жизни. Это не экзамен на нашу родительскую состоятельность. Поэтому очень важно сохранить то, что наш дом делает дома. Вечерние прогулки, разговоры без спешки, совместные игры. Вот такие маленькие традиции, которые создают чувство опоры. Пусть школа будет только частью жизни вашего ребенка. Не нужно делать ее там целой вселенной. Не нужно делать ее мерилом ценности ребенка. И самое важное, что вы можете дать ему в этот период, это ощущение безопасности, принятия и любви. Вот когда ребенок знает, что дома его ждут, что его поддержат, что его услышат, что его поймут. Он справляется с любыми переменами гораздо-гораздо легче. И еще ребенку совершенно не обязательно завтра быть счастливым. Он, может быть, одновременно радуется встрече с друзьями, но он может не хотеть, чтобы заканчивались каникулы. Вот у нас же тоже вполне могут одновременно жить самые разные, да, самые противоположные, противоречивые чувства. Поэтому не нужно готовить ребенка к школе как к испытанию. Нужно помочь ему войти в нее, сохранить ощущение, что дом, отношения и любовь вот никуда не исчезают. И впереди, конечно, долгий путь. Там будут открытия, там будут ошибки, там будут победы, новые друзья, новые знания. И этот путь будет гораздо спокойнее, если рядом с ребенком будем мы, взрослые, которые умеют оставаться спокойными, бережными, внимательными. Поэтому я желаю вам и вашим детям легкого, интересного, такого вдохновляющего учебного года. И берегите себя, свои силы и, главное, свои отношения. Отношения всегда должны быть важнее всего. Почему? Потому что именно они становятся для вашего ребенка главным ресурсом, который очень помогает ему расти.
0: Это так.
1: Так что удачи.
0: Спасибо большое. Спасибо, присоединяюсь к вам, как всегда. А вы, Евгений Эрлих, Манжени, спасибо еще раз. Возвращайтесь к нам с очередным психологическим путешествием. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Всего вам доброго.

0: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль», второй час. И следующая наша тема также касается учебного года. На этот раз речь идет о пилотном проекте. Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения начинают реализацию пилотного проекта по размещению школьных медсестер в начальных школах по всей стране. Как сообщает Уалла, этот проект начинает действовать уже в сентябре этого года в 10 начальных школах. Для пилотного проекта будут отобраны школы с максимальным количеством учеников, которые имеют особые медицинские потребности. В рамках своих обязанностей медсестра будет определять медицинские потребности учащихся, систематизировать информацию из деклараций о состоянии здоровья, данные проверок слуха, зрения, вакцинации и также встречаться с родителями, учениками, которым требуется особая медицинская помощь, ну, например, при угрожающих жизни аллергиях, эпилепсии, диабете, других заболеваниях в соответствии, разумеется, с указаниями лечащего врача. Следует отметить, что ученики, которым необходимы инвазивные медицинские процедуры, в том числе подача кислорода, питание через гастростому, аналогичные процедуры, на данном этапе не будут включены в программу, они продолжат получать помощь в прежнем порядке. Кроме того, в этом проекте речь не идет о добавлении услуги. Для участия в программе необходимо, чтобы в школе работали как минимум 3 помощницы педагогов САЯОТ, которые в настоящее время работают на полную ставку для оказания медицинской помощи. Школьная медсестра заменяет помощниц, которые сопровождают учеников для медицинского наблюдения и будет предоставлять все медицинские услуги, на которые учащиеся имеют право в соответствии с законом о государственном медицинском страховании. 4 медсестры будут направлены в школы Иерусалимского и Хайфского округов компании «Терем». Еще 4 будут размещены в 4 школах Центрального округа от компании «Феми Премиум». И еще 2 медсестер предоставляет, собственно, Минздрав. Согласно условиям этого пилотного проекта, медсестра будет работать на 75% ставки, это около 30 часов в неделю, которые распределяются на 5 рабочих дней. Школы, отобранные для участия в этой программе, получают совместное финансирование Министерства просвещения и Министерства здравоохранения для оплаты работы такой медсестры. Программа этот пилотный проект продлится в течение всего предстоящего учебного года. Параллельно будут производиться исследования модели школьной медсестры, чтобы оценить возможность сделать такую должность постоянной частью школьного коллектива. По данным исследовательского центра Кнессета, за последние 15 лет количество детей, которые получили право на постоянную медицинскую помощницу в школе, выросло в 20 раз. Это серьезная цифра. Главной причиной увеличения числа детей, которые имеют право на такую помощь, являются пищевые аллергии. Это та причина. Вот это та новость, о которой стоило сказать. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш эфир и переходим к теме, связанной с медициной, связанной с одним из исследований, суть которого я просто озвучу сейчас. Ученые из Индийского института науки обнаружили в рубце коров фермент, который способен разрушать защитную оболочку, образуемую некоторыми опасными бактериями. Биопленки представляют собой своеобразный защитный слой, под которым бактерии могут существовать на ранах и медицинских поверхностях. Он мешает антибиотикам и иммунным клеткам добираться до бактерий, из-за чего инфекции становятся более устойчивыми и могут долго не заживать. Мы и говорим сегодня о том, что называется резистентностью к антимикробным препаратам. Что это такое? Антибиотикорезистентность. Частные случаи вообще. Почему это вообще происходит, когда есть такая устойчивость? И с нами в эфире заведующая отделение внутривенных болезней в больнице Шамир, инфекционист доктор Галина Гольцман. Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Рада вас приветствовать. Тема, разумеется, для нас, для тех, кто не является вашими коллегами, непростая, но многие из нас слышали, что, собственно, если говорить о пациентах, в принципе, кто-то более устойчив к антибиотикам, кто-то менее. От чего это зависит?
1: Ну, Ну, в принципе, это уже не новый вопрос, это вопрос старый. Старый, как антибиотики.
0: Хорошо сказано.
1: Как только первый раз начали использовать пенициллин, через некоторое время увидели, что некоторые бактерии резистентны к пенициллину. И стали вырабатывать новые антибиотики. Когда придумали пенициллин, сказали, что все, закончилась эра инфекционных болезней. Но потом очень быстро увидели, что бактерии – это такие организмы, которые первыми появились на Земле, и, как видимо, последние уйдут с нее. И поэтому они очень умные, живут миллион лет. Первая бактерия, найденная, доказанная миллион лет, может быть, даже больше. Это называется фузиелобактерия. И бактерии – это очень умные микроорганизмы, которые чувствуют опасность и начинают развивать разные механизмы приспособления, чтобы препятствовать воздействию антибиотиков. Это их такая стратегия – выживать в этом непростом мире, когда у нас имеется на сегодняшний день более 100 видов различных антибиотиков. Каждый раз наука пытается предотвратить эту резистентность и вырабатывает все новые и новые антибактериальные препараты, но, как показывает практика, резистентность появляется очень быстро к совершенно новым антибиотикам, которые вырабатываются.
0: То есть я понимаю, что есть, естественно, если мы говорим о микробах, есть устойчивые микробы, и их труднее лечить, то есть требуются более высокие дозы или альтернативные какие-то лекарства.
1: То есть если мы говорим о том, почему появляется резистентность, то я вам сказала, почему.
0: Да.
1: Потому что началось использование антибиотиков. И чем больше мы их используем, тем больше появляется бактерий, которые резистентны и уже к тем и новым. То есть это их возможность этих микроорганизмов противостоять воздействию окружающей среды. Это первый аспект. Этот аспект будет всегда. Uh-huh. И есть аспект, конечно же, повышенного и чрезмерного, иногда неоправданного использования антибиотиков как в общем и целом, так и индивидуально у определенных людей. Понимаете, если мы посмотрим на карту распределения мировую резистентности бактерий, то мы увидим, что, предположим, в странах, где дают меньше антибиотиков, таких как Скандинавия, скандинавские страны...
0: Дают меньше? Выписывают?
1: Выписывают меньше антибиотиков, там меньше резистентность. В Исландии, предположим, в странах, где мы, врачи, добрые, в передовых странах, особенно в таких, как Средиземноморские, Италия, Греция, Испания, там, где люди горячие, бегут к врачу и требуют антибиотики по первому же случаю, врача нет сил им противостоять. И мы выписываем намного больше статистически антибиотиков людям, которые лечатся на дому. Там резистентность бактерий выше.
0: То есть доктор Гольцман, и потом, если говорить просто от имени пользователя, пациенты, ситуацию, о которой многие из нас знают, мы идем к врачу, или он нам даже удаленно выписывает некий антибиотик по какой-то причине, и потом заменяет его на более сильный. Опять-таки по какой-то причине, то есть по тому же пациенту с той же проблемой.
1: Окей. Иногда врачи выписывают антибиотики, то есть все должны быть, у врачей проводится постоянное обучение о вредности ненужного использования антибиотиков. И следят за этим, да, из Министерства здравоохранения следят за количеством антибиотиков, выписываемым врачом по тем или иным показаниям. И, предположим, вирусное заболевание – это не показание для выписки антибиотика. Не все люди, которые идут к зубному врачу, зубные врачи назначают антибиотики направо и налево. Иногда в 80% это ненужное назначение. Понимаете, то есть когда человек получает более сильную антибиотику, когда у него есть, предположим, понимаете, каждый случай, он индивидуален. Есть люди, которым необходимо назначить более сильную антибиотику, конечно. Предположим, даем простую от пневмонии, человек не реагирует, мы даем более сильную, он реагирует. И это связано с тем, что что может быть или простая антибиотика не покрывала тот патоген, который вызвал пневмонию, или тот патоген, который вызвал пневмонию, был нечувствительным к простой антибиотике. У нас есть очень высокий процент резистентности, например, такого же банальной бактерии Escherichia coli, которая вызывает инфекцию мочеполовых путей. 70% Escherichia coli по статистике Израиля нечувствительны к обычному моксипену. А с чего врач начинает лечение? Как правило, с моксипена.
0: Моксипена, конечно.
1: Да, и тут получается у нас, что у нас как бы двойной вред. С одной стороны, мы дали антибиотику, которая изначально, эта бактерия нечувствительна. С другой стороны, мы повлияли на микрофлору этого человека, и эта антибиотика стимулировали выработку еще новых и новых резистентных бактерий. Поэтому перед тем, как врач начинает лечение антибиотикой, врач должен точно знать, что он лечит. Окей? Предположим, пневмонию, дать антибиотику на пневмонию, инфекцию мочевых путей на мочевые, на горло. Но прежде чем он лечит человека, необходимо взять посев. Предположим, человек дал моксипен на инфекцию в моче, должен взять посев мочи перед началом антибиотики, потому что достаточно одной таблетки, чтобы убрать бактерию из мочи, но не убрать инфекцию как таковую, понимаете? Поэтому обязательно перед началом антибиотикотерапии нужно сделать посев. Посев крови, посев мочи, посев горла. Если врач думает, что у человека стрептококковая инфекция, он должен взять ему мазок и начать антибиотику. Если мазок возвращается отрицательный, не показывает, что есть стрептококк в горле, тут же прекратить антибиотику. У нас сейчас есть такая... Раньше мы давали антибиотики 10 дней, 7 дней. Сегодня общая направленность сократить количество дней антибактериального лечения. Даже при пневмониях мы даем 3 дня сегодня лечения. Понимаете, что раньше давали 10 и 2 недели. То есть есть стратегии, которые мы внедряем, чтобы уменьшить резистентность бактерий к антибиотикам. Это стратегия грамотности участкового врача, это стратегия грамотности самого пациента не принимать антибиотики при вирусных инфекциях и при любом психе. Прежде чем принимаешь антибиотик, пойти к врачу и сдать все посевы, которые необходимы в данном случае.
0: Это при том, что в мире, в странах с, допустим, я скажу так мягко, со средним уровнем дохода были и остаются неконтролируемые продажи антибиотика во многих странах. Таких. Их можно вообще... и покупают без рецепта, и мы можем понять, к чему это может привести.
1: Конечно, поэтому в странах третьего мира мы видим очень высокую степень резистентности глобально, да, в этих странах. Если мы возьмем, да, то Израиль это как бы он на средних, в серединке этой таблицы, но есть страны, в котором есть очень высокий процент резистентности. Вот, предположим, в России, в Узбекистане, в Украине мне приходилось сталкиваться с такими пациентами. У них огромный процент резистентных микроорганизмов. Но чем мы идем севернее, и чем страны более аскетические, такие как скандинавские Исландия, там резистентность довольно низка. Еще один вопрос я хотела в этой сфере осветить. Вы со мной?
0: Конечно.
1: Да, это использование, широкое использование антибиотиков в сельском хозяйстве. Да. Потому что антибиотики являются... как бы фактором роста для кур и для другой птицы. Их добавляют в корм, также добавляют в удобрения для роста всяких сельскохозяйственных продуктов, чтобы на них не действовали всякие, знаете, жуки и все такое прочее. Они тоже не любят антибиотики.
0: Ну, в малых дозах это стало общепринятой практикой вообще.
1: Совершенно верно. И поэтому, когда мы употребляем, но мы же курицу, яйца, сельхозпродукты мы употребляем постоянно, правильно? И поэтому какая-то минимальная доза антибиотиков постоянно попадает к нам в организм с сельхозпродуктами. И с этим тоже ведется борьба. И Министерство здравоохранения ведет борьбу с этой практикой. Но я не знаю, на сегодняшний день у меня нет данных, насколько это удачно проводится. Потому что я знаю, что тонны антибиотиков используются в сельском хозяйстве. Это один из вопросов, который глобально ухудшает ситуацию с резистентными антибиотиками, с резистентными бактериями.
0: Да, это очень печально.
1: Хочу сказать, не все так печально. Хочу сказать, что если мы будем правильно себя вести, не пить антибиотики, когда не надо, советоваться с врачом перед каждым приемом антибиотиков, ограниченное количество дней и общее образование населения по поводу приема антибиотиков, это одно. И второе, хочу сказать, что сейчас разрабатываются препараты, которые будут действовать на бактерии через генетические структуры, а не путем не тем механизмом действия, которым антибиотики действуют. То есть есть всякие сейчас у нас такие препараты, которые будут вводиться в кровь, будут искать бактерию и съедать ее полностью, понимаете?
0: Конечно, разумеется.
1: Такие фаги. Поэтому есть свет в конце туннеля, и думаю, что все будет хорошо.
0: Так и запомним. Последние слова запоминаются лучше. Спасибо большое, доктор Галина Гольцман, заведующая отделением внутривенных болезней больницы Шамир, инфекционист. Спасибо большое, будем здоровы. Спасибо. Продолжаем наш эфир. Премьера спектакля в театре Гешер. Она состоялась, долгожданная премьера. Братья Карамазовы с нами сегодня в эфире. Анатолий Вайсман Белый, который сыграл и сыграл замечательно. Читаю отзывы и понимаю, что надо идти. Мне точно, вам тем более, уважаемые радиослушатели, роль Дмитрия Карамазова. Анатолий, здравствуйте, Толя.
2: Доброе утро, Таня.
0: Рада вас видеть, поздравляю.
2: Спасибо.
0: От души поздравляю с очередной ролью, с очередным спектаклем Гешера. Долгожданным шли репетиции. Когда многие отдыхают, Гешер репетировал.
2: Ну да, мы репетировали 2 месяца, 2 летних месяца. И вместе с режиссером Итаем Тираном. Он прилетел в начале июля, в самом начале июля. И вот 28 августа уже премьера, то есть даже меньше 2 месяца.
0: Да, меньше даже. Не первый раз Итай Тиран работает с Гешером. На мой взгляд, интереснейший постановщик, который видит и чувствует пьеса Рои Хэна. С другой стороны, мастера, вы уже с Ироем и там знакомы давно, могли уже и оценить. И это, конечно, постановка, на мой взгляд, очень-очень интересная. Так или иначе, которая в очередной раз напоминает нам о нашем сегодняшнем времени, так или иначе.
2: Ну, ключевое слово «так или иначе».
0: Да.
2: Потому что Итай Тиран, конечно, режиссер очень талантливый, очень тонко чувствующий. Он актер потрясающий, с большим актерским опытом, пришедший в режиссуру. И это очень правильный путь для режиссера — пойти сначала в шкуру актера и понять, и понимать, и что нужно сказать, как нужно делать. Ну, а потом уже включается концептуальное мышление режиссера. И вот здесь вот это вот «так или иначе», то, что вы обозначили. Понимаете, постановка действительно осовременена. Это действительно совсем не времена Достоевского. И это не Израиль, не до такой степени притянули Достоевского,
0: да,
2: значит, в нашу сторону, да. Это некое время назад. Судя вот по костюмам, Полина Адамов, замечательный художник по костюму, значит, сделал концепцию. Это некоторое время назад. Это такое... Специально не мы не делали привязки к определенному какому-то времени, чтобы не было такой: а вот здесь не так, а вот это не этак. Потому что, в принципе, разговор, конечно же, в этом спектакле идет о природе человека. Достоевский в «Братьях Карамазовых» в принципе исследует корень зла. И корень зла не только нации, да, корень зла здесь перенесен уже как бы на общечеловеческую почву. Корень зла человека, природы человека, откуда происходят все низменные энергии, откуда в человеке, как в человеке соединяется высокое и низкое. И именно эта карамазовщина, то самое понятие, которое нам с детства в школе дали, здесь как раз оно раскрыто в большей степени и поставлено во главу угла. Действительно, Рой и Хэн, они с Итай-Тираном друзья. Я только узнал об этом в этот раз, вот сейчас, что они знакомы друг с другом с 16 лет. Они друзья, они играли в одном бенде, в одном ансамбле. Они вместе по жизни, как бы, очень такой творческий тандем, который да. уже зарекомендовал себя и в очередной раз не подвел, не то слово не подвел. Рой Хэн написал, адаптировал Достоевского и на современный, видимо, иврит, как я понимаю, как бы, да, потому что мы специально, по крайней мере, мой персонаж не использует высокий иврит, а говорит простым языком современным, вот, который мы слышим вокруг нас.
0: Толя, я могу вам кое-что сказать? Я недавно разговаривала с Рой Хэном в эфире.
2: Да.
0: И по поводу Карамазова, и он сказал, что он, присутствуя практически не вылезая из театра весь этот месяц, разумеется, да. как и вы все, он да. отдал должное вам с восхищением за ваш, цитирую, филигранную работу с ивритом. Это цитата.
2: Ой, спасибо. Спасибо, Рои. В ответ тебе через радио Река передаю привет и свое восхищение твоей работой. Нет, это действительно так, это не просто как бы спасибо большое, конечно. Ну, я постарался, я как всегда, ну, я так устроен, что если я берусь за что-то, то это я делаю максимально, на что способен максимально. Вот, и тут, конечно, были очень жесткие условия у нас, очень интенсивная работа за такой короткий срок.
0: Конечно.
2: Носились такую махину, вы когда увидите спектакль, вы поймете, о чем я говорю. Это и машинерия, и сама по себе сложность постановки, это махина, это огромное полотно, которое идет спектакль 3 часа, но вы не пугаетесь.
0: Большой уже и... спектакль сам по себе, да, конечно.
2: Спектакль о большой форме, это спектакль, да, да, это не, как сказать, не полуторачасовой, двухчасовой какой-то такой ужимка, выжимка. Это, конечно же, весь роман туда не вошел, но то, что я говорю еще раз, то, что сделал Итайс Рои, мне кажется, это очень удачная и очень адаптация, и очень какая-то правильная, какая-то современная. Здесь там присутствует все, поэтому нам...
0: Я вижу еще, Толя, очень много отзывов в соцсетях. Я думаю, вы их видите, разумеется. И многие отмечают еще, кроме замечательной игры, в частности, вашей, пишут, что вот это ваша одна из главных ролей, совершенно фантастически и красиво это подано, что вы настолько с вашим Дмитрием Карамазовым настолько многогранны, что, казалось, вы сочетаете в себе несколько личностей. Но, кстати, о личностях в Гешере, как и в других театрах, происходит такое, что один актер играет нескольких персонажей. В данном случае я знаю, что у Саши Демидова, Исраэля Саши Демидова, есть такая была возможность, и все, кто придут, увидят, что происходит с и его персонажами, в частности, и у Дона Тавори, разумеется. И отмечают мультимедийность в Гешере в этом спектакле, в частности, которая вышла на очередной суперуровень. То есть каждый раз я что-то происходит, и Гешер продолжает удивлять. Что касается именно этой темы, хотела спросить вас, так же, как спросила Руи. Руи сказал, что он, в принципе, ну, вы знаете историю, я думаю, Руи Хэна, который, будучи молодым юношей, выучил русский язык здесь, в Израиле, и сделал это блестяще, полюбив классическую литературу и понимая ее невероятно, чтобы адаптировать потом. И чтобы публика, знающая русский язык, это почувствовала. И он предлагал в свое время Евгению Михайловичу Арье поставить именно этот спектакль. Но вот пришло время, звезды сошлись, время пришло, когда нужно было, видимо, это и сделать. В вашей жизни братья Карамазовы в прошлом встречались в каком-либо виде, в какой-то роли?
2: Ну, да. У меня в 2008 году Я снимался в России в сериале, режиссер Юрий Мороз. Снимал сериал «Братья Карамазовы». И я там играл Ивана.
0: Ивана, да.
2: Да, так что в 2008 году я уже встречался с Карамазовыми, но с Иваном мы встретились. Вот, и для меня это, да, такая довольно-таки интересный взгляд на типаж. Потому что в России на Дмитрия я никаким образом не мог подходить, потому что там в России нужно было в роли Дмитрия, конечно же, должен быть человек с очень таким типичным русским лицом. Такой русский рубаха.
0: Ну, я понимаю, парень. Да.
2: Там я не подходил под это. А здесь как раз я типично русское лицо.
0: Разве что. Да.
2: Русскоязычное лицо, да, которое, в общем, подходит на Дмитрия. И мне самому это так весело и интересно, что там я Дмитрием никак не мог быть, ни при каких обстоятельствах. А здесь, в общем, я только Дмитрием-то и могу быть, потому что, не, хорошо, можно быть другим, любым другим, но здесь... Во главе угла этой роли поставлена травма человека, пришедшего с войны. Угу. И неважно какой. И
0: мы, да, сейчас, понятно.
2: И в этом смысле Итай, конечно же, говорит о наших войнах, которые здесь, о людях с посттравмами, которые живут в нашей стране. И это близко к нам. И даже я вам скажу, что вот позавчера на спектакле до такой степени это чувствуется, что позавчера на спектакле был такой один маленький момент, я быстро расскажу. Значит, у меня есть такой момент, когда я держу пистолет, и Дмитрий Карамазов, значит, да, как бы хочет сейчас себя убить на глазах у Грушеньки. Страсть, все, он ее любит до предела, она нет, и он сейчас хочет себя убить на ее глазах. И я держу в руках пистолет, система револьвер, и как бы вот этот барабан кручу, как русская рулетка. И вот этот пистолет у меня держится просто в руке, я даже не думаю, куда он направлен. И вдруг краем глаза я вижу, как женщина в первом ряду закрывает руками лицо. И вот так вот отшатывается в сторону. Я не придал этому значения. Подумал, ну не знаю, мало ли, может там пролетел и свет, не знаю что. Подходит ко мне как раз Руи после спектакля. Вчера перед спектаклем. Говорит: Толя, слушай, в этой сцене не направляй пистолет на зрителей. И люди могут испугаться. И я вдруг понял, что женщина испугалась. Хотя сцена, пистолет, реквизит, это игрушка, это макет. И я понял, до какой степени, как бы, ну, это мы все знаем, люди у нас травмированы, и вот как раз Дмитрий — это человек, пришедший из посттравмы. И вот это как бы зерно мы взяли за основу, и это очень близко ко всем к нам, конечно.
0: Удивительно. Огромное спасибо, Толь, за разговор. Увидимся и в студии, уверена, тоже. Еще раз поздравляю Гешер и вас, в частности, с премьерой «Братья Карамазовы», спасибо, в театре Гешер. Огромное спасибо. Анатолий Вайсман был в нашем эфире. Толя, удачи вам. Спасибо большое еще раз.
2: Спасибо, Таня. Хорошего дня.
0: Хорошего дня. Уважаемые радиослушатели, мы завершаем наш эфир. Редактор программы «Доброе утро, Израиль» Саша Коган. С вами были Таня Барская, Мила Сталинская, Нала Найденова. Всего доброго. Сразу после нашего эфира Ольга Раз в эфире «Канрека».

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. Студия Семен Каплан. Бойцы спецназа «Ямам» задержали в Шхеме находящегося в розыске палестинца. 37-летний мужчина разыскивался за участие в террористической группировке «Львиное логово», деятельность которой силы безопасности пресекли 4 года назад. В полиции сообщили, что бойцы застали его врасплох, скрытно подъехав к его дому. Военнослужащие ЦАЛЬ в ходе операции не пострадали. Общественный консультативный комитет при комиссии министров по делам Шабака рекомендует обеспечить охрану председателю партии Яшар Гади Айзенкоту до дня выборов. Глава комитета, полковник запаса Ронен Коэн, заявил в эфире Кан Решет Бет, что конкретной разведывательной информации о готовящемся покушении на Айзенкота нет. По словам Коэна, решение об охране должно учитывать общую оценку угрозы, а не только наличие конкретной развединформации. В условиях нынешней напряженной избирательной кампании, поскольку Айзенкот на данный момент является одним из лидеров политической гонки, целесообразно обеспечить ему охрану. На этом фоне партия «Адемократим» подвергла критике решение комитета не рекомендовать предоставить охрану ее председателю Яиру Голану. В партии заявляют, что двое из трех членов комитета были назначены премьер-министром по политическим мотивам, и теперь они отказываются обеспечивать охрану человека, которого Нетаньяху и его приспешники сделали главной целью кампании по разжиганию ненависти и делегитимации блока перемен. Подозрения в фальсификациях направились в Ликуде, и смещение министра Гилы Гамлиэль на 35-е место в партийном списке на выборы в Кнессет. Председатель партийного суда Михаил Клянер заявил, что причина нарушений при подсчете голосов на участках, из-за которых Гамлиэль обратилась в полицию, пока не установлена. По словам Клянера, из 150 избирательных участков на любых выборах неизбежно несколько оказываются проблемными. Он отметил, что жалобы проперит полиция и установит, были ли допущены нарушения, кто и по какой причине их совершил. После этого, по его словам, суд партии, состоящий из 5 юристов с большим опытом, должен будет установить, что произошло на самом деле. Большая часть территории Бейт-Шемеша включена в список населенных пунктов, жители которых имеют право на получение личного оружия. Такое решение утвердил министр национальной безопасности Бен-Гвир по рекомендации полиции и отдела лицензирования огнестрельного оружия. При этом жители нескольких улиц в районах Хефциба и Рама-Бет, где проживают представители Натурайкарта, права на оружие иметь не будут. Корреспондент Кан Орли Эль-Калай сообщает, что Бен-Гвир объяснил это исключение тем, что тот, кто отождествляет себя с врагами Израиля, не должен иметь права на оружие. На Кипре сообщают, что по меньшей мере 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после крушения судна, произошедшего вчера. Число погибших составляет 8 человек. Генерал-майор запаса Элиэзер Марум, экс-глава ВМС, считает, что причиной аварии могли стать внезапное поступление большого количества воды внутрь судна и ошибка человека при управлении. Цены на топливо этой ночью с полуночи вырастут и достигнут максимального уровня за последние 14 лет. Максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании составит 8 шекелей 25 огород, на 16 огород выше. В Министерстве энергетики и инфраструктуры говорят, что одной из причин подорожания стал рост цен на бензин на мировом рынке, частично компенсированный снижением курса доллара. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе будет 31. В Аш-Доде 32, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 31 градуса. Высота волн составит от 70 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 12 часов. Доброго дня! Шалом, миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.
3: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Кан-Река.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Шалом. В эфире Радио Кан Река. У микрофона доктор диетологии Ольга Рас. Продюсер нашей программы сегодня Шарон Лернер. Оператор нашей программы сегодня Шарон Лернер, а продюсер нашей программы Мила Сталинская. И мы, как обычно, постараемся сделать этот час для вас более полезным, приятным. И главное, чтобы вы получили какое-то новое знание, новые умения, которые можете использовать в своей жизни. Вы, естественно, можете звонить в нашу студию по телефону 07-228-01-003. 07-228-01-003. Я советую, чтобы вы уже начали набирать этот номер, чтобы добраться до нас, потому что есть телефоны, заняты и так далее. Я советую начать звонить, потому что ваши вопросы очень важны и для вас, и для тех, кто нас слушает. И, естественно, для меня тоже, потому что чем больше я смогу помочь людям, тем я становлюсь счастливее. Это абсолютно определенно. Вы можете также писать мне в Facebook Канрека. И у меня уже сегодня есть несколько вопросов, на которые я отвечу. А тема нашей сегодняшней беседы будет тема, которая, я думаю, важна очень многим людям. Это сахарный диабет второго типа. Окей? Во-первых, я хочу сказать, что сахарный диабет второго типа – это очень распространенная болезнь. Очень. Я вам дам цифры. С 25-летнего возраста – это 12% населения, а с 65-летнего возраста – это 33% населения. То есть треть населения взрослого страдает сахарным диабетом. Но это еще не все. У нас есть ситуация, которая называется преддиабет. Им страдает примерно 20% населения. И это то, что определили, потому что это преддиабет. Определить, в общем, не всегда определяют его. Делают сахар, анализ сахара, глюкозы. Он получается нормальный. Говорит, все нормально, у тебя все хорошо. А это не так. Потому что в преддиабете сахар может быть нормальным, а анализ, который называется гликированный гемоглобин, гемоглобин A1C, может быть повышенным. И тогда мы можем узнать, что у человека есть преддиабет, даже при том, что сахар утром у него нормальный. То есть я сейчас вам расскажу факторы риска, так что все те считают, что у них есть эти факторы риска, и сахар даже нормальный, нужно сделать этот гликированный гемоглобин, гемоглобин A1C, не обычный гемоглобин, а гликированный гемоглобин, который намного лучше показывает, есть ли у вас преддиабет или нет. Каковы факторы риска для заболевания диабетом? Ну, во-первых, в первых рядах это наследственность и повышенный вес. С наследственностью мы ничего сделать не можем, она уже существует. С повышенным весом, да, можем. И люди, у которых есть вот этот наследственный второго типа диабет, желательно сделайте анализ этого гликированного гемоглобина своим взрослым детям. А если у вас есть внуки с повышенным весом, то и внукам тоже, не в 5 лет, конечно, а 12-15 лет уже может проявиться преддиабет. То есть нужно обязательно знать это и понимать это, что это не как воспаление легких, вот пришло и ушло. Нет, это болезнь, которая, во-первых, хроническая, а во-вторых, передается по наследству. Возраст. После 45-летнего возраста этот гликированный гемоглобин может повышаться. Я знаю, что, опять же, в больничных кассах его как бы не делают как рутину. А вы попросите сами, если у вас есть факторы риска, ничего страшного, вы платите больничную кассу, и вам полагается получить те анализы, которые вам нужны. Okay? И не боитесь врача. Если он отказывается, то, значит, нужно либо пожаловаться, либо попросить его в письменном виде отказ. Скажите, напишите мне, пожалуйста, письменно, что вы отказываетесь делать мне этот анализ. Окей, я хочу посмотреть, что будет. Женщины, у которых развивается диабет, то, что называется gestational diabetes,
сахарная болезнь, которая появляется при беременности. У них есть очень большая, так сказать, склонность к диабету в более позднем возрасте, уже не будучи беременными. Так что обратите внимание, если вы, особенно если вы очень сильно поправились в весе во время беременности и не можете его спустить после нее, то нужно заняться собой, чтобы предотвратить развитие диабета в более позднем возрасте. И еще есть одна интересная вещь. Есть такая болезнь, я думаю, что часть из вас ее когда-то слышала, называется поликистоз яичников. Поликистоз яичников и диабет второго типа практически располагаются на той же самой основе. Инсулин-резистенс. Проблемы с инсулином. Слишком много инсулина, который выражается потом в том, что организм на него не реагирует. Поэтому женщины, у которых... поликистоз яичников, должны быть внимательны к себе, стараться похудеть, как на то, что это непросто при этом синдроме. И вот так вот. Окей? Okay? А можно ли изменить течение или вообще появление этой болезни? Ответ – да, можно. Непросто, но можно. Особенно при диабете. Во-первых, нужно изменить питание. Не просто похудеть, а изменить питание, вид питания, образ питания, которому вы следуете, и которое привело к предиабету, например, или к повышению веса, нужно его изменить. Очень часто, когда мне обращаются пациенты и говорят, вот, я хочу то, я хочу похудеть, я хочу... И я говорю им, слушай, ты должен понять, что... Или должна понять, что... Это значит, что тебе нужно изменить способ питания. Иначе питаться... Нет, не способ. Способ питания остается такой же. А как бы... Состав пищи придется изменить. То есть то, что для тебя было нормальным и привычным до сегодняшнего дня, будет ненормальным и непривычным. И нужно это понимать, потому что чудо здесь быть не может. Это нужно делать самому, как мы делаем все остальное. Ходим утром на работу, воспитываем детей, внуков, у кого они есть и кто их воспитывает, и так далее, и тому подобное. Это вещь, которую нужно делать постоянно. Окей? А за изменить питание, снизить, естественно, вес, насколько возможно, не обязательно превратиться в тоненькую тросточку. Надо просто сбросить несколько килограммов, и уже увидите улучшение в ваших анализах. Физическую деятельность желательно добавить, потому что вот это отсутствие физической деятельности тоже в какой-то степени фактор риска. Естественно, каждый должен делать... то физическое, так сказать, те физические упражнения или деятельность, которая ему подходит. Я помню, у нас в Ихилове был кардиолог, который считал, что самая лучшая физическая деятельность – это футбол. Я помню, как мы делали лекции для жителей Тель-Авива, в котором средний возраст был где-то 70-75 лет, и он говорит, ничего не нужно, ни ходить, ни делать упражнения, только футбол. Вот я хочу посмотреть, как 75-летняя женщина будет играть в футбол. Ну, это, конечно, смешно, и я, конечно, в своей лекции его, так сказать, поправила. Но любая физическая деятельность, которую вы делаете, как можно меньше сидеть и лежать, все, если вы можете, естественно. Окей? И нужно подобрать каждому человеку физическую деятельность, которая ему подходит. И, конечно, лекарства. Опять же, очень многие пациенты, которые, например, приходят ко мне, не понимают, что иногда без лекарств не обойдешься. Человек, у которого ярко выраженная сахарная болезнь, он должен принимать лекарства. Человек, у которого повышенный холестерин, должен принимать лекарства. Почему-то, если у него будет воспаление легких, он не скажет, нет, я не хочу принимать антибиотику, я хочу пить настойку чего-то там. Окей? А тут это то же самое, нужно принимать лекарства. Потому что, к сожалению, иногда без лекарств не обойдешься. Иногда да, иногда нет, но чаще, если особенно по очень повышенные данные, без лекарств не обойдешься, окей? Так что лекарств не бояться, а мысль должна быть такая. Какое счастье, что я живу в 21 веке, и что есть лекарства, которые мне могут помочь.
Окей, вы помните, когда открыли инсулин? Это было чудо для сахарных больных. А сейчас есть лекарства, которые делают чудо с больными, с сахарными больными второго, сахарным диабетом второго типа. И, естественно, вместе с похуданием и изменением питания. Но нужно понять, что сахарная болезнь – это не отдельно взятая болезнь. Это комплексное заболевание, которое, так сказать, влияет, и на него влияет весь метаболизм организма. Например, около 35% больных с сахарным диабетом развивают сердечно-сосудистые заболевания. Это включает и сердечные болезни, и инсульты. Это очень важно понять. То есть, ну ладно, у меня есть сахарная болезнь, но ничего. Нет, это чего? Это

0: стали обратимыми, нужно вовремя заняться этой болезнью, вовремя сделать нужные анализы, вовремя изменить питание, вовремя похудеть и вовремя принимать лекарства, если есть такая необходимость. Окей? Так что еще одна вещь перед тем, как я заканчиваю. И желательно заниматься сахарным диабетом у специалистов по сахарному диабету. Особенно если он продлился очень долгое время, и он не очень, так сказать, поддается воздействиям, нужно пойти к специалисту по сахарному диабету. Сегодня есть клиники сахарного диабета, Мерпаот Сукерет, то, что называется, и необходимо поменять ваше питание, спустить весы, принимать лекарства. И самое главное — понять, что эта болезнь непростая, даже если вы ничего не чувствуете. Окей? Это как повышенное давление. Есть люди, которые вообще не чувствуют, что у них есть повышенное давление. Оно постепенно или не постепенно может вызвать инсульт. И это очень неприятно. Неприятно. Нужно это понимать. Все. На этом я заканчиваю свои сегодняшние рекомендации. И мы начнем отвечать на вопросы. Алло, кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Я. Да. Из Ашкелона, да. Алина меня зовут. Да, Алина. Скажите, пожалуйста, вот при гипотиреозе вы говорили, что не рекомендуете есть крестоцветные. А я хотела бы узнать по поводу ламинария сушеная.
0: Водоросли вообще не надо есть.
1: Да?
0: Водоросли не надо есть. Потому что они влияют на щитовидную железу, и там очень много йода, при гипотиреозе, вы называете это, пониженной функции щитовидной железы, избыток йода не полезен.
1: Ага. Okay? А эльтероксин?
0: Эльтероксин — это прекрасно, но когда есть избыток йода, то эльтероксин тоже работает не так, как он должен работать. Ага. А насчет крестоцветных, капусты и так далее, можно ее есть в вареном виде.
1: А капусту квашеную?
0: Про квашеную особенно ничего не сказано. Я думаю, что там убиваются эти вещества, но все равно не увлекайтесь.
1: Понятно.
0: Окей?
1: Okay? Спасибо, okay. Все понятно.
0: Всего
1: спасибо
0: хорошего.
1: Большое.
0: Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Алло.
0: Да, я слушаю.
2: Значит, пациентка. То есть я звоню про свою жену.
0: Okay.
2: Ей 78 лет.
0: Okay.
2: Бывают судороги кисть левой руки, uh-huh. судороги в стопах и так далее.
0: Uh-huh.
2: Магний. Какой магний вы бы порекомендовали?
0: Смотрите, я люблю магний оксид. Лично так. Я принимаю магний оксид в капсулах. Есть несколько видов. Я тут не могу называть названия, но есть 190 миллиграмм в капсуле, есть 520 миллиграмм в капсуле. Начните, пусть начнет принимать одну в день. Смотрите, эти проблемы могут быть из-за проблем с сосудами и так далее. Но начните, пусть начнет принимать магний, если у нее нет почечных заболеваний, естественно.
2: Нет, есть креатинин повышен.
0: А здесь почечные заболевания?
2: Нет, в общем, креатинин.
0: Только
2: повышен.
0: Креатинин?
2: 1,2.
0: А урея повышена?
2: Не помню.
3: GFR 43. И GFR 43.
0: GFR низкий.
3: Да.
0: Значит, у вас есть какой-то степени почечной недостаточности. Может быть, это первая ступень. Но нужно сделать анализ магния, посмотреть, не слишком ли он высокий. Если он невысокий, то тогда можно принимать. Тогда можно принимать.
2: И именно в этой дозе 190.
0: Есть 190, есть 520. То, что я помню. Я уверена, что есть и другие дозы. Но посмотри, я люблю оксид, а не цитрат.
2: Оксид и

0: 109. В общем,
1: все понятно, я понятно объяснила?
0: Кроме дозы. Сколько принимать?
1: Ёлки-моталки. Я не знаю, как... Я не знаю вашу жену. Я не знаю ее анализов. Я ее никогда в жизни не видела. Я говорю, что я знаю, что есть доза 190, есть 520. Начните с 520. Посмотрите, как это работает.
0: Да, хорошо, спасибо. Okay. Но именно капсулы, как я понял.
1: Только капсулы.
0: Не таблетки.
1: Если только капсулы, то не таблетки.
0: Большое спасибо.
1: Всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
2: Доктор Ольга Рас. У меня по делу, потому что очень интересную
1: тему затронули. Все по делу.
2: Нет, не по делу, что вы интересную тему затронули, очень чувствительную.
1: Вы задайте привычек. Ваш вопрос, хорошо?
2: Да. И это действительно очень, прямо можно лекции читать и слушать.
1: Я читаю лекции очень много лет студентам, поэтому я знаю, что такое читать лекции.
2: Ну, тема хорошая.
1: Давайте.
2: Значит, вот у меня первый вопрос. Это значит, для дочки. Это самое. Один, это Сабёп, это фирма. Я ей купила пробиотик, ей порекомендовали.
1: Сколько там миллиардов пробиотика?
2: Сейчас я посмотрю, я ничего.
1: Вы задаете вопрос, вы хоть знаете, что вы спрашиваете?
2: Я это не знаю. Сейчас
1: я сто раз говорила, что нужно знать, сколько пробиотиков, видов пробиотиков и сколько количества бактерий.
2: Тут написано, что это ацидофилус, потом таит.
1: Нет, потом... если это только ацидофилус, то это не подходит. Еще раз повторяю для всех. Если вы покупаете пробиотик, то там должно быть написано по латыни минимум 5 видов пробиотиков, минимум, и должно быть написано, сколько всего миллиардов или триллионов, как пишут американцы, там пробиотиков есть, должно быть минимум 25 миллиардов. Это все, что я могу вам сказать о пробиотиках, все остальное уже не играет роли.
2: Он называется био-55.
1: Я не знаю, как он называется. Я не знаю все виды.
2: А второе, вот, наверное, то, что вы сказали. Это есть микробиотик.
1: Я вас прошу не называть название, потому что в радио это не важно. Я вам объясняю еще раз. В пробиотике должно быть минимум 5 написанных названий пробиотиков и не меньше 25 миллиардов. Что еще могу вам сказать? Все? Вы проверьте, что у вас есть.
2: Вот тут написано, да.
1: Это не важно, мамонька, я же не должна знать, что там написано. Это вы должны знать.
2: Нет, тут написано 25 миллиардов.
1: Ну, прекрасно. Но если там есть только один вид бактерий, то это не подходит.
2: Это тоже не подходит?
1: Я вам сказала, минимум 5.
2: 5, а тут написано 10 за ним.
1: Написано за ним?
2: Да, написано 10, 25 миллиардов.
1: Нет, написано название этих за ним?
2: Тосеф, Дзуна, Рокерин, да.
1: Написано название их по латыни?
2: Да, и по латыни, и на иврите.
1: 10 штук?
2: Даже больше,
1: ну,
2: да.
1: Ну, подходит. Тогда ничего, вроде как, ничего.
2: Понятно. Вот. А второй вопрос, вот это для меня. Никак не могу найти. Раньше был масляный рутон. У меня это самое вены прогрессируют на ногах. Но флеболог сказал, что они не внутренние. А, в принципе, можно так жить.
1: В чем вопрос?
2: Вот. А есть сейчас какая-то мазь,
1: которая... Не имею представления.
2: Мне помогает с камфорой.
1: Не имею представления, это не моя специальность. Вы должны обратиться к хирургу, сосудистому хирургу, и узнать у него, а не флеболога.
2: Но он мне сказал бассейн. Конечно.
1: То, что он вам написал, сказал, сделайте, я вам не могу помочь.
2: Ну ладно, хорошо, спасибо.
1: Всего доброго, будьте здоровы. Дорогие мои радиослушатели, надо обращаться с проблемами к людям, которые разбираются в этих проблемах, окей? Если есть проблемы с венами, значит, надо обращаться к хирургу, который занимается сосудами. Никакой другой врач вам, в общем-то, квалифицированного ответа не даст. Если у вас сахарная болезнь, обращайтесь к врачу, который занимается сахарной болезнью, и так далее, и тому подобное. Если у вас болезни сердца, надо обращаться к кардиологу. Если у вас болезни с суставами, надо обращаться к ревматологу, и так далее, и тому подобное. Я могу вам дать советы, которые могут вам помочь в смысле питания, а не в смысле лекарств и не в смысле операции. Окей? Все. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
3: Вот я к вам обращаюсь исключительно как к профессору диетологии.
1: Я слушаю.
3: Дело в том, что я слушаю вашу передачу, и очень часто разговор о том, что нам не хватает магния, судороги, капсулы.
1: Ну, в чем вопрос?
3: Все это. Так вот, я прочитала очень в хорошем журнале статью о том, что магний есть в основном в 5 продуктах, перечисляется.
1: Какой вопрос вы хотите мне задать?
3: Вот сейчас, вы же не даете дать вам вопрос. Шпинат, гречка, льняное семя, какао.
1: Ну и что? Ну и что это говорит? О чем? О чем это говорит?
3: Я хочу спросить у вас. Вот если именно вот эти продукты есть, вот как вы думаете, достаточно ли?
1: Я думаю, что это будет недостаточно. Я вам объясню, почему. Вы не будете съедать по полкило белых семечек, правильно?
3: Там точно сказано, и не будете съедать в каждом продукте.
1: Вам нужно точно есть указано. Очень много продуктов для того, чтобы у вас было полное питание. Получить достаточно магния из всех, это там не совсем правильно написано, он находится во всех зеленых листьях. Во всех зеленых листьях, не только в шпинате. Он находится во всех крупах, он в крупах, в фасоли, в горохе и так далее. Но люди этого достаточно не едят. Окей? Поэтому очень часто у людей не хватает магния, и у них начинаются судороги. Им нужно делать добавку, а не съедать по килограмму зеленых листьев.
3: Там и не предлагается съедать.
1: Я не понимаю, в чем ваш вопрос. Хотите получать это из продуктов? Получайте, ради
3: нет.
1: бога.
3: Да нет, я просто хотела спросить у вас, действительно магний есть в этих продуктах, и есть ли смысл увеличить количество?
1: Вы можете увеличить количество, но до такой степени, что 350 миллиграммов магния в день вам будет очень трудно получить. Особенно если у вас есть судороги в ногах, то есть это говорит о том, что он у вас уже недостаточен. То есть одними листьями вы его не исправите. Угу. Понимаете,
3: хорошо.
1: Что я говорю?
3: Okay. Я поняла. Okay. Все, спасибо.
1: Очень часто люди думают, что все можно получить из пищи. Из пищи можно получить очень многое. Но когда их чего-то не достает, нужно брать добавки. Например, я дам пример железа. Железо находится в курице, в индейке, в мясе, в рыбе. Окей, okay, есть там железо. Но если у вас недостаток железа, это значит, что это железо, которое там есть, либо вам недостаточно, либо есть какая-то проблема. Поэтому нужно понять, что иногда нужно принимать добавки. Ничего не поделаешь. Как, может быть, это для некоторых звучит неприятно. Точно так же, как иногда нужно принимать лекарства. Ничего не поделаешь. Слушаю, кто с нами на линии? Алло.
4: Да, добрый день.
1: Добрый день.
4: Скажите, пожалуйста, да. при улучшении организма, очищение организма, кишечника, всего этого я принимаю, хорошую траву употребляю.
1: Прекрасно.
4: Значит, я мешаю ромашку.
1: Беседер, вы принимаете травы, а что вы хотите спросить меня?
4: Я хотел спросить у вас при этом, то, что я принимаю хорошие травы, все я это завариваю каждый раз.
1: Очень принимаю. Хорошо, если вам это помогает, значит, продолжайте принимать все.
4: Да, помогает лучше, чем таблетки.
1: Мамочка, если вам помогают травы, это прекрасно. Это прекрасно. Принимайте травы и не страдайте желудочно-кишечными заболеваниями. Ради бога. Да, это самый лучший вариант. Окей? Okay?
4: И вообще-то вы тоже рекомендовали бы принимать травы, да?
1: Я не могу рекомендовать принимать травы, я не травница. Я в этом мало понимаю. Я не говорю о вещах, в которых я не специалист. Я говорю только о вещах, в которых я специалист, окей? А вы можете принимать травы.
4: Я не говорю, он не советовал мне. Но я это сам...
1: Это как вы хотите, окей? Будьте здоровы, всего хорошего. А сейчас мы прервемся на рекламу и на музыку.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: Окей, мы вернулись после Лайзы Минелли. Интересно, сколько ей лет было, когда она пела эту песню? Что-то не похоже на ее молодую. Я думаю, что она здесь уже более пожилая, но я не знаю. Говорить не могу. Я просто говорю, что люди, которые занимаются пением, в каком-то возрасте, наверное, все-таки должны перестать петь, потому что это не звучит так, как было раньше. Я просто не много лет назад, она уже очень, очень пожилая. Я не знаю, жива ли она еще. Слушал, видел по телевизору ее выступление в Советском Союзе, в России, пардон. Было довольно много лет назад, еще не было войны и так далее. Это было ужасно. Она была очень пожилая и пела очень неудачно. Так что я прекрасно понимаю, что это очень трудно бросить что-то, что ты был в нем очень хорош, потому что тебе много лет, но, как видно, нет выхода. Наш телефон 07-228-01-003. Продолжайте звонить, и я надеюсь, что у нас останется время на Facebook. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Это звонит вам Фира Ключникова из Твери.
0: Да, Фира.
1: Хочу задать такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, кефир. Значит, одни советуют пить вечером, другие утром. Значит, вот по Углову кефир надо пить на ночь. Это для желудка. А моему сыну врач сказал в Одессе пить только утром натощак. Что правильно?
0: То в Одессе сейчас тяжело. Это все ерунда. Да. Вы можете ерунда, кефир пить тогда, когда вам захочется.
1: Когда захочется.
0: Абсолютно.
1: Скажите, а если утром надо выпить теплую воду, что раньше надо
0: Зачем
1: пить?
0: Вам надо пить утром теплую воду? Что она вам делает?
1: Пропагандирует, что надо обязательно...
0: Желудок... Зачем? Желудок не надо чистить, он себя чистит сам.
1: У меня просто очень плохо с желудком, поэтому я...
0: Желудком или с кишечником? Запор или боли
1: да,
0: в животе?
1: Запор.
0: Нет, запор. Вам помогает это питье теплой воды для запора?
1: Не очень, но ничего.
0: Значит, у вас не будет запора, если вы будете пить утром теплую воду?
1: Ну да, помогает немножко.
0: Значит, помогает, значит, пейте. Если не помогает, то не пейте.
1: Кефир пить раньше или воду?
0: Да не, все это ерунда. Это еда. Хорошую еду можно есть, когда вы хотите. Утром, днем, вечером, в 4 часа, в 10 часов, в 7 часов, когда вам захочется.
1: Спасибо
0: когда вам
1: большое.
0: Хочется, тогда и пейте кефир.
1: Тогда и пить, да. Спасибо.
0: Понятно?
1: Большое.
0: Окей. Всего хорошего. Надо относиться к еде, как к еде, а не как к лекарству. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Здравствуйте, это я, да?
0: Профессор,
2: у меня такой вопрос. Я знаю, что пробиотик надо пить, когда пьешь антибиотик. А вообще, в каких случаях еще пьют пробиотик, и стоит ли его пить на постоянной основе или с перерывами?
0: Мы как раз говорили об этом на прошлой неделе на моей передаче. Жалко, что вы не слушали. Я думаю, это не важно, не надо извиняться, вы не обязаны меня слушать. Можно вынуть это из YouTube и посмотреть, потому что я прямо-таки там отвечала на этот вопрос. Пробиотик. Когда вы пьете антибиотик, нужно пить пробиотик не вместе с антибиотиком, естественно.
2: Я знаю. Лично,
0: у меня нету ни антибиотиков, никаких проблем со здоровьем, но я пью пробиотик. Я считаю, потому что с возрастом качество и количество бактерий в прямой кишке уменьшается, ухудшается. И я для себя считаю, что надо пить пробиотик.
2: Скажите, это постоянно, да?
0: Я пью постоянно.
2: А вы
0: пейте, как хотите.
2: Поняла. А в какое время суток? Натощак?
0: Когда хотите.
2: В любое время суток. У меня 50 миллиардов или миллионов, что-то такое.
0: 50 миллиардов – это хорошо. 50 миллионов – это плохо. Это мало.
2: А 50 миллиардов
0: или триллионов, да. То, что там написано.
2: Да.
0: Очень
2: значит,
0: хорошо.
2: Одной капсулы достаточно?
0: Да, конечно.
2: В любое время дня. Все, спасибо вам большое.
0: Всего доброго, будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло? Все, слушаю вас.
3: Добрый день,
0: добрый
3: Ольга.
0: День.
3: У меня такой вопрос. На многих продуктах есть таблицы. Там написано натран. Что это такое?
0: Это натрий.
3: Это что натрий?
0: Натрий – это часть соли. Соль – это натрий, хлористый натрий. Натрий – хлор. А натрий – это натрий. Натран – это натрий.
3: Натран – это натрий?
0: Да.
3: Это во многих написано больше цифра, в некоторых – маленькая цифра. Это особенно.
0: Смотрите, если вы покупаете крупу, не вареную, не то, там вообще практически нет натрия. А если вы покупаете соленую рыбу, то там будет очень много натрия.
3: Нет. На баночках, на стеклянных прямо и везде.
0: На всех упаковках должно быть написано, сколько там есть натрия.
3: Это соль. Это не какая-то химия, да?
0: Нет, это то, что содержится в продукте. Или добавляется в него как соль. В селедку добавляется соль, там будет много натрия. В кошерное мясо добавляется соль, там будет много натрия.
3: Ну, натрановый. А скажите, пожалуйста, сукрим – это что?
0: Сукрим – это сахар, сахара.
3: Это натуральное или добавленное сахар?
0: Это зависит от продукта. Если там написано «лелёту сефит сукар» без добавления сахара, значит, это натурально. Например, в молочных продуктах всегда есть сахар, потому что в молоке есть сахар, который называется лактоза. А если есть больше, чем должно быть лактоза, значит, это сахар добавленный.
3: А бывает, что и сукрим написано, и внизу написано сукар. Это сукар, это добавленный.
0: Нет, вы должны, если вы хотите знать, добавленный там сахар, вы должны посмотреть там, где написано «рехевим». «Рехевим» – это составные части. Если там написано слово «сахар» или «глюкоза» или «фруктоза», это значит, что там добавлен сахар.
3: А, добавлен сахар.
0: Это не в этой таблице надо смотреть, а в другой.
3: А, все понятно. Все,
0: хорошо? Окей, это очень важно, кстати, это очень важный вопрос, и я хочу на этом остановиться немножко.
3: Вот эта таблица, там столько написано, и ничего не понятно.
0: Это то, что вам ничего не понятно, это не значит, что это не должно быть понятно кому-то другому. Это вещь другая. Мы сейчас не будем об этом говорить, насчет понятно или непонятно, и мы закончим сейчас этот разговор. Я вам объяснила все, что вы спрашивали. Я просто хочу нашим радиослушателям сказать, что там есть две таблицы. Вернее, таблица одна называется... Это показывает, сколько веществ находится в 100 граммах, в 100 граммах продукта. Например, жир из них... жир, холестерин, белок, сахар, натран и так далее. А да, вторая написана «рехевим». «Рехевим» — это составляющие. И там написано... какие продукты находятся, какие вещества находятся в данном продукте. И это идет с большого на мало. Если сахар находится на первом, на втором месте, значит, там очень много добавлено сахара. Если сахар находится в самом конце, значит, там очень мало сахара, как в хлебе, например. Так что нужно понимать эти два вида сведений. Если вы не знаете хорошо иврит, нужно спросить у кого-то, кто знает, чтобы он вам перевел. Хорошо? Все, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло? А, Рега, сейчас я буду вам отвечать на вопросы в Фейсбуке. Но пока я отвечу еще на один вопрос, а потом буду отвечать на вопросы в Фейсбуке. Пожалуйста, я вас слушаю. Алло? Hello, baby? Нету. Окей. В прошлый раз меня спрашивали про ниацин. И я, в общем, ответила, что он очень большое влияние оказывает на нервную систему и также на кожные покровы. Недостаток ниацина называется пелагра. Сегодня этой болезни практически в нашей, так сказать, в нашем уровне питания и так далее практически не существует. И не существует, поскольку он находится, ниацин, практически во всех продуктах. И в мясе, и в рыбе, и в курице, и в индейке, и в крупах, и в бобовых. То есть недостатков ниацина, в общем, не должно быть, если только нет какой-то специфической проблемы или заболевания, которое в данный момент это не то, что нам нужно. Ниацин обычно бывает всегда в мультивитаминах. Небольшое количество, какое-то определенное небольшое количество ниацина, так же, как других витаминов из группы В. И пелагра, и вот эта болезнь ужасная, которая, кстати, приводит к смерти, если она появляется. У нас ее нету. Еще раз повторяю, не бояться. Влияет на деменцию, кожные покровы ухудшаются и так далее. И ее сегодня, ниацин сегодня принимает как никотиновую кислоту, не часто применяют, в больших количествах никотиновую кислоту употребляют для понижения холестерина. Но сегодня это, в общем-то, не нужно, потому что у нас есть статины, которые прекрасно понижают холестерин. А большое количество ниацина вызывает расширение кровеносных сосудов и покраснение. И, в общем, это не очень приятно. Поэтому сегодня практически этим не пользуются, а сразу дают людям, у которых повышенный холестерин, дают статины. Теперь меня спрашивают о капсуле омега-3, что она очень большая и очень трудно глотать. Согласна с вами, она действительно очень большая. Обычно, насколько я знаю, есть омега-3 в жидкости, в бутылке. То есть только нужно ее найти. Надо посмотреть через интернет, где она находится, есть ли она, потому что то, что она была, это я точно знаю. Это не просто рыбий жир, который нам давали в детстве. Тот рыбий жир нам давали из-за витамина D, чтобы у нас не было рахита. Окей? Это было очень невкусно. И я помню, что его пили с соленым огурцом, чтобы этот жуткий вкус не так сильно чувствовался. Но сегодня рахита, в общем-то, особенно нет. Только, может быть, в определенных странах, где медицина меньше развита, но омега-3 это совершенно другой вид масла, окей? И попробуйте найти его в жидком виде. Я не знаю, какой вкус, если вы расшибрушите эту капсулу, я не знаю, какой у нее вкус, приятный, неприятный, так что лучше покупать именно в жидком виде. Цинк. Кто-то меня спрашивает, можно ли делить цинк на порции, потому что сам таблетка вызывает тошноту. Теперь так. Необходимость в цинке, она не доказана, поэтому если вы хотите принимать цинк, то это на ваше полное, так сказать, ответственность, если можно так выразиться. И надо, если уже вы принимаете цинк, то принимайте его в небольших дозах. Максимум 25 миллиграмм в день. Я не знаю, какие дозы вы принимаете. 25 миллиграмм в день не должны вызывать тошноты. И делить я не уверена, что можно. Если там есть какая-то полоска такая для деления, то можно. А если нет полоски, то я не уверена, можно его делить или нет. Просто нужно принимать маленькую дозу. Окей? Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Говорит Тамара из Терас-Кармель. Прежде всего, с наступающим вас Новым годом, всех радиослушателей.
0: Спасибо.
4: Здоровья, еще раз здоровья, чистого неба.
0: Слушаю вас.
4: У меня к вам вопрос, Ольга Раш. Можно ли человеку, у которого сахарная болезнь второго типа, принимать холин для восстановления памяти, для улучшения памяти, плюс цербонин?
0: Серебанин. Окей. Okay.
4: Да.
0: Смотрите, с серебанином есть...
4: Женщине 82 года. У нее
0: это не важно, сколько вам лет. Это не играет роли для добавок.
4: Это я для сестры спрашиваю.
0: Да. Не важно, сестра или брат, или кто угодно.
4: Да, или я.
0: Серебанин сегодня делает этим анализы, видит, что есть какое-то улучшение. Будет ли оно специфически у вашей сестры, это неизвестно. Это не лекарство, это добавка. Можно попробовать, но нужно рецепт выписать и попробовать. попробуйте 3-4. Нет,
4: и главное, я спросила про холин.
0: Холин – это меньше доказано. Холин – очень важное вещество для мозга, но вопрос, как, проходит ли он через мозговой барьер с кровью, который, в общем-то, непонятен. И поэтому... Опять
4: но
0: же,
4: противопоставление
0: нет никакого противопоказания.
4: Нет, это главное, что меня нас волновало. Теперь второй вопрос. У моей внучки заболевание нервный желудок. И она хотела начать принимать пробиотику, но у нее невосприятие лактозы. Есть ли в продаже пробиотику, как я знаю, что должно быть?
0: Надо проверить. Я не знаю все препараты и пробиотики, поэтому я не знаю, есть ли такие, в которых не добавлено немножко лактозы. Количество лактозы очень маленькое, зависит от того, в какой степени ее непереносимость лактозы. Если она очень-очень сильная, то это может оказаться не очень хорошим.
4: Значит, она может попробовать, да?
0: Можно попробовать, но нужно посмотреть там, что написано, окей? Может быть, есть такие, которые... Нет. Если у нее раздраженный кишечник, то нужно делать специальную диету, а пробиотика не поможет.
4: Она не поможет, да?
0: Она поможет в своем амплуа, но она не поможет с раздраженным кишечником. Нужно диету соблюдать.
4: Еще один маленький вопрос по поводу того же холина с добавкой того же тербанина. Если мой муж...
0: Это не с добавкой. Тербанин это отдельно, а холин это отдельно.
4: Да, но я слышала, что помогает один другому действовать.
0: Да, ну, я не думаю.
4: Нет?
0: Это совершенно разные действия.
4: Значит, можно принимать...
0: Еще раз я вам говорю, это не может повредить. Но поможет ли это неизвестно.
4: Теперь второй вопрос, Ольга Рас.
0: Третий.
4: Если мой муж принимает Продаксу, и Шурин принимает Плавик...
0: Ну, извините меня, но всю вашу семью я не могу, вам объяснять. Я не могу вам ответить на вопросы, которые касаются лекарств. Сори. Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
5: Это я, наверное.
0: Да, я вас слушаю.
5: Ольга из Бершевы. Будьте добры, скажите, пожалуйста, какую диету надо соблюдать после применения астероидного лекарства преднизолона 8 месяцев. Набрала 14 килограмм.
0: Надо что просто есть понемногу и правильно. Это по радио не скажешь. Это нужно пойти к диетологу, и чтобы он вам скомплектовал диету.
5: Ага.
0: Нужно похудеть, это будет не очень просто.
5: Ну, да.
0: Преднизон – это гормон, который повышает способность организму собирать жировую ткань, повышать глюкозу и так далее. То есть вам нужно пойти к специалисту, и чтобы он вам сделал личную диету.
5: К диетологу. Хорошо, спасибо вам большое.
0: Хорошо? Окей. Окей. Тёв, еще один вопрос из Фейсбука, немножко такой смешной. И что такое, или я уже не помню, как он сформулирован, масло из черного тмина. Есть растение, которое называют черный тмин, нету масла из черного тмина. Есть масло тмина обычного. Это масло эфирное, его не принимают внутрь, его мажут в каких-то определенных ситуациях, я не знаю в каких. Из тмина, из черного тмина, он антибактериальный, то есть, наверное, из него можно делать чаи и какие-то, то, что мы называем халита, тоже, опять же, это вещи, которые я, в общем-то, не могу вам дать ответ очень специфический, потому что я не занимаюсь травами, окей? Так что вы решите, или это масло тмина, либо это чай из тмина, либо это эфирное масло, либо либо это эфирное масло из обычного тмина, а не из черного. Окей? Так что вот это вот то, что я могу вам рассказать. У нас осталось немножко времени. Не осталось времени? Окей, у нас осталось немножко времени, поэтому я хочу еще немного дополнить по поводу сахарной болезни. Диета для сахарной болезни должна быть индивидуальная, естественно, как и всякая диета. Обычных диет, которые вы вынимаете из всяких журналов или из интернета, это не подходит. Подходит диета индивидуальная. Основа этой диеты – это среднеземноморская диета. Или та диета, которая, в общем, похожа на средиземноморскую по его основным правилам, это моя диета хлебная, которая так же, как и средиземноморская, основана на сложных углеводах с достаточным количеством нежирных белков, большим количеством овощей, небольшим количеством фруктов, нежирными молочными продуктами, яйца немного для сахарных больных обычно, особенно если это долгосрочная сахарная болезнь, я даю 4 яйца в день. Оливковое масло или канола обязательно каждый день. Это, в общем, все те продукты, которые туда надо вводить в свой рацион. Саму диету надо скомплектовать так, чтобы она подходила к данному человеку, к его возрасту, к его состоянию, к его анализам другим, не только сахара, а и других составляющих, к тому, работает он, не работает, сколько часов он работает. Если ко мне приходит человек, который работает 12 часов каждый день, мне нужно скомпоновать ему все части диеты так, чтобы во время этого длительного периода он ел, то есть я обычно даю ему бутерброды с собой. Не я ему даю, а он все берет. Очень важно есть каждые 3-4 часа не быть голодными, потому что при сахарном диабете мы очень, так сказать, он способствует разложению мышц. А если мы будем голодными, то это зайдет еще дальше. И если мы не будем достаточно есть, это зайдет еще дальше. Поэтому нужно есть правильно, с достаточным количеством калорий, белка, углеводов, витаминов, минералов и т.д. И это очень индивидуально. А вот сейчас я вижу, что наше время уже практически истекло. И вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Шаун Лернер и продюсер Мила Сталинская. Я надеюсь, что вы получили важные для вас сведения. И я, доктор диетологии Ольга Раз. И через неделю мы опять встретимся в эфире в тот же день и в то же время, если все будет хорошо. А пока что будьте здоровы, всего хорошего, пейте достаточно жидкости, ешьте правильную пищу. И тогда все мы будем немножко более здоровыми.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

В Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Крупная оборонная сделка между Израилем и Грецией. Министерство обороны создаст для греков многоуровневую систему противовоздушной обороны стоимостью в 3 миллиарда евро. Это крупнейшая экспортная оборонная сделка между двумя странами и одна из крупнейших в истории Израиля. В ее рамках Израиль поставит Греции защитный комплекс от баллистических ракет, авиаударов и беспилотных летательных аппаратов. В числе систем, которые будут проданы, Келех Давид, Спайдер от компании Рафаэль, система Барак МХ, радары компании Израильская авиационная промышленность, а также национальная система управления и контроля. Также будут поставлены системы Дрон-Дум для защиты стратегических объектов от дронов. Сегодня в Тель-Авиве соглашение подпишут генеральный директор Министерства обороны Амир Барам и глава греческого управления закупок Янис Бурос. Общественный консультативный комитет при комиссии министров по делам Шабака рекомендует обеспечить охрану председателя партии Яшар Гади Айзенкота до дня выборов. Глава комитета, полковник запаса Ронен Коэн, заявил в эфире Кан Решет Бет, что конкретной разведывательной информации о готовящемся покушении на Айзенкота нет. По словам Коэна, решение об охране должно учитывать общую оценку угрозы, а не только наличие конкретной разведывательной информации. В условиях нынешней напряженной избирательной кампании, поскольку Айзенкот на данный момент является одним из лидеров политической гонки, целесообразно обеспечить ему охрану. Партия «Адемократим» подвергла критике решение комитета не рекомендовать предоставить охрану ее председателю Яиру Голану. В партии заявляют, что двое из трех членов комитета были назначены премьер-министром по политическим мотивам, и теперь они отказываются обеспечивать охрану человека, которого Нетаньягу и его приспешники сделали главной мишенью кампании по разжиганию ненависти и делегитимации блока перемен. Большая часть территории Бейт-Шемеша включена в список населенных пунктов, жители которых имеют право на получение личного оружия. Такое решение утвердил министр национальной безопасности Бен-Гвир по рекомендации полиции и отдела лицензирования огнестрельного оружия. При этом жители нескольких улиц в районах Хефцеба и Рама-Бет, где проживают представители Натура и Карта, право на оружие иметь не будут. Корреспондент Кан Орли Эль-Калай сообщает, что Итамар Бен-Гвир объяснил это исключение тем, что тот, кто отождествляет себя с врагами Израиля, не должен иметь права на ношение оружия. Победа родителей в Петах-Тикве. Ученик, обвиняемый в причастности к убийству Имана Залка, не будет учиться в школе Бен-Гурион. Об этом сообщила мэрия. Ученик, который должен был начать учебу в 10 классе, должен находиться под полицейским контролем и носить электронный браслет. Муниципалитет Тель-Авива расширяет запрет на использование мобильных телефонов на все старшие школы города уже со следующего учебного года. Корреспондент Кан Леран Худжаинов сообщает, что решение принято после проведенного в прошлом году эксперимента, который в муниципалитете считают успешным. По данным города, в школах, где запретили приносить телефоны, почти три четверти учеников не пользовались ими вообще, даже на переменах. Это по сравнению с почти 80% учащихся других старших школ, которые сообщили, что регулярно пользовались телефонами на переменах. Цены на топливо этой ночью с полуночи вырастут и достигнут максимального уровня за последние 14 лет. Максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании составит 8 шекелей 25 огород, на 16 огород больше, чем сегодня. В Министерстве энергетики и инфраструктуры говорят, что одной из причин подорожания стал рост цен на бензин на мировом рынке, частично компенсированный снижением курса доллара. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Аждоде 32, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 31 градуса, высота волн составит от 70 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 15 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Из сектора Газа поступают сообщения об атаке беспилотника Цагаля в центре города Газа. Согласно палестинским источникам, в результате израильского удара 2 человека были убиты и не менее 10 получили ранения. Выборы 2026 года. Председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман подверг критике членов блока «Перемен», заявив в интервью корпорации «Кан», что для того, чтобы одержать победу на выборах, этот блок должен разработать четкую и ясную стратегию, а не делать различные туманные и невнятные заявления. Он, в частности, сказал: «Я не готов выслушивать от членов оппозиции такие высказывания, в которых они говорят, что не исключают возможности сотрудничать с Нетаньяху или с харидимными партиями. Когда об этом говорит Гади Айзенкот, я думаю, что он серьезно ошибается». Глава правительства после 7 октября потерял какой бы то ни было политический вес. Это циничный человек, у которого нет никаких красных линий. Недопустимо рассматривать его как будущего партнера, подчеркнул Авигдор Либерман. Депутат Кнессета Моше Саада от партии Ликуд заявил в интервью корпорации «Кан», что тот факт, что правительство было сосредоточено на вопросах безопасности, помешало ему заняться проблемами, связанными с дороговизной жизни. Несмотря на то, что именно это было обещано главой правительства Бениамином Нетаньяху перед предыдущими выборами 4 года назад. Вот слова депутата от Ликуда Моше Саада. Я думаю, что с момента предыдущих выборов произошло нечто крайне серьезное. После 7 октября в государстве Израиль произошли существенные изменения. Оно само оказалось перед угрозой для своего существования. 7 октября мы были на грани уничтожения. Но после случившегося государство обнаружило себя окрепшим и в другой реальности. Ведь до этого мы не хотели видеть правду, мы игнорировали ее и думали, что опасность исчезнет сама по себе, а вокруг нас возникали террористические ячейки, и плюс к тому сжималось Иранское кольцо. Именно поэтому мы и сейчас по-прежнему сосредоточены на сфере безопасности, отметил Моше Саада. Депутат от Ликуда Моше Саада также заявил, что, по его мнению, санкции, применяемые в отношении уклонистов от службы в армии, действуют эффективно. При этом Саада отметил, что тот, кто действительно изучает Тору, должен продолжать это делать. «Я никого и ни от чего не останавливаю. Тот, кто хочет работать, пусть идет и работает. Я не считаю, что такого человека нужно закрывать в его ешиве. Полагаю, что Ликуд тут вместе с харидим, и это хорошо для всех. Но тот, кто не изучает Тору и при этом уклоняется от воинской службы, должен уплатить за это соответствующую цену», отметил Моше Саада в интервью корпорации «Кан». Бывший министр Мейр Коэн от партии «Еш Атид» принял решение не баллотироваться в состав будущего Кнессета от партии «Беяхат». Корреспондентка «Кантикла» Аарон передает, что Коэн займет должность главы комитета партии «Еш Атид». Коэн, в частности, указал: «После 25 лет в системе образования, будучи учителем и директором школы, после 23 лет в политике и 2 каденций в качестве главы городского муниципалитета и дважды будучи министром социального обеспечения, я с радостью и с гордостью покидаю свой пост и предоставляю место представителям новых поколений. Именно они в будущем станут управлять партией», написал Мейер Коэн в своем заявлении. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, завтра и в среду постепенное потепление, будет жарче обычного для этого времени года. В четверг температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 80 до 110 сантиметров. Температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Канрека.
2: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды. Очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы, 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стик Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно.

Поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие, переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рапсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведение из тех, что в любом случае заставляют фантазировать.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас, и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин. Следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших, по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин – это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, вот напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов. И песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать возможность эту услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое давно. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много и многое другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.

из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго. Либертанго. И коллектив, который хранит танго, он делает его чуть современнее. «Отрос Айрес».

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Израильско-ливанские переговоры. Президент Ливана Жозеф Аун, находящийся с визитом в Греции, заявил, что он тверд в своем стремлении завершить военное противостояние с Израилем. Корреспондент Хан Шимон Миджан передает, что в ходе встречи с президентом Греции в Афинах Аун отметил, что наиболее предпочтительным путем разрешения всех проблем и спорных вопросов является путь дипломатии. По его словам, любые соглашения не должны достигаться и утверждаться в одностороннем порядке. Некоторое время назад официальные ливанские источники заявили в интервью катарской газете «Аль-Араби Аль-Джадид», что у руководства Ливана пока нет информации о точной дате нового раунда переговоров с Израилем. Однако это не следует истолковывать таким образом, что такие переговоры не состоятся. По их словам, продолжают предприниматься интенсивные посреднические усилия, главным образом со стороны Вашингтона. Они направлены на то, чтобы новый раунд таких переговоров между Иерусалимом и Бейрутом состоялся в сентябре. Точная их дата может быть назначена в любой момент. Напряженность в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его страна по-прежнему заинтересована в том, чтобы разрешить кризис с Соединенными Штатами путем переговоров. В ходе беседы с главой правительства Индии Нарендрой Моди Масуд Пезешкиян указал, что продолжение войны не отвечает интересам как самой Исламской Республики, так и любой другой страны в регионе. Об этом сообщают корреспонденты корпорации КАН Шимон Миджан и Рам Брандес. К другим темам. Лидер партии Амха Исраэль Офер Винтер заявил, что необходимо сказать правду, которая заключается в том, что Израиль не разгромил Хамас. Вот его слова.
1: שלוש שנים של מלחמה שלא נגמרת. חמאס עומד על הרגליים, משתקם, מקבל מאות מסעיות של סחורה ביום שמממנות את פעילות הטרור שלו. לא מפורז לזכור.
0: Три года идет война, которая не заканчивается. Хамас стоит на своих ногах и восстанавливается. Ежедневно в распоряжение Хамаса поступают сотни грузовиков с товарами. Он получает финансирование для своей террористической деятельности. Эта группировка не разоружена и не побеждена. И надо говорить правду нашему обществу. Это станет одной из главных тем предстоящих выборов, подчеркнул Офер Винтер в интервью корпорации КАН. Его слова приводит корреспондентка КАН Яра Шапира. Выборы 2026 года. Как мы уже передавали ранее, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман подверг критике членов блока «Перемен», заявив в интервью корпорации КАН, что для того, чтобы одержать победу на выборах, этот блок должен разработать четкую и ясную стратегию, а не делать различные туманные и невнятные заявления. Он, в частности, сказал:
2: אני לא מוכן לשמוע מחבריי באופוזיציה כל מיני ניסוחים, אני לא פוסל את נתניהו ואני לא פוסל את המפלגות החרדיות, כשאומר את זה...
0: Я не готов выслушивать от членов оппозиции такие высказывания, в которых они говорят, что не исключают возможности сотрудничать с Нетаньяху или с харизимными партиями. Когда об этом говорит Гадя Айзенкот, я думаю, он серьезно ошибается. Глава правительства после 7 октября потерял какой бы то ни было политический вес. Это циничный человек, у которого нет никаких красных линий. Недопустимо рассматривать его как будущего партнера, подчеркнул Авигдор Либерман. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, завтра и в среду постепенное потепление. Будет жарче обычного для этого времени года. В четверг температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 80 до 110 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрака в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
3: Канрака. Здесь и сейчас. Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Летят самолеты.
5: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы шоумен и Бали.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы оперу, мы очень любим оперу. Пела в годы моего детства эстонская группа «Апельсин». Я никогда не примыкал к этому братству любителей оперы по причине отсутствия слуха, а с ним и музыкального образования. Что не мешает мне время от времени, не так уж редко, кстати, приглашать на беседу серьезных музыкантов, разумеется, в их числе оперных солистов и солисток. Вот и сегодня в студии звукооператор Михаил Ольшван, Игорь Хариф и гостья полной иллюминации, певица, меццо-сопрано София Голд. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, значит, это впадем в детство, как говорится. Что, где, когда? Рассказывай, что у тебя было, где родилась и какова была твоя музыкальная, не музыкальная стезя с детства. Поехали.
1: Я сейчас вспомнила вдруг историю по поводу родилась. Когда моя еврейская мама, поэтическая натура, рассказывала мне много раз такую историю, что когда Сонечка родилась, это была ночь, зима, открылось окно, и полетели бумажки. И все так полетело, медсестры забегали, и моя мама подумала: боже мой, наверное, ангел влетел. Но когда Сонечка росла и взрослела, мама все больше убеждалась в том, что ночью ангелы не летают. Наверное, с этим связано, на самом деле, тип моего голоса, меццо-сопрано, это низкий женский голос. И так вот, все роли, в основном для меццо-сопрано, это как раз-таки ведьмы, колдуньи, цыганки, ревнивые
0: жены,
1: не жены, любовницы или жены, которые из-за ревности убивают обязательно всех или кого-то хотят отравить. Вот, видимо, это тот самый и влетел.
0: То есть Медея — это меццо-сопрано?
1: Ну, вообще, да. Я думаю, что, конечно, древнегреческие трагедии, тем более, там голос должен был быть очень такой.
0: Окей, значит, ну вот, как ты родилась, ты рассказала. Потом школа и ГИТИС.
1: Да, после школы я поступила в ГИТИС. Это у меня была мечта заниматься театром с детства. И дальше постепенно я пришла к тому, что оперный театр, музыкальный театр — это интереснее. Хотя я по-прежнему чаще хожу в драматический театр. Но, тем не менее, я поступила в ГИТИС на факультет музыкального театра, где совмещалась и актерская школа, то есть первые два курса абсолютно как на драме. Дальше музыкальный факультет отличается тем, что дальше начинаются с третьего курса музыкальные отрывки и в конце постановки оперные.
0: Так, скажи, ну у тебя еще был центр пения оперного имени Вишневской. Это было после ГИТИСа? Это было...
1: Да, конечно же, после, потому что это образование уже, как это называется, postgraduate course, модно. Вот, то есть после...
0: Вы слышали бесценно? Так, вот у нас, да.
1: После ГИТИСа я поняла, как и многие после ГИТИСа, что, к сожалению, 5 лет обучения как вокалистки — это очень мало. И так как у меня до этого не было училища, мне было недостаточно того, что я имела в плане вокального образования. И для этого существует прекраснейший центр оперного пения Галины Вишневской, который они создали с Ростроповичем в Москве на Остоженке. И я туда поступила, и для меня это было одно из чудес, что меня туда взяли по конкурсу. Я там училась бесплатно. И это было большое-большое счастье, потому что там я встретила своего педагога Елену Зарембу, которая меццо-сопрано, которая по всему миру пела и поет. И я с ней очень дружу. И также я там, собственно, я с Галиной Павловной занималась. Ну, и то есть этот центр дал мне то, что я имею сейчас.
0: А скажи, вот мы когда разговаривали до эфира, ты сказал, что вот это вот общение с Зарембой, да, полностью изменило голосовой фундамент.
1: Да.
0: Это вот что значит для меня, не посвященного этому поводу?
1: Это значит техника, ну, то есть есть как бы вокальная техника, и сколько педагогов, столько придумал, каждый придумал свою технику. Но, и, к сожалению, не каждый может молодому студенту дать ту базу, на которой он будет строить дальше свой голос. Это действительно самое сложное начало. И Елена Заремба училась у Гертруда Тарасовича Троянова. Это такая школа, по которой постановка голоса, которая не отличается. То есть фундамент, можешь дальше петь оперу, можешь петь джаз, можешь петь все что угодно, эстраду. Основное — это естественное пение, свободное. Я, собственно, и преподаю сейчас тоже по этой школе. И помимо того, что я на своем опыте убедилась, что это прекрасно работает, я также убедилась на опыте своих учеников. То есть можно снять зажимы, перестроить как бы некоторое понимание вообще, что такое голос, и дальше на этом петь все что угодно.
0: А, слушай, прямо я познаю новые вещи. А, ну, так, у меня не так много было людей, которые прямо учились с самой Вишневской. Вишневская строгая была?
1: Про Вишневскую тоже у меня есть своя, да, ну, свое впечатление от нее. Галина Павловна, просто мы были последний ее набор. Она умерла в тот год, когда как раз мы учились. И когда мы пришли к ней на урок, на несколько человек было, и она слушала, что говорила. И вот вначале я сидела прямо рядом, и так как это уже как бы женщина преклонных лет, было ощущение, что сидит такая, ну, бабушка, вот, и как бы такая немножко в своих мыслях, что-то кто-то поет, она как бы, ну, то есть бабушка. И вдруг певица начинает петь Татьяну, а известно, что Галина Вишневская сопрано, которая ее, одна из ее важных ролей была Татьяна из Евгения Онегина. И вдруг она, у нее появляется какой-то интерес, она как бы чуть-чуть выпрямляется, и от нее, ну, для меня просто идет физический поток энергии, то есть я его как бы, его можно как будто потрогать. И я ощущаю, что она превращается, ну, вот как бы в ту самую королеву, которую все знают, и вот из этой бабушки. И это просто совершенно какое-то уникальное вот ощущение от людей такого масштаба. То есть ее энергетика, она физически, на физическом уровне заполняла как бы комнату.
0: Круто. Но дальше у тебя все равно все было очень круто, в любом случае, потому что ты прошлась и по таким театрам, и по таким режиссерам, что прямо, я не знаю, некоторые веб-завидовались. Вот. Я не могу, потому что я не артист и не певец, но вот я смотрю, у меня записано, значит, ты играла там в театре Станиславского, ты играла у Васильева Крымова, точнее, и ты играла у Бориса Юханана.
1: Да.
0: И это такое, знаешь, досье, это уже такая папочка, которая все, как, человек посмотрит и говорит, да, беру.
1: Ну, так как я, опять-таки, говорю, что я очень люблю драматический театр, то я много лет была как бы очень как бы внутри и около, и снаружи, и внутри драматического театра. И первый театр, в котором я работала, это был как раз театр Анатолия Васильева. Но не с Васильевым, он на тот момент уже уехал. Кстати, сейчас он опять вернулся, он снова в Москве. И попала я к Крымову. И это тоже было, как многие истории в моей жизни, когда идет, ну, я прихожу на прослушивание, и то есть что-то чаще всего как бы идет неординарно. То есть, например, я прихожу, и мне говорят первое, а вы готовы ходить на ходулях и петь? И я, конечно же, говорю, конечно же, да. Ну, то есть так. Не каждая певица готова. И дальше нас обучали ходить на ходулях, и я пела, ходя на ходулях. Это был очень красивый спектакль, называлась «Тарарабумбия» по чеховским пьесам, который был, как бы, это заказ чеховского фестиваля. Мы с этим спектаклем ездили даже на гастроли в Вену и в Германию, в Манхайм. И, в общем, достаточно долго его играли. Там был занят огромное количество людей, почти весь театр.
0: И там ходил с тобой на ходулях Миша Уманец.
1: А Миша Уманец не ходил на ходулях.
0: Один из любимых актеров Крыма.
1: Да, да, да, да. Мы были вместе в одном спектакле на ходулях. Там ходили только девушки и только певицы, ну, или там те, кто поют. Там не было такого оперного пения.
0: Гендер.
1: Да, и, кстати, музыку написал к этому спектаклю Александр Бакши, такой композитор. Композитор тоже очень интересный. Это было на фразы, некоторые фразы из Чехова, которые мы пропевали, акапелла. Ну, вообще спектакль был очень красивый. И вот так я начала свою...
0: Ты вошла в большое искусство на ходулях.
1: Большое искусство вошла на ходулях.
0: Окей, так. Но дальше было еще круче. Просто, ну, ты была в электротеатре у Юхананова.
1: Да, Юхананова я встретила как раз-таки у Васильева в театре, потому что он тоже там...
0: Да, он же ученик Васильева.
1: Да, он ученик Васильева, он там работал. И сначала сначала я попала к нему в Фауст совершенно случайно, потому что там нужна была замена. И дальше я вот с ним познакомилась и узнала совершенно опять-таки что-то новое. То есть для меня, вот если я до этого говорила, что оперное пение и вообще пение и музыку очень сильно меня как бы повернул мое сознание, мою технику Елена Заремба, то в плане драматического театра я считаю своим учителем Юхананова. Он поменял тоже абсолютно мое ощущение театра вообще, в принципе. Я его безумно люблю. К сожалению, его нет с нами, но ощущение, что он есть.
0: Это правда. Ты играла там в каком-то спектакле, который сам шел 3 дня? Или...
1: Да, у него все спектакли так шли. Я потом играла в спектакле «Стойкий принцип», который был построен на пьесе Кальдерона «Стойкий принц» и Пушкина «Первое время чумы». Вот. Это было очень интересно. То есть там был, назывался он так, спектакль в 3 актах, 3 кладбищах и 1 концерт. 2 кладбищах и 1 концерте.
0: Окей, узнаю, как говорится, Борис Юхананов.
1: Вот. И дальше еще была «Синяя птица». Очень интересный тоже спектакль, где играл Коренев и его жена Алевтина. И это было построено на их мемуарах. И тоже он шел 3 дня. Там было тоже 3 части. Но я участвовала в одной.
0: Ну, знаешь, как бы, в конце концов, хотя бы и в одной, это очень круто. Все будут, я понимаешь, идти по стопам, мне кажется, драматической актрисы, но... Ладно. Значит, здесь ты с 23-го, да?
1: Да.
0: С сыном ты
1: да,
0: приехала?
1: Да, в Израиль я приехала в 23-м году, и с этого момента...
0: Давай перечисляй, ты здесь дофига исполнила, в Ашдоде ты была. Да. Вот, рассказывай.
1: Да, я очень много, ну, то есть у меня была попытка как-то завоевать Израиль.
0: Но так.
1: И на самом деле, действительно, я прослушала себя везде, где можно и нельзя, и результатом этого было, что я спела уже в Ашдоде сначала «Кавалерия Рустикана», «Маму Лючию», где пела со мной Сантуцу Ирочка Бертман, которую я тоже встретила здесь и обожаю ее, и мы с ней очень дружим. После этого я пела там «Мадам Баттерфляй» Сузуки тоже с Ашдодским оркестром. Дальше я спела на Иерусалимском фестивале в Иерусалиме «Хумпердинг Гензель и Гретель», опять-таки «Ведьму», «Хексе».
0: Ну уж, мы не удивляемся же даже, да?
1: Потом прошлым летом Моцарта «Дон Джованни», «Донну Эльвиру», которая обычно поет сопрано, но иногда, очень редко мецо, и меня уговорили, и это был интересный опыт для меня. И дальше в Хайфе я спела в «Евгении Онегине», «Мадам Ларину», это вот было в декабре, и тоже там был прекраснейший оркестр и интересный режиссер.
0: Mm-hmm.
1: И потом вот Ирочка как раз познакомила меня с Гилем Шохотом.
0: Yeah.
1: И тут я снова влюбилась, потому что он человек, обладающий очень большой свободой и вдохновением. И в этом плане мы с ним сошлись как бы в ощущении сцены. И очень хорошо прошла у нас. Один раз я пела, был концерт на исполнение «Аиды», я пела «Амнерис», и это было в феврале. И второй раз это было вот сейчас, снова в парке Герцлия, снова я пела «Амнерис». Это было очень-очень красиво с ним, вот ощущение все время вдохновения. И также мы с ним делали концерт в Тель-Авиве, ЦАФТА, в Тель-Авиве такое место. То есть полностью как бы мой сольный концерт он мне предложил, и это было тоже очень интересно. Он играл на рояле, я пела что-то, он играл, естественно, сольно, потом мы вместе.
0: Потом ты играла на рояле,
1: потом
0: он
1: я
0: пел.
1: Играла на рояле, да, танцевала. И этот концерт, возможно, я надеюсь, он так говорил, что мы еще через какое-то время можем повторить. Назвал он его «Crazy Love», что, ну, потому что, когда я ему начала, то есть, естественно, часть арии он знает на итальянском,

0: внешне про нас думают, да, что мы очень сильные и смелые.
1: Это мы тут сидим и ни в чем не уверены.
0: А на самом деле, конечно, каждый артист сомневается, переживает. Вот. Но, тем не менее, так произошло, что я прослушалась, меня пригласили. Я дебютировала там в партии Азучены в Верди опера «Трубадур». Это была одна моя мечта — спеть эту роль. Именно потому, что это не, как бы не партия, как говорят в театре, а это для меня это роль. Это цыганка. Ну, в общем, я не буду рассказывать сюжет оперы «Трубадур», но как драматическая роль она очень-очень интересна. И поэтому я там дебютировала и уже спела там 4 раза с разными Манрико. Манрико — это сын Азучены. У меня были разные...
1: Я просто узнаю такие детали, каждый, да, хорошо так. Манрико — сын Азучены, ладно.
0: Да. И сейчас вот снова в конце октября у меня будет снова в театре, в Казанском театре оперы и балета «Трубадур» Азучена. И в декабре там планируется «Кармен». Я у них еще «Кармен» не пела, и я надеюсь, что спою. И также я у них пела «Амнерис» уже 2 раза. Тоже с разными...
1: То в Казани ты просто на расхват.
0: Да, но это для меня большое счастье, потому что это прекрасный театр с шикарным оркестром, дирижером, солистами приглашенными. Там я пела с Иваном Гангазовым, который сейчас поет во всем мире, с Наджмедином Мавляновым, который сейчас поет тоже во всем мире, это тенора. Ну, в общем, очень интересно там. И дирижировал Марку Боэми, дирижер, один спектакль. Ну, в общем, то есть это действительно очень здорово, потому что ты встречаешься с разными хорошими музыкантами.
1: Я тут сижу, просто слушаю, какие-то имена мелькают, что-то всемирно известные люди, я тут темный человек. Причем мы никто не знаем, что будет впереди, а ты уже знаешь, у тебя в октябре и декабре будут там. О, молодец!
0: Нет, вы знаете, нет, на самом деле, да, это мы, нам сложно загадывать. Вообще, в идеале, до того, как мир превратился в нечто, то, что мы сейчас имеем, в квест, до того, как мир превратился в квест, многие артисты имели расписание, особенно в опере, на год, не на год, вот она, 2-3 года вперед уже как бы имели контракты. Сейчас такие в основном и на несколько лет вперед имеют контракты только там несколько там самых топовых певцов, и то что-то может пойти не так. А как бы в основное количество певцов очень, все очень шатко и зыбко, потому что все может измениться везде, к сожалению.
1: Так, давай сделаем первую музыкальную паузу. Тут в твоем исполнении ты мне позже на ушко расскажешь, это что вообще. Мы пока послушаем и двинемся дальше. В общем, мне кажется, что представление твое состоялось. Вот, поехали.
0: Спасибо.

0: Вот, а как? Под крики «Браво», как говорится, мы тут... Итак, что это было?
1: Это была ария «Принцессы ди Буайон» из оперы «Чили» Адриена Лекуврер.
0: А, мне понравилось сочетание букв и звуков, мне просто понравилось. Ну, вот так вот поют люди. Ладно, мы продолжаем в студии София Голд, меццо-сопрано. Даже ты сама, когда мы с тобой опять же общались до эфира, произнесла фразу «Опера – это странно», ты сказал, потому что, ну, действительно, ходят люди и поют. Как-то в каком-то таком старинном анекдоте. Что такое опера, папа? Это когда человека стреляют, он вместо того, чтобы умереть, долго о чем-то поет. Короче, я хочу узнать, вот, что нужно сделать певцам,

0: пианистом, режиссером, дирижером, я не знаю, чтобы притащить в оперу молодого зрителя на эти сюжеты, которые, блин, уже закончились 2 века назад. То есть, ну, я, конечно, изображаю сейчас того человека из пролетариата очень, но в принципе, вопрос же есть. А может быть и нет. Я слушаю другую музыку, вот, музыкально, я же говорил, не образован, может быть, все обстоит прекрасно. Мне почему-то кажется, что опера немножко обветшала издание, и поэтому его так стараются сейчас каким-то образом, я не знаю, омолодить, что ли.
1: По моим ощущениям, это время прошло как раз, когда казалось, что хотят омолодить, что сейчас на самом деле в оперных театрах полные залы. Но, тем не менее, есть такие, да, попытки. Вот, например, в Москве я участвовала в спектакле «Пиковая дама».
0: Кстати, вот хорошо, что ты сказал. Это же была, по-моему, первая такая иммерсивная опера.
1: Да. Это ребята сделали такой частный, как бы, оперный театр. И сняли особняк в центре Москвы на Китай-городе. И сделали там иммерсивную оперу «Пиковая дама». То есть позвали солистов из разных театров, оркестр собрали. И как раз вот эта иммерсивная опера, и мы даже получили премию «Онегин» за, по-моему, эксперименты года. Mm-hmm. Потому что это действительно единственное. Потому что таких драматических спектаклей очень много. В чем сложность иммерсивной оперы? В том, что как бы сюжет не может, как в многих иммерсивных драматических спектаклях, как бы разбиваться на параллельные комнаты. Он параллельно не может существовать, он может только линейно быть. Потому что есть пение, а его как бы будет слышно. То есть не может
0: там писать... же еще и должна быть акустика в разных местах.
1: Да, и человек не может петь в одном месте и в другом, то есть это разрушит. Поэтому, поэтому у нас там есть микрофоны как раз-таки для того, чтобы оркестр нас слышал, потому что мы переходим из комнаты в комнату, как и зрители. Там есть отдельная комната Лизы, комната графини, а все это, естественно, с запахами, антуражами, реквизитом, очень-очень все сделано красиво, видеоартом, игорный дом, отдельная комната, где игорный стол. Но оркестр, конечно же, сидит стационарно, поэтому и с оркестром дирижер. Соответственно, нас он не видит. А как известно, в опере, даже когда артист видит дирижера, есть возможность разойтись.
0: Конечно.
1: А тут как бы мы друг друга не видим, но хотя бы слышим, потому что нам сделали микрофон, и, соответственно, это звучит, что он нас слышит. Мы его слышим, все подзвучено. И с нами есть второй дирижер, который ходит с нами по этим комнатам и тоже дирижирует. И как это происходит, я не знаю. Может быть, действительно, каким-то чудом. Потому что действительно очень сложно вот таким образом, не видя друг друга, совпадать. Но в результате, вплоть до того, что даже паузу, которая там в конце графини, когда засыпает, она поет «Je crains de lui parler la nuit». И в этот момент, то есть там как бы действительно там всегда, ну, есть вот именно связь дирижера с певцом, и мы как бы совпадали с ним, хоть друг друга не видя. Какая пауза, когда я вступаю. Ну, то есть, как бы это все как каким-то чудом сложилось. И вот эту сложность, в общем, решили они именно с микрофонами. Так вот, я не об этом, не о сложности, а о том, что такой спектакль, конечно, привлекает зрителей, которые никогда не были в опере. Потому что они сидят за игорным столом, где рядом с ними сидит Герман и поет. Они им дают тоже там бокалы с шампанским или что-то. У них потом, можно сказать, в ногах он стреляется, и фактически все стоят, и он упал у них перед ногами. То есть, когда происходит сцена в комнате графини, люди сидят напротив меня, стоят напротив меня. То есть, это очень-очень интересно, потому что голос энергетический, тембрально затрагивает человека физически. Потому что голос — это энергия. И когда есть большая дистанция, сцена, оркестр, там большой театр, ты сидишь где-то на галерке, то возможно, что эффект не такой сильный. А когда человек поет на расстоянии вытянутой руки, то вот эти вибрации на некоторых людей влияют так, что у людей действительно встают волосы там на руках, как бы мурашки, волосы поднимаются, и некоторые просто слезы вдруг начинаются именно от физического воздействия тембра. Поэтому те люди, которые никогда не были в опере или считали оперу скучной, потом после этого спектакля подходили и говорили: «Боже мой, как интересно!»
0: Ну, Я с тобой согласен совершенно. Просто, может быть, в этом плане какой-то дефицит идей. Вот идея прекрасная, она сработала. Может быть, еще не обязательно нужно всех раздевать, как это делают режиссеры оперные многие. Да, просто можно подумать и сделать какую-то вещь сложную, но работающую.
1: Да, но я не вижу проблемы в Казанском оперном театре. Например, билеты куплены еще до того, как они анонсировали спектакль. Там полные залы всегда. В Большом театре полные залы всегда.
0: Ну, Большой театр хоть смотреть.
1: В Тель-Авивской опере полные залы всегда. То есть я сейчас была в Вене, в Венской опере полный зал. Я стояла вот там наверху на галерке. Поэтому я бы не сказала, что опера как-то страдает от отсутствия зрителей.
0: Особенно мне понравилась фраза. Я недавно была в Вене. Нормально, короче, да? Мне в Париж по делу, как звонится. Да-да. Хорошо. На самом деле, я, конечно, готов с тобой согласиться, потому что мы во многом тоже ездим по одной и той же дороге, по инерции, да? С оперой, серьезной музыкой, все очень плохо, все очень плохо. Нет, оказывается, что если подумать и сделать талантливо, то не так уж все плохо. Причем, я так понял, что на самом деле еще с режиссерами тебе дружить сподручнее даже, чем с дирижером.
1: Да, безусловно, потому что я очень люблю драматический театр и воспитана как драматическая актриса во многом. И считаю опера, что это спектакль в первую очередь, а не концертное исполнение. То есть если концерт, если это реквием, конечно, это ты стоишь, поешь, и как бы это другая эстетика. Если это спектакль, если это роль, как графиня в «Пиковой даме» или Азучена, и Кармен, то если ты не актерски не действуешь, то становится скучно. Вот тогда действительно становится скучно. Человек просто выходит и поет. Поэтому режиссеры меня обычно очень любят, потому что они понимают сразу, что мы на одном языке говорим.
0: Ну тогда скажи, вот ты все-таки ты ощущаешься драматической актрисой или оперной актрисой, потому что в тебе есть адский драйв. А как ты переключаешь там регистры, это уж тебе известно, но вообще, кто ты? София Голд, кто вы?
1: Как это? Как человек-женщина.
0: Да-да-да.
1: Ну, я думаю, больше оперный. Потому что я пришла к музыке, тоже не случайно, я уже вот рассказывала, когда моя мечта была именно театр, не концерт, то есть, да, а именно театр как театр. И вот оперный драматический, как бы, я сначала не думала, что важнее. Но потом я столкнулась с такими мыслями, как раз когда заканчивала ГИТИС, что если я буду стараться дальше продолжать и пытаться попасть в драматический театр, что не менее сложно, чем в оперный, естественно, еще можно.
0: Конечно.
1: И тоже нужно пройти огромную там жизнь в эту сторону, то возможно, что я буду часто сталкиваться с плохими драматургами, с современным непонятным текстом, современным режиссером, и мне не за что будет зацепиться. То есть я окажусь в ситуации, где я беспомощна абсолютно. А если я в оперном театре, то даже если представить себе невозможно, что дирижер плохой, а режиссер еще хуже, и совершенно, то есть невозможно выполнять и находиться вообще в этой постановке, то у тебя есть композитор. Верди, Пуччини, Безе, Чайковский, Мусоргский. И как бы ты в любом случае, ты можешь взаимодействовать с композитором, то есть с этой музыкой, и тебе никто в этом не может помешать. И то есть ты всегда можешь соединиться как бы с этой божественной вертикалью, с этой мечтой, с этой энергией, и, соответственно, в этом плане оперный театр для меня, как для певицы, для артистки, дает вот эту возможность.
0: Так говорит София Голд, которая до программы сказала, мы сделаем короче программу, например.
1: Да.
0: Это было странно. Вот. Слушай, я как бы, тебе, в общем, благодарен за эти слова, потому что не так уж часто я слышу столь четкие формулировки того, что почему убедительные, да, почему, например, ты предпочитаешь оперу, какие вкусняшки есть в оперном театре, и почему тебе вообще так близок театр. То, что театральный человек, это видно сразу. Как бы, я просто думаю, что человек, который сыграл, может быть, в спектаклях в двух, может быть, самых крутых режиссеров современности, Крымова и Юхананова, так сказать, и так начал свою драматическую деятельность, но ты вполне мне здорово объяснила, мне и нашим бесценным слушателям, чего хорошего и привлекательного в опере. А, вот ты говорила про ГИТИС, ты заканчивала музыкальный факультет. А два курса, ты говоришь, было все одинаково. А что появилось потом, вот, что отличает музыкальный факультет от драматического?
1: Мы изначально занимаемся вокал, у нас главный предмет актерское mm-hmm. мастерство и вокал, которые на самом деле конкурируют с друг другом в результате, потому что вокалист должен спать, есть и петь, а драматический актер должен не спать, не есть и страдать. И это начинает биться...
0: Молодые, слушайте.
1: Биться, ну, по крайней мере, студент. Начинает биться друг об друга. И, соответственно, ну, в общем, я не буду вдаваться в подробности, но тем не менее. Первые два курса, да, у нас были потрясающие тоже педагоги. Один из них Игорь Ясулович, который преподавал, да. То есть он как бы отдавал профессию, можно сказать, из рук в руки, потому что он артист. Я считаю, что это очень важно, когда педагог именно не... Ну, то есть некоторые режиссеры тоже, да, но когда это актер преподает, он знает, о чем он говорит. Uh-huh. Так же, как и если педагог вокала, это действующая певица, которая знает, о чем она говорит, как вот Елена Зарем была для меня. Потому что если это человек, который почитал книжки, это немножко не то. Или закончил институт и никогда в жизни не вышел на сцену. Я считаю, это не очень работает. Вот. И у нас было очень все интересно. Драматические отрывки, этюды. Мы делали все абсолютно то же, что происходит на драматическом факультете, mm-hmm. на режиссерском. А с третьего курса мы перешли просто от драматических отрывков к музыкальным. И вот тут уже нужно было и за эти два года научиться петь, чтобы так же, как и драматические, так же начинать делать музыкальные. То есть как раз то, о чем ты говорил в самом начале, когда опера — это странно, потому что мы вчера еще разговаривали как бы о чем-то там, а вдруг мы об этом начали петь. И почему мы начали вместо того, чтобы разговаривать, петь? Вот. И это как бы есть такой слом для меня на этом переходе. И не каждый студент как бы к нему готов, так скажем. Но, тем не менее, происходит так, и дальше идет это все как бы больше в музыку.
0: Может, тебе в мюзиклах принимать участие?
1: Нет, это точно.
0: Не твое?
1: Не мое. Мюзиклы не мое.
0: Окей, тогда скажи мне, у тебя есть граница, за которой ты просто вот компромисс для тебя невозможен? Тебе предлагают что-то, допустим, дирижер, либо режиссер, либо ну, кто-то, с кем ты работаешь, а вот ты говоришь, нет, вот до этого места, пожалуйста, дальше стоп.
1: И пусть сначала предложат, а тогда поговорим.
0: Это один из самых лучших ответов, которые я услышал сегодня. Он вознаграждается музыкальной паузой от Софии Голд. И мы потом продолжаем наш разговор.

0: Ну что, у нас в студии по-прежнему София Голд, меццо-сопрано, и мы продолжаем разговор. Много интересных вещей я услышал.
1: Так да. Я хотел бы сказать, что это было, никто же не понял, это вырванный из контекста кусочек музыки.
0: Он не вырван из контекста, прекрасно был слышен.
1: Нет, вырван из контекста. Это как раз-таки трубадур Азучена. Это финал, четвертый акт, где Азучена находится уже в тюрьме со своим сыном Манрико и со мной прекрасный солист Мавлянов, где она уже, как бы у нее уже какие-то видения, и она говорит ему: сыночек мой хороший, поиграй мне на лютне, и я усну, потому что она не может спать, у нее призраки, она как бы все время видит. Поэтому это такой несвойственный для этой роли Азучены, такой как будто бы любовный дуэт, а на самом деле это сын и мама, и она его как бы говорит, он говорит: мама, мама, поспи, успокойся, и он звучит как такой лирический любовный.
0: Ну, слушай, я узнаю столько сведений, какие-то, конечно, понадобятся. Что я буду делать с этими по жизни, я еще не знаю. Может быть, кто-то меня спросит когда-нибудь, а ты про Азучену слышал? А я слышал как раз, да.
1: Да, все бывает.
0: Так, пошли дальше. Твой любимый композитор?
1: Мусоргский, Верди и...
0: Но... Я не говорил три, нормально все. Да. Я только хотел спросить, Верди, ну такой человек, который выдавал много шлягеров в своих произведениях. О Мусоргском так не скажешь. Послушаешь картинки с выставки, например, и сразу хочется запить и повеситься. Как они соседствуют в тебе? Такой сладкозвучный Верди, ну и такой как бы дисгармоничный Мусоргский.
1: Вот как раз таки, как драматический оперный театр, они так же. Верди — это лучший композитор для голоса, во-первых. Его все артисты, все певцы обожают петь. Это самая прекрасная такая музыка для вокалиста. Все вокалисты: боже мой, Верди! И также для зрителя. Я проверяла это, очень интересно. Я пела концерты в каких-то таких, там, в ресторанах, например, опера в ресторане у нас тоже была. И если ты берешь Верди, даже что-то вообще не хитовое, а для меццо-сопрано не так много хитов, там все хиты, которые все знают, Травиата, это сопрано, Риголетто, тенор поет. И я спела финал из оперы «Аида» «Амнерис», «Судилище» в ресторане. То есть никто не знает, о чем, там же на итальянском, там она проклинает всех, на самом деле. Но люди просто кричали «Браво!» И, в общем, мы были, подходили, говорили: «Боже мой!» Потому что Верди, именно как композитор попсовый, для любого слушателя считывается, он его понимает, как ни странно.
0: Значит, если вас пригласят выступать в ресторане, спойте вот эту арию, то есть вы проклинаете всех, а нем за это аплодируют. Это очень удачный момент, да. А Мусоргский?
1: А Мусоргский — это композитор, которому не нужен режиссер, потому что у него написано все уже в музыке. У него есть драматургия слова, как бы в музыке. И это совершенно потрясающе. Я обожаю... Во-первых, я много раз пела песни «Пляски смерти». Это мой любимый цикл.
0: Да, мы уж не сомневаемся, ведьмы и прочее.
1: Да. И так, как он написан, ну, то есть, это совершенно невероятно. Также я обожаю оперу «Борис Годунов», где тоже там одни хоры чего стоят. Ну, то есть, также «Хованщина». Ну, считается «Хованщина» более скучной, но тем не менее, все равно, я считаю, то есть Мусоргский, он композитор-драматург.
0: Ну вот что, тут посетовать о собственной обделенности, да, потому что вот сидит человек, у которого еще целый мир, например, которому известен и ведом, ему там хорошо и клево, а ты сидишь и снаружи, и глазами хлопаешь. Ладно, хорошо. Значит, любимая опера?
1: А опера любимая — «Пиковая дама».
0: Кто бы сомневался.
1: Чайковского, хотя я от композиторов других назвала как любимых, а вот так.
0: А Чайковский не любимый композитор, написавший любимую оперу.
1: Чайковский тоже любимый, да, но опера действительно «Пиковая дама», да.
0: Это была у вас бродилка, да? Вот там, в этом особняке.
1: Да.
0: И там было прям вот всюду примерно плюс-минус одинаковая акустика в каждом помещении?
1: А, да, у нас же, я говорю, подзвучка, там акустика вообще не важна, потому что...
0: Микрофоны,
1: да.
0: Ты сказал, я спросил, я хочу вспомнить наш разговор до эфира, я спросил, чего тебе как оперной певице нельзя? Софья сказала, можно все.
1: Да, мне можно все.
0: Я даже не решился комментировать и спрашивать, выпытывать, что именно. Но, в общем, я просто знаю теперь, что все, нет запретов у оперного певца. А те, которые рассказывают, что им нельзя соленого, кислого, холодного, горячего, острого выпить, закурить там и прочее, прочее, просто жалкие вруны.
1: Нет, нет, нет. Все зависит, от, во-первых, от человека. У каждого есть, конечно, свои индивидуальности. Кто-то действительно очень как бы плохо реагирует там, на шоколад или на кофе. Кто-то, ну, еще на какие-то там продукты. Очень многие артисты почему-то пьют колу. Я тоже ее пью. Я не знаю.
0: Не, ну, ты сказала убедительнее еще. Но... Ты сказала, что Паваротти пил колу.
1: Да, Паваротти пил колу. Это тоже известный факт. Но я... Мне можно все, да. Вот, во-первых, во-вторых, ну, но единственное, что может помешать и разрушить, это, ну, если, не дай бог, у тебя как бы что-то вот именно с настроением, то есть если ты в какой-то плохой эмоциональной ситуации находишься, вот это самое сложное для певца, потому что певец работает и физически, как спортсмен, и, соответственно, работает своим сердцем, ну, как и артист. Если у тебя нету вот этого вдруг по какой-то причине, вот это самое сложное.
0: Но все-таки, давай так, вы же выходите на сцену, певцы, оркестранты, да, вы выходите на сцену там, ну, каждый день, условно говоря, и в какой-то день настроение плохое, в какой-то день эмоции тебе переполняют.
1: Не, я не говорю, что оно плохое, я говорю, если как бы что-то прям, ну, совсем, ну, то есть, такое тяжелое случилось, трагичное, ну, то есть, если это не просто плохое, а есть прям действительно причины, когда нет энергии.
0: На сцену надо.
1: Да, вот это, наверное, самое сложное. А все остальное по поводу вот там кофе, не кофе, поел, не поел, это все индивидуально, и мне можно все.
0: Я понял. Ну, что-то, которым что-то нельзя, ну что ж, вы проиграли. Так, день спектакля, день перед спектаклем, это спать?
1: В идеале, конечно же, спать и молиться на клавир. Ну, то есть, чаще всего клавир у тебя всегда с тобой, ты спишь как бы тоже с ним, он рядом, потому что на всякий случай. Вот когда я как раз готовила Азучену, это для меня был, так как и дебют, и у меня был достаточно короткий срок для подготовки, то я иногда просто просыпалась, и в голове у меня была какая-то фраза на итальянском, которую я, например, не помнила, как какое-то слово. Я открывала клавир, который лежал у меня под кроватью, и смотрела. То есть, вплоть до этого, да.
0: А ты вообще, тебе свойственно волноваться? Потому что ты говорила, что перед этим выступлением ты волновалась.
1: Чаще всего мне не свойственно волноваться. То есть, оно волнение такое в рамках как бы нормального адреналина. Но иногда бывает, вот, ну, потому что, то есть, уровень ответственности высокий, партия, как бы, роль мечты, очень хорошие солисты с тобой рядом, и так как я пела это первый раз, вот, когда ты поешь первый раз, ты больше волнуешься, потому что ты можешь, не дай бог, забыть какое-то слово. Мы же все наизусть, мне говорят, как вы это учите? Ну, вот.
0: А есть, бывает такое, когда, ну, многие артисты рассказывают, в общем, ну, драматически, по большей части, я не столько интервью сделал с оперными, ну, забыл человек слово. Чего-то происходит.
1: Бывает, конечно, очень бывает смешные
0: случаи. Помогают партнеры?
1: Нет, сейчас нет суфлеров. Раньше были в театре суфлеры. В оперном, да, они до сих пор есть в некоторых театрах Германии. Это прям действительно, то есть человек тебе откуда-то слова.
0: Я недавно делал программу с Давидом Гольдбергом, и он рассказывал, что был спектакль на польском языке, с польским случались накладки, суфлер так пшикал, значит, все время, что он перекрывал их.
1: Ну да. Сейчас нет, и бывает это, ну, бывает как трагично, что артист забыл, и что-то пошло не так. А, сейчас расскажу одну историю. А бывает комично, конечно же, и иногда начинает артист сочинять слова смешно как-то по ходу. Вот, да, это как раз было тоже иммерсивное. Там же, где была «Пиковая дама», тоже была «Иоланта», опера. Я там была, пела Марту. И тоже начало спектакля, а режиссер так придумал, что вот у Иоланта, она же слепая, а Марта так ее сильно любит, что она как бы взяла такой обет, так как это как-то связано с индийской, был у него историей, и завязала себе глаза, чтобы тоже не видеть. чтобы как быть к ней ближе. И вот, значит, я с завязанными глазами, ну, я как бы через эту повязку чуть вижу, но все равно не очень. Оркестр находится сзади, передо мной как бы зрители, и еще этот свет светит, ну, то есть все работает на то, чтобы ни за что на свете не вступить. И мне накануне снился, так как мы редко как раз играли спектакль, какой-то сон, в общем, что я что-то там накосячила. Я к дирижеру еще подхожу, говорю ему, что-то я волнуюсь. Он говорит, не волнуйся, я тебе покажу. И я как бы думаю, ну да, а потом понимаю уже на сцене, что показать-то он мне не может, потому что я его не вижу. И там такая, значит, долго идет увертюра, и музыка достаточно похожа такая, как бы, похоже все одно на другое, похоже, и как бы я не вступаю, а там первый мой птенчик и Аланта, ты устала, она отвечает, устала, и дальше у них завязывается диалог. Я не вступаю, и Аланта тоже не вступает, потому что ориентировалась по мне. Музыка продолжает играть. Значит, и Аланта берет меня холодной, мокрой рукой за руку, и мы с ней грациозно идем к дирижеру, чтобы он нам показал. Мы на него смотрим беспомощно, а он делает вид, что... А он вообще не знает, он же оркестром дирижирует, он не помогает. То есть, когда дирижер говорит, я тебе помогу, никогда не верь. Он тебе никогда... То есть, отвечай сам за себя.
0: Вот правило Софии.
1: И дальше мы вступаем. Уже я вступаю только, когда идет некая смена тональности. То есть какой-то большой кусок. Мы в полный, типа, под красивую музыку грациозно, значит, прошли по сцене. Вот, поэтому, да.
0: Да.
1: Вся ответственность на нас.
0: Я понимаю. Так, ты преподаешь, ты говорила.
1: Да, я преподаю вокал. У меня есть некоторые ученики, в том числе здесь, в Израиле, и в Москве, и я преподаю и...
0: Онлайн?
1: Онлайн в том числе, да. И этот именно, я хочу подчеркнуть, не только оперный вокал. Да, я оперная певица, и я, конечно же, могу преподавать оперный вокал, но ко мне приходят те, кто хотят петь эстраду, или кто пишет свои песни, хотят их петь. Я как бы могу им тоже поставить голос. Именно голос как аппарат, как вот фундамент. И также я занимаюсь и актерским, то есть я готовила к поступлению, то есть, потому что это все связано. То есть чаще всего люди, которые хотят петь, их надо еще раскрепощать, давать им свободу актерскую, поэтому это все, ну, в общем-то, единое целое.
0: А если человек прогуглит София Голд, он, в общем, на тебя выйдет?
1: Да, у меня есть веб-сайт sofiagoldopera.com, да. Есть я на Opera Base, в Фейсбуке София Голд.
0: Пожалуйста, ищите и находите. Так, где ты собираешься выступать в ближайшее время?
1: А в ближайшее время, ну вот помимо Казани, про которую рассказала, да. Я сейчас, у меня есть подруга здесь, с которой мы уже тоже в Израиле делали такой формат, он в Израиле в основном, квартирники, которые здесь очень хорошо людьми воспринимается и существует. И вот мы собираемся делать 3 сентября квартирник. Там количество людей ограничено, там у нас будет некоторые оперные арии, и она импровизирует на фортепиано, то есть музыка, ну, и, в общем, будет интересно и вино, фрукты,
0: вот,
1: приходите.
0: Вино и фрукты, пожалуйста. Значит, кто интересуется, София Голд, она все расскажет, покажет, как не показал дирижер. Так, значит, вообще, на самом деле, мне было очень интересно и о том, что может быть, самый главный все-таки человек в опере – это актер, потому что от его драйва, от его искренности, от его готовности, так сказать, сделать все по максимуму, наверное, больше всего зависит то, как мы будем воспринимать оперу. Мне это очень мысль созвучна и приятно. Ну и то, что, наверное, опера не подведет хотя бы потому, что там есть божественная музыка. Вот,
1: да.
0: А драматурги иногда пишут говнецо. Это в драматическом театре не без того. Так, ну, собственно говоря, у меня остался последний вопрос. Это называется вопрос «Прочерк», никогда я о нем не предупреждаю. Ну, чтобы упростить, это ответ на незаданный вопрос, но я немножко упрощу задачу. Вообрази, кому-то ты хочешь сказать что-то, а у тебя 1 минута времени. И ты просто, так сказать, аудиторию вообрази. Может быть, это наши слушатели, может быть, твои близкие друзья-подруги. Может быть, я не знаю, руководители театров оперы и балета в Казани, где-то еще. Я не знаю, придумай вот эту для себя аудиторию и скажи то, что ты чувствуешь, то, о чем ты мечтаешь, то, что тебе хочется в данный момент. Плиз.
1: Во-первых, я все время, когда мне грустно или когда мне весело, говорю, что любовь и музыка спасут мир. Я в это верю. Я считаю, что действительно любовь, причем любовь во всех ее проявлениях, не в смысле только любовь мужчины к женщине или женщины к мужчине, со страданиями. Музыка, я считаю, что также очень важна. Вера. То есть я часто пишу «never give up», даже сама себе, как бы, потому что не нужно сдаваться. Часто происходят ситуации, которые совершенно как чудеса воспринимаются, поэтому если у тебя есть мечта, то не нужно сдаваться. И также я очень верю вообще в людей и люблю людей, и как бы всегда вижу хорошие качества, практически стараюсь видеть у многих, и, наверное, благодаря этому, как подарок, мне в моей жизни приходят всегда прекрасные люди, очень интересные. Уже за это время в Израиле я встретила огромное количество людей, которые мне помогают и которых я люблю. Также это было и до Израиля. Вот, поэтому я думаю, что открытость, вера, вера в чудо.
0: Ну что, прекрасная речь. София Голд, мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Во-первых, Софья, спасибо, что провела час с нами. Ну, я бы выпил за то, чтобы мечты сбылись. Удачи тебе во всем. Начиная с оперных квартирников, что, кстати, очень интересно, и до выступлений в самых-самых больших театрах, на самых знаменитых сценах. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Сейчас еще один фрагмент с участием Софии. Это что-то будет, ты помнишь, что?
1: Я так поняла, что тоже Азучена.
0: А у нас сегодня много Азучены. Хорошо это или плохо? А я думаю,
1: это
0: хорошо.
1: Это прекрасно.
0: Да. Вот. Ну, собственно говоря, все. Затем очередной выпуск новостей. И вы угадали, снова полная иллюминация.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Как стало известно, еще одна гражданка Израиля, находившаяся в Непале, не выходит на связь. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел в Иерусалиме. МИД в Иерусалиме отмечает, что израильское консульство в Катманду, а также работники отделов, занимающиеся оказанием экстренной помощи израильтянам, которые за границей оказались в бедственном положении, поддерживают постоянные контакты с членами семьи израильской гражданки, находившейся в Непале, связь с которой прервалась. Не прекращаются попытки определить ее местонахождение. Завтра ее сестра намеревается вылететь в Непал, чтобы присоединиться к поискам. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что речь идет о Кате Сакович, 41 года. Она является также обладательницей белорусского гражданства. В Непале считается пропавшим без вести израильтянин 60 лет. Он перешел границу Тибета с Непалом именно утром того дня, когда на страну обрушились сильнейшие наводнения. Корреспондент Кан Рам Брандес передает, что всего в Непале числятся пропавшими без вести 590 иностранных граждан из 39 стран. 320 иностранных туристов в Непале были спасены. К другим темам. Крупнейшая военная сделка между Израилем и Грецией. Глава администрации ХОМА, организации, занимающейся разработками различных видов вооружений и исследованиями в сфере высоких технологий, Моше Фетель, заявил в интервью корпорации КАН, что данная сделка не причинит ущерб безопасности еврейского государства. Напротив, по его словам, такая сделка только послужит стимулом для производства, в том числе и систем перехвата. Он отметил, что к закупкам израильских вооружений могут присоединиться и другие страны, и это тоже пойдет на пользу Израилю. Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самым жестким образом отреагируют на иранские удары, нанесенные по американским военным базам. «Мы нанесем по ним сокрушительные удары», — подчеркнул Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Между тем, на своей странице в социальной сети американский президент написал, что руководство режима Аятолл не отдает себе отчет в происходящем и не может представлять иранский народ. Единственное, что остается мулом в Тегеране, это заниматься массовыми убийствами антиправительственных демонстрантов, за что их следует предать суду. «Ибо речь идет о преступлениях против человечества», указал президент Соединенных Штатов. Он также отметил, что режим Аятолл уже убил более 100 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондентка корпорации КАН Гилли Коэн. Как мы уже передавали ранее, лидер партии Амха Исраэль Офер Винтер заявил, что необходимо сказать правду, которая заключается в том, что Израиль не разгромил Хамас. Вот его слова.
1: עומד על הרגליים, משתקם, מקבל מאות מסעיות של סחורה ביום שמממנות את פעילות הטרור שלו.
0: Три года идет война, которая не заканчивается. Хамас стоит на своих ногах и восстанавливается. Ежедневно в распоряжение Хамаса поступают сотни грузовиков с товарами. Он получает финансирование для своей террористической деятельности. Эта группировка не разоружена и не побеждена. И надо говорить правду нашему обществу. Это станет одной из главных тем предстоящих выборов, подчеркнул Офер Винтер в интервью корпорации КАН. Его слова приводит корреспондентка КАН Яра Шапира. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра повышение температуры, в среду усиление жары, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг и в пятницу понижение температуры. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о пропавшей без вести в Непале израильтянке Катерине Сакович, которая последний раз выходила на связь с семьей утром 26 августа. И только сегодня, 6 дней спустя, израильский МИД признал, гражданка Израиля пропала без вести в Непале. Мы побеседуем с пенсионным консультантом о том, что делать с пенсионными накоплениями, если вы уезжаете из Израиля на несколько месяцев, а также как обезопасить себя, заключая сделку с частным предпринимателем. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Лишь через 6 дней после того, как гражданка Израиля Катерина Сакович пропала без вести в результате наводнения на границе Непала и Китая, израильский МИД вышел на связь с ее родственниками. Это произошло после обращения редакции Канрека и других журналистов. Израильское консульство в Катманду и отдел по делам израильтян, находящихся в бедственном положении за рубежом, при МИДе находятся в постоянном контакте с ее семьей и ведут работу с местными властями и организациями в усилиях по ее розыску. Так сообщил нам Министерство иностранных дел Израиля. О Катерине мы поговорим с ее сестрой Дариной Михнович. Дарина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: 26 числа Катерина вышла утром на связь. Как и при каких обстоятельствах?
1: Она прислала видео в семейную группу меня и моих родителей, записала видео, что они выезжают из Тимура на КПП. Это было в 6:30 утра по Непалу.
0: То есть она должна была пересечь границу Непала и Китая?
1: Совершенно верно. Она шла в паломничество на гору Кайлаш в Тибете.
0: И она находилась там с какой-то организованной группой или путешествовала одна?
1: Она находилась с организованной группой, которая называется Live Holidays. Ее владелец Гопал, непалец, с ним я тоже на прямой связи. Их группа насчитывает, вся группа большая, насчитывает 55 человек. Конкретно группа моей сестры — это 8 человек. Из них одна моя сестра, она гражданка Беларуси и Израиля, также вид на жительство в Италии. Далее там 6 граждан Украины и один непалец-гид по имени Хари.
0: И никто из этой группы так и не выходил на связь?
1: На данный момент никто из этой группы не выходил на связь. По всем доступным мне проверенным официальным источникам, последняя связь с группой была примерно в 8:31-8:40 по Непалу.
0: Когда вы поняли, что происходит что-то не то? Она вот вышла на связь 26 числа утром, прислала это видео. Когда вы начали беспокоиться?
1: Наш папа увидел в новостях, что произошел оползень, и практически сразу связался со мной. Сразу же мы включились в работу и начали читать новости, сходить с ума, но потом я начала проверять официальные источники, связываться сразу же с МИДом, с МИДами всех стран. В МИД Израиля я обратилась 27 августа вечером, и они перезвонили мне где-то в 8:30 прямо из Иерусалима и прислали официально, что они приняли в работу. Далее, в течение 3 дней никакого ответа не было, но все было в работе. А по всем сводкам Китая и Непала я вижу, что Катя проходит как гражданка только Беларуси. Поэтому я вышла на связь со всеми вами, подключила все СМИ, чтобы как можно скорее усилить давление на МИД Непала и Китая. МИД Израиля очень хорошо подключился и всячески содействует. Они перезванивали мне, они на связи, они сегодня, как вы и сказали, правильно дали официальные комментарии.
0: А скажите, пожалуйста, почему вам было так важно, чтобы МИД Израиля признал, что гражданка Израиля и Беларуси, то есть и гражданка Израиля пропала без вести в Непале?
1: Я поняла. Дело в том, что по всем официальным сводкам на данный момент у них числится, что пропал только один гражданин Израиля, некий мужчина около 60 лет. Имя, к сожалению, я не знаю. Он не был в группе моей сестры. И, конечно же, это не стыковка, и моя задача – максимальное информационное распространение информации, что у нее двойное гражданство и вид на жительство в Италии.
0: Угу. То есть, чтобы все страны, и Израиль, и Беларусь, и Италия приняли усилия по поискам Катерины?
1: Совершенно верно. И как можно скорее донесли эту информацию до МИДа Непала и Китая. Из Китая очень медленно доходят новости по дипломатическим каналам, но они тоже активно работают. Дело в том, что если моя сестра сейчас где-то находится, это мои предположения, допустим, без сознания в больнице, то вот эти нестыковки, вот эти ошибки могут привести к тому, что мы не сразу получим информацию. А для меня и всей моей семьи очень важно как можно скорее узнать, что она была найдена. Это делается только для того, чтобы как можно быстрее получить информацию.
0: Расскажите, пожалуйста, о Катерине. Что она за человек?
1: Катька очень светлый человек. Она у нас ягоза и очень много путешествует. Она занимается духовным развитием, и вся моя семья, конечно, были не очень довольны ее путешествиями в не самые безопасные места. Ну, никто не знал, что это будет небезопасно. Конечно, она не собиралась ни на Эверест, ни на Эльбрус или какие-нибудь еще экстремальные виды. Но она очень часто ездила по ретритам, развивалась духовно, физически. Ей 41 год. Она замечательно выглядит. Вот, мы ее очень любим. Спасибо. У нее огромное количество невероятных друзей, и я узнала очень многих из них за вот эти уже 6 дней. Вся ее работа, все ее друзья в Италии, все ее друзья в Беларуси, в Израиле, вся наша родня молится беспрестанно за ее спасение. Я уверена, что моя сестра жива и вернется к нам. Я верю в это как никогда. Я прошу всех, кто меня слышит, пожалуйста, молитесь за мою сестру. Это все, что нам нужно.
0: Дарина, вы выезжаете завтра в Непал.
1: На данный момент я оформляю билеты в Непал. Да, предположительно, мы вылетаем, я и мой партнер, мой молодой человек, мы вылетаем в Непал, чтобы проводить такую же работу, как я провела сейчас здесь, в Израиле. Биться во все двери и добиваться своего. Всеми возможными разрешенными официальными способами.
0: То есть вы собираетесь ездить из больницы в больницу искать там Катю?
1: Совершенно верно. Я собираюсь находиться в Катманду. Там же уже собрались родственники разных групп. Огромное количество людей русскоговорящих и англоговорящих из Непала со мной на связи. Волонтеры находятся. Я буду ходить по больницам. Я не собираюсь ездить в опасные места. Я не собираюсь к каким-то деревням, упаси Господь, прорываться там на этот КПП. Ничего. Моя задача только курировать все, что я могу курировать там.
0: Скажите, пожалуйста, а как ваши родители все это переживают?
1: Мои родители переживают. Как вы думаете? Пропала старшая дочь. Они переживают, но они под присмотром специалистов, постоянно со мной на связи, и у меня самые сильные родители на свете, которые верят в то, что все закончится хорошо.
0: Мы тоже очень с вами надеемся. Из израильского МИДа есть ли какая-то информация о том, какие предпринимаются шаги с израильской точки зрения, чтобы найти Катерину?
1: По информации, которая у меня есть, израильский МИД на связи со всеми послами, консулами пробивается в Китай в плане информации, чтобы как можно быстрее официальные сводки были зарегистрированы правильно. Потому что на данный момент Китай говорит, что только один украинец где-то у них потерян, и даже нет белорусов. Но наша группа, опять же, наша группа, предположительно, это 99%, также заявляет Гопал, директор фирмы Leaf Holidays, турагентство, что, скорее всего, они находились на этом КПП в эпицентре и не успели куда-то там далеко перейти на сторону Китая. То есть они находились там. А Китай не видит белорусов, не видит израильтян. Я хочу, чтобы сводки фигурировали правильно. это поможет в быстром получении информации.
0: А вам дали какое-то объяснение, почему она не значилась в этих списках как израильская гражданка?
1: Пока что никакого официального объяснения, почему так, у меня нет. Но у меня есть официальное подтверждение от МИДа Израиля, что они приняли в работу, что они видят, что Катя израильтянка. Она не так давно получила документы. Вот, и они видят, что израильтянка, и пытаются добиться того, чтобы везде тоже это было. Вот это информация, которая есть у меня.
0: А то, что заняло 6 дней признать, что еще одна израильтянка потеряна,
1: Здесь я не совсем могу утверждать, что это заняло 6 дней. Подождите, они со мной связались 27-го вечером и приняли в работу. Я не могу со 100-процентной уверенностью утверждать, что они признали, что Катя израильтянка только на 6-й день. У меня нет такой проверенной информации. Но на данный момент признали.
0: Но только сегодня вышло официальное сообщение об этом из МИДа.
1: Давайте будем честны. Некоторые процессы в нашей прекрасной стране происходят медленно. Давайте просто верить в то, что это просто они только вам сообщили. Я буду думать, что они давным-давно признали и взяли в работу. Так или иначе, и ваше радио, и остальные новостные источники очень сильно помогают в давлении на МИД других стран, чтобы они как можно быстрее приняли эту информацию.
0: Дарина, мы желаем вам, чтобы вы как можно быстрее нашли Катерину. Я уверена, что это произойдет. Мы будем следить за вашим телеграм-каналом, и все, кто не безразличен к судьбе Катерины, есть телеграм-канал, где Дарина выставляет все последние сводки и все последние новости. Берегите, пожалуйста, себя в Непале, и мы с вами.
1: Спасибо, вы просто ангелы. Важный момент по моему каналу, если позволите. У меня там в закрепе есть официальные источники, которыми я пользуюсь для проверки всей информации, которую я получаю. Эти официальные источники, по возможности, все семьи пострадавших используйте тоже. Я проверила их руками 10 раз перед тем, как опубликовать. Вся информация, которую я публикую, я проверяю по нескольку раз, и это только официальные источники. Там есть видео с тем, как я на нее молюсь, как я говорю, что мои духовные друзья видят ее живой, но в плане текста и скриншотов я публикую только официальную информацию. Я надеюсь, для кого-то это будет просто морально очень полезно.
0: Спасибо вам большое. Мне говорят, что нужно сказать название канала, если вы хотите, но только это с вашего пожелания.
1: Это с моего пожелания. Да, конечно, буквально 1 секунда я его продиктую. Так, Live Holidays на английском, тире, поиск Кати Сакович и группы. Я повторю, Live Holidays, тире, поиск Кати Сакович и группы. Сейчас вступление в канал важен только по ссылке приглашению. Сейчас я изменю в настройках группы, чтобы можно было найти по названию. Спасибо, что сказали об этом. Прекрасная идея.
0: Большое вам спасибо, Дарина Михнович, сестра Катерины, которая числится пропавшей без вести в Непале. Огромное вам спасибо за эту беседу. Еще раз удачи вам и успеха.
1: Спасибо и вам.
0: Всего доброго. Вопрос от радиослушателя, который нам показался весьма интересным. Я прекратил работать на 3 месяца, уехал за границу, но страховая компания постоянно спрашивает меня, что происходит с пенсионными отчислениями. Кто и как должен туда отчислять? Вот такой вопрос, и мы решили посоветоваться с пенсионным консультантом Геннадием Бердичевским. Геннадий, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Итак, наш радиослушатель на 3 месяца уехал за границу. Непонятно, собирается ли он там оставаться надольше, но пока он 3 месяца проживает там. Кто в это время несет ответственность за его пенсионное отчисление?
2: Ну, давайте начнем с того, что ответственность за мои пенсионные отчисления – это исключительно моя ответственность, так же, как ответственность за то, чтобы на банковском счету были деньги, и чтобы все выплаты, так сказать, происходили. Так же, как моя ответственность за то, чтобы на кухне у меня была мытая посуда, скажем так, да? То есть это моя ответственность. Каждый человек, пенсия – это не чье-то, не дяди, ни тети, ни государства. Пенсия – это мои пенсионные накопления. Но мало того, что это пенсионные накопления, это еще и страховые покрытия на случай потери трудоспособности и на случай вдовам-сиротам, если у человека есть семья. Поэтому Очень важна непрерывность страховых покрытий, чтобы не получилось так, что я 2-3 месяца в случае, если со мной что-то случилось, я оказался между стульями. Это раз. А кроме того, в большинстве современных программ, если у меня программа прервалась, стала неактивной, то в этой ситуации восстановление страховых покрытий на инвалидности на случай смерти, оно не идет сиюминутно, оно там через какое-то время покрытие, то есть какое-то время покрытие, страховое покрытие не будет включать в себя существующих заболеваний. То есть, если у меня есть какая-то история медицинская, то, так сказать, все, что произойдет как развитие этой истории, может оказаться не застрахованной в таком случае, когда мы допустили программу, чтобы она стала неактивной. Еще одна причина, почему нельзя допускать неактивность программы. Дело в том, что согласно указу об обязательном пенсионном

0: отчисляет на пенсию. В этой ситуации предусмотрено в пенсионных программах такое понятие, как риск смани, временные страховые покрытия. Временные страховые покрытия или риск смани в пенсионных фондах новых действуют автоматически до 5 месяцев. В полисах Битох Минарим такого правила нет. Но полисы не отменяют, где-то до 3-4 месяцев неоплаты, там посылают письма, предупреждают и так далее, сразу не отменяют. Так вот, первые 5 месяцев в пенсионных фондах фактически оплату за эту страховку, но мы не платим как бы весь платеж, который мы платили, когда работали, потому что там большая часть денег платежа это были накопления. А именно только страховую составляющую, это обычно небольшая сумма. Хотя при высоких зарплатах и при, если человек в возрасте, там, под предпенсионном, скажем так, это может быть довольно много денег, но все равно относительно общего вклада это относительно не очень большая сумма. И вот эту вот небольшую сумму стоит платить. Так вот, первые 5 месяцев снимают эти деньги автоматически из накоплений. Это в пенсионном фонде, а в полисе Битох Минарим требует вас разрешения на это.
1: Что то есть никуда переводить деньги не надо, все идет автоматически, просто касса сама себе...
0: В пенсионном фонде, не в полисе, не в полисе. В полисе нет, в полисе мы должны сделать актив. И еще раз подчеркну, в пенсионном фонде только 5 месяцев. А что, если мне больше времени нужно страховые покрытия эти, потому что перерыв между работодателем, например, полгода, 8 месяцев, год. Так вот, активным действием, то есть обращением в пенсионный фонд, я могу сделать вот этот риск мани до 2 лет. Но тогда нужно, так сказать, им сказать, откуда брать деньги. Или из накопления, или я буду платить ежемесячно что-то им. Вот. То есть пенсионный фонд, а большинство сегодня программ это пенсионные фонды, первые 5 месяцев автоматом, не дожидаясь 5 месяцев, нужно сделать, потому что если будет 5 месяцев и 1 день, все, программа уже не активна. Поэтому, не дожидаясь 5 месяцев, нужно договориться, чтобы продолжили и этот риск мани и дальше. А что касается полиса Битох Минарим, то здесь, в общем-то, нет такой автоматической подушки, скажем так. Что касается полиса Битох Минарим, то надо активно обратиться в страховую компанию. Сказать, я хочу сохранить полису в состоянии риск мани. Договориться опять-таки со страховой компанией, откуда это будет платиться, это страховое покрытие. Либо я буду ежемесячно выплачивать, либо в некоторых случаях есть возможность из накопленных денег. И в этой ситуации пенсионная компания продолжит мне программу опять-таки до 2 лет.
1: А после 2 лет все? Уже...
0: После 2 лет нужно либо платить в полном объеме, то есть перевести, например, программу в состояние как частник. Это называется «тагмулимлят смаи» на иврите. То есть платить уже как частное лицо, либо чтобы новый работодатель платил, или программа действительно превратится в неактивную.
1: Если программа превратилась в неактивную, да, допустим, человек уехал из Израиля, а программа прожила за рубежом где-то 5 лет, не работал на израильские компании, то есть пенсия ему не отчислялась, вернулся в Израиль через 5 лет. Может ли он заново открыть этот пенсионный фонд? Может ли он, ну, допустим, снять свои накопления, если он не может заново этот пенсионный фонд открыть?
0: Давайте так. Пенсионные накопления в принципе нельзя снять. Пенсионные накопления предназначены для получения пенсии. Поэтому неважно, он вернулся или нет, ему положено из этих денег пенсию. Это его деньги. Другое дело, что эти деньги не прошли массах на сумму, потому что с пенсионных отчислений в момент вклада из Тлуша Маскорета мы не платим с этих денег налога, ну, по крайней мере, довольно высоко, до довольно высокого предела, скажем так. И поэтому эти деньги не проходили через Масхносу, то есть мы не платили с этих денег налоги, поэтому они не свободны от налога. Поэтому, когда мы изымаем пенсионные накопления, неважно в каком возрасте, обычно мы платим 35% налог. Ну, конечно, есть исключения из этого правила, всякие там социальные случаи, типа инвалидности и так далее, но мы не будем, так сказать, в эти углы заходить, так сказать, но принцип есть оплата налога. То есть взять эти деньги нельзя, но можно из них получать пенсию. Нет никакой проблемы. Теперь, если я вернулся, мне открыть надо программу. Если уже я несколько лет не платил, то

0: открываются новые программы. Это может быть той же самой компании. Нет никакой проблемы. Но это будут какие-то новые условия. То есть не те условия, которые у меня были тогда, а будут какие-то другие. Что касается этих денег, которые накоплены, которые остались в старой программе, они остаются в этой программе на тех же самых условиях, на которых и были. Они просто ждут своего часа, когда я ими воспользуюсь. Деньги работают эти на бирже, приносят какую-то прибыль. Какой-то процент я с них плачу как комиссию. Обычно прибыль больше, чем комиссия, и причем намного. Ну, бывают ситуации, что если что-то там неправильно сделали, то прибыли может быть почти не быть. Это уже надо следить, это уже надо смотреть за этими вещами индивидуально. Но принцип очень простой. Желательно держать программу, чтобы она была в активном состоянии в любом случае. Желательно, чтобы программа не прерывалась. Если программа прерывалась, то фактически мы открываем программу на новых условиях. То есть старые условия не сохраняются. Кстати, в пенсионных фондах это не важно, а вот в полисах битовых миналим это может быть важно.
1: Еще один вопрос уже от другого радиослушателя. Если, допустим, человек уволился, его уволили, может ли он положить ПИЦУИМ или свою компенсацию в пенсионный фонд, то есть добавить эти деньги к пенсии?
0: Окей. Это на самом деле очень сложный вопрос, потому что здесь есть очень много нюансов. Давайте сначала разъясним радиослушателям, потому что я сталкивался, что люди многие этого не понимают. Дело в том, что каждый отработавший наемный работник, ему положено ПИЦУИМ. Но в процессе работы работодатель отчисляет в счет будущих ПИЦУИМ в пенсионную программу работника. И вот здесь нужно понимать, что далеко не всегда то, что отчисляет работодатель в пенсионную программу, это 100% моих ПИЦУИМ. Очень часто это только какая-то часть от моих ПИЦУИМ. И поэтому, когда человек заканчивает работу, особенно после длительного срока работы, всегда стоит проконсультироваться со специалистом, ну, длительно я имею там 20 лет, 15 хотя бы, да, и выше, всегда надо консультироваться со специалистом и проверять, что правильно рассчитали ПИЦУИМ, даже в серьезных организациях, потому что ошибок там может быть очень-очень много. Так вот, как я понимаю суть вопроса слушателя, она заключается в том, что от работодателя ему какая-то положена доплата. То есть часть денег находится в пенсионной программе, а часть ему положена от работодателя. То есть работодатель не все ПИЦУИМ вкладывал в пенсионную программу. А сейчас ему положены какие-то деньги от работодателя. И вот эти деньги работник хочет сказать, да, положи мне в пенсионную программу. Я, так сказать, просто пенсию буду больше получать.
1: Да.
0: Что я вам скажу на эту тему? Это весьма проблематичный подход. Дело в том, что здесь есть две сложности. Первая сложность от работодателя. Работодатель, можно сказать, не крути мне мозги. Все. На этом разговор закончен. Окей? Вторая проблема заключается в том, что после того, как работодатель это дело вложил, нужно еще получить от налогового управления разрешение на это дело. То есть, причем разрешение берется постфактум, то есть уже после сколько вложил. И здесь есть проблема. Дело в том, что у МАСАК-НАСЫ есть очень строгие критерии, когда давать это разрешение, когда нет. И есть вероятность, что на часть денег дадут разрешение, а на часть денег не дадут разрешение.
1: Такое
0: поэтому
1: тоже бывает.
0: Моя личная рекомендация – не выдумывать велосипед. Не нужно делать эти сложности. То, что вам дает работодатель, спокойно освободите от налога. Мы можем ПИЦУИМ освободить от налога до 13750, умноженное на стаж. Опять-таки, это в большинстве случаев. Да, я говорю сейчас в большинстве случаев. Не могу давать конкретную рекомендацию вот конкретно этому человеку по радио, да, не видя цифр, не видя ситуации.
1: Конечно.
0: Освободите эти ПИЦУИМ от налога в большинстве случаев. Это самый правильный вопрос. Вы хотите потом добавить эти деньги на пенсию, добавьте по 80 тысяч в год, может добавлять купат гемуляшка. Вложите эти деньги в купат гемуляшка. Это такая накопительная программа, в которой деньги будут накапливаться. И если я использую эти деньги потом для получения пенсии, то я даже налога с прибыли не заплачу. Вот для увеличения будущей пенсии вот такая программа. Вложить эти деньги туда и все. 80 тысяч в год можно вкладывать в такую программу. Даже если сумма ПИЦУИМ, она больше, то в конце концов, ну вот, это же год идет календарный, допустим, 31 августа человек получил эти деньги, да, допустим, 150 тысяч получил. Ну так он 80 тысяч положил 31 августа, а еще 70 тысяч вложил 1 января, то есть там 4 месяца, да? Угу. Не проблема. То есть моя рекомендация в этой ситуации не заморачиваться. Это очень сложно, и я лично это не люблю. В большинстве случаев я рекомендую этого не делать.
1: Геннадий Бердичевский, пенсионный консультант, огромное-огромное вам спасибо за этот комментарий.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Министр юстиции принял указ о распространении коллективного договора на тех, кто по тем или иным причинам не работал в последнюю иранскую войну, Шаагата Ари. О том, кто и как получит заработную плату, а может быть и не получит, мы поговорим с адвокатом Марины Полиновской, женское лобби, с Дулата Нашим. Марина, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Итак, что же происходит с теми, кто по той или иной причине не могли выйти на работу во время операции «Львиный рык»? Те, кто сидел с детьми, может быть, те, кто работал...
4: Да, я именно вот сейчас... Значит, этот указ был подписан буквально сегодня Яривом Левиным как министром труда. И там есть следующие категории. Во-первых, работник, который работал в учебном заведении в особой местности, то есть там, где велись бои, видимо, то есть...
1: Имеется в виду север страны.
4: Имеется в виду все, что было, в общем-то, закрыто по решению властей.
1: Угу.
4: То есть если школы были закрыты, все время, когда школы были закрыты, и рабочие места в сфере образования. Дальше следующий – это работник, который не находился на работе, потому что должен был заниматься своим ребенком, который находится с ним из-за того, что образовательные учреждения были закрыты. Если этот работник не находился в определенном этом месте, где были закрыты образовательные учреждения, или он полностью находится на попечении этого работника, и второй родитель этого ребенка находился на своей работе и не мог заниматься ребенком по какой-то другой причине. Это не будет касаться работодателя, если он предоставил условия для того, чтобы приводить ребенка на работу.
1: То есть, например, бомбоубежище организовал какой-то детский сад.
4: Да, или в медицинских учреждениях, в которых какое-то время были какие-то мероприятия для детей, то есть такого рода. Или разрешил приводить детей на работу, и это было возможно. То есть не, грубо говоря, там, не знаю, Рафаэль, чтобы дети там гуляли. И так далее. Теперь это касается и приемных детей, но это да, и также если этот работник, это человек с ограничениями, который живет в этом определенном месте, где ведутся военные действия. И его работодатель знает о его ограничениях, или он предоставит удостоверение от врача о том, что у него есть ограничения, и он не может доехать до места работы или находиться в нем, потому что он не может выполнять советы ПИКУДОРОВ, то есть...
1: Рекомендации команды водителя.
4: Службы ПИЛО, да.
1: Но мы, это только да. те, кто жили на севере страны, где были боевые действия. Но ведь во время операции «Львиный рык» обстреливалась вся территория Израиля.
4: Скорее всего, все время, пока были закрыты учебные учреждения, это будет касаться всех. А потом, когда уже все открылось для всех, будет касаться только тех, кто... живет на севере, потому что это касается периода по 36-е. То есть война для большинства закончилась уже 14 апреля, а тут, соответственно, пока продолжались военные действия.
1: Угу.
4: Вот. Теперь, что касается еще некоторых моментов, это... ну, как будут высчитывать... А, да, еще очень важный момент, это то, что если работнику, например, взяли его отпускные, то есть, с одной стороны, не выплатили обычную зарплату, но взяли отпускные, это будет считаться, что работодатель выплатил зарплату,
1: ага.
4: и эти отпускные должны будут вернуться работнику в... и перечень его отпускных.
1: Угу. То есть, если были сняты с него отпускные
4: да.
1: в те дни, то эти отпускные необходимо вернуть?
4: Да, то есть выплаты должны быть произведены уже в следующем зачете, то есть в следующем месяце или получится через месяц.
1: Угу.
4: Соответственно, работник уже должен будет увидеть, что ему вернули эти дни.
1: Угу. Вот все, что мы сейчас сказали. Должен ли работник предпринимать какие-то активные шаги, чтобы это случилось? Да? Например, обратиться к работодателю и сказать, вот меня не было с такого-то по такой-то день по такой-то, такой-то причине. Или же работодатель уже сам должен все это знать и самостоятельно разбираться со всеми инстанциями?
4: Ну, теоретически работодатель должен будет это знать. Понятно, что если это большой работодатель, то они получат сообщение дальше от HR или от каких-то других своих ведомств, то есть будет какое-то пояснение работникам. Я бы, конечно, озаботилась этим, особенно если это маленькие частники, которые могут вообще ничего об этом не знать. И да, сообщить. И опять же сообщить очень важно, что именно, например, по поводу отпускных.
1: Угу. То есть напомните работодателю, вы с меня
4: да.
1: сняли тогда-то и тогда-то отпускные,
4: да,
1: давайте возвращайте.
4: Совершенно верно. Еще может быть вопрос насчет битуах леуми, потому что многие работники же вышли на неоплачиваемый отпуск и получили за это время оплату от битуах леуми. Там может быть разборка с битуах леуми. Мы еще не знаем точно, как они будут действовать, потому что это было принято только сегодня. Но, возможно, нужно будет вернуть... деньги битуах леуми, потому что когда работодатель выплатит то, что он должен выплатить в следующем месяце, то битуах леуми увидит, что работник как бы получил деньги за период, который битуах леуми был записан как неоплачиваемый отпуск.
1: Угу.
4: И, само собой, не захотят провести двойную уплату.
1: Угу.
4: То есть тут надо будет посмотреть, как работодатель будет все это сообщать битуах леуми и как будут проводиться выплаты. То есть, возможно, это работодатель возьмет на себя этот перевод, или нужно будет, или битуах леуми обратиться к работникам с требованием возвращения денег. Мы еще не видели от них какого-то сообщения, то есть они еще ничего не написали по поводу этого указа.
1: Понятно. Что ж...
4: Если будет какое-то сообщение, то мы будем рады, конечно, об этом сообщить. в дальнейшем, и если у кого-то будут проблемы со своими работодателями по этому поводу, не захотят соответствовать указу, то, конечно, мы можем помочь с этим разбирательством.
1: Мы — это женское лобби, Дулаты наши.
4: Да.
1: Большое вам спасибо. Адвокат Марина Полиновская, женское лобби Ждулата Нашимы. Большое спасибо за эти хорошие
4: спасибо
1: новости.
4: Вам. Спасибо вам. Всего доброго.
1: Всего доброго. Мы продолжаем. В нашу редакцию обратилась радиослушательница, которая заплатила гонорар мастеру за установку двери. Мастер гонорар взял и после этого перестал отвечать на звонки радиослушательницы. О том, что необходимо сделать, чтобы не попасть в просак с подобными мастерами, мы поговорим с Руненом Регевым Кабир, директором профессионального развития в общественной организации Муна Цибур. Рунен Регев Кабир, Минаэль Питуах Микцу и Б. Имуна Цибур. Шалом лехаэрафтов.
5: שלום, שלום.
1: סיפרתי למאזינים על המקרה שהגיע אלינו למערכת. הגברת הזמינה התקנת דלתות, מצאה את המתקין של מלו, והוא נעלם. לא עונה לטלפונים, לא רוצה לעשות כלום, הדלת לא הותקנה. השאלה היא איך לעשות את זה נכון? איך לא ליפול לכל מיני מאכרים כאלה שלוקחים כסף ולא עושים כלום?
5: אז קודם כל נתחיל מהסוף באופן הכי ישיר למקרה הזה. מאוד חשוב לא לשלם מראש את כל ואפילו לא חלק גדול מהסכום, וזה מאוד מאוד חשוב. צריך תמיד להיות סכום משמעותי מאוד שמשולם בסוף העבודה. בוודאי כשזה עבודה שמישהו בא אליך הביתה. זאת אומרת, לא מייצרים בשבילך ארון או שולחן, שאז צריך כן איזושהי מקדמה לחומרים ולעבודה, אלא מגיעים אליך פשוט הביתה. אז לא לשלם את הכל מראש, זה הדבר הראשון.
1: כן. אני אתרגם ואז אני אשאל אותך עוד שאלה. Первым делом, говорит мой собеседник, нужно, во-первых, не платить всю сумму сразу же, и дальше даже не большую часть суммы, которая есть. То, что необходимо сделать, нужно какую-то часть суммы заплатить, особенно если речь идет не о человеке, который приносит или приобретает специально для вас какие-то материалы, а просто готовую вещь должен каким-то образом приспособить, нужно заплатить часть, небольшую, а уже после того, как работа завершена, нужно заплатить большую часть. Говорит мой собеседник, что же еще нужно, необходимо знать. Ма оде царих ладат ве царих лискор.
5: אז ככה, כמה כללים. קודם כל, מאוד חשוב לקבל הצעת מחיר מפורטת. זאת אומרת שאומרת, מה כוללת ההצעה? למעשה, הכי טוב לקבל כמה הצעות. זה גם נותן אפשרות להשוות מחיר, זה גם נותן אפשרות לראות איזה, מי מציע יותר במחיר הזה, מי מציע פחות, כי יש הבדלים בעבודות ש... אנשים שונים מציעים. דבר נוסף מאוד חשוב, לקבל המלצות או להשתמש באתר שמראש נותן המלצות, כמו למשל אתר מדרג, שזאת ההתמחות שלו. אתה יכול לחפש בעלי מקצוע ולראות את חוות הדעת עליהם.
1: וזה באמת, זה אמיתי? זה לא מפוברק?
5: לא, לא, לא. זה לא מפוברק, זה לא מפוברק, וזה בהחלט כלי שיכול להיות מאוד שימושי. בעיקר כשאתה לא מכיר אנשי מקצוע. ועוד דבר מאוד חשוב, לסכם בכתב מה כוללת העבודה ומה האחריות עליה. זאת אומרת, קיבלת הצעות מחיר, החלטת עם מי אתה מתקדם, שיהיה סיכום בכתב, זה יכול להיות גם בוואטסאפ או באימייל, אבל שיהיה סיכום בכתב שהוא כותב, אני נותן ככה וככה וככה, אחריות, יש אחריות, אין אחריות, אחריות לשלושה חודשים וכו' וכו', אבל שיהיה סיכום בכתב של העבודה, לפני שהוא מתחיל אותה.
1: אוקיי. Okay. Они торгем вас от Шейла. Очень важно, во-первых, получить разные предложения от разных мастеров и сравнить цену. Это, во-первых, дает вам возможность понять, кто завышает цену, кто нет. И только потом выбирать человека, который в результате будет делать эту работу. Еще одна дополнительная рекомендация – это использовать так называемый использовать сайт, который называется Midrag. И там вы можете найти рекомендации по поводу различных мастеров. И это очень важно, потому что если вы не знаете человека или ваши знакомые не могут вам дать рекомендации на какого-то специалиста, то там вы можете найти настоящие рекомендации. И я два раза переспросила. Это действительно настоящие рекомендации, которые касаются вот таких мастеров, техников и так далее. Очень важно все записать. Все записать, какие числа будет выполнена работа, сколько вы ему даете. Это может быть просто сообщение в WhatsApp, а может быть просто какой-то документ. Нужно также указать, есть ли какая-то гарантия на то, что делает этот человек. Гарантия 3 месяца, гарантия год и так далее. И по установленному графику он должен вести эту работу, тот мастер, который вы заказываете. Арбе פעמים, ואני יודעת שהרבה אנשים, במיוחד קשישים, באמת מתפתים לדבר הזה, כשאומרים להם, עם חשבונית זה יעלה נגיד 200 שקלים, ובלי חשבונית זה יעלה 150.
5: כן.
1: האם כדאי להתפתות לדברים האלה?
5: מאוד מאוד מומלץ לא לעשות עסקאות בצורה כזאת, בטח ובטח, מדובר באיש מקצוע שאתה לא מכיר, אחר כך אנחנו רואים בתלונות באמון הציבור, לפעמים אנשי המקצוע מתכחשים בכלל, לא הייתה עסקה, לא הייתי שם, לא מכיר אותו. מאוד חשוב שיהיה לכם קבלה חשבונית שמתעדת את העסקה, מה סופק, מה שולם, לא לוותר על זה. בנוסף, על המסמך הרשמי הזה יש פרטים שאיתם אחר כך אפשר לאתר את אותו אדם ברוב הגדול של המקרים, ובמידת הצורך אפילו להגיש נגדו תביעה אם צריך. אז חד משמעית לא לוותר, למרות שזה עולה יותר, לעשות את העסקה בצורה מסודרת ומתועדת ושתהיה לכם חשבונית.
1: יש עוד איזשהם טיפים או דברים שחשוב לדעת?
5: יש תחומים מסוימים בחשמל, זה השכיח ביותר, שחשוב לוודא שיש לאיש המקצוע תעודת חשמלאי. כן. זאת אומרת שהוא מוסמך, שהוא איש מקצוע, זה בהחלט חשוב. אני חושב שמעבר לזה, כבר ההמלצות הן יותר ספציפיות לענפים שונים. כן. יש המלצות לבעיה עם מנעול, והמלצות אחרות לעבודת שרברב, או, זאת אומרת, אבל בגדול, לקבל הצעות, לא הצעה אחת, אלא כמה שתוכלו להשוות, לסכם בכתב, לא לשלם הכל מראש, ושיהיה לכם תיעוד בחשבונית וסיכום בכתב. אלה הדברים החשובים ביותר.
1: כן, זה ממש ממש חשוב, ותודה רבה לך, רונן רגב כביר, מנהל מקצועי, פיתוח מקצועי בארגון אמון הציבור. תודה רבה רבה לך על הטיפים
5: תודה.
1: האלה. Переведу последний ответ моего собеседника. Он говорит о том, что если... И я задала ему вопрос о том, что многие, когда им предлагают сделать какую-то работу, допустим, вместо того, чтобы заплатить 200 шекелей, можно заплатить 150, если работа будет сделана без квитанции. И в этом случае мой собеседник говорит о том, что не нужно соглашаться на такие такие вещи, нужно обязательно, требовать квитанцию, потому что, во-первых, если квитанции не будет, то после этого мастер может сказать, ну, не было этой сделки, у меня вот квитанции на это нет. И, к сожалению, в организации «Иммуноцибур» очень часто сталкиваются именно с такими жалобами, когда отсутствие какой-либо квитанции, в результате мы не можем всю эту сделку, мы не можем подать в суд на человека, который, допустим, обманул своего клиента. Кроме этого, на квитанции написаны все данные вашего мастера, если вы будете его искать, или если что-то, скажем так, не в порядке, вы можете воспользоваться этими данными. Если мы говорим об электриках, то здесь обязательно перед тем, как вы договариваетесь с электриком, нужно потребовать от него лицензию. Электрик должен быть с лицензией. И это тоже очень-очень важно. Ну, а если подвести итог, как нужно вести себя с мастерами, с частными мелкими предпринимателями, то первое, нужно обязательно получить несколько предложений, сколько будет стоить данная работа. Второе, все нужно записать, неважно, как вы это запишете, на листе бумаги или же сообщением в WhatsApp, не платить всю сумму или ее большую часть перед началом работ, ну и, конечно же, получить квитанцию. Такие рекомендации от Рунена Регив Кабир, директора профессионального развития в общественной организации «Иммуноцибур». Ну, а перед тем, как завершить программу, уважаемые радиослушатели, я еще раз напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту. Ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp. Его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. На сегодня наша программа подошла к концу. Ее подготовили продюсер Мирьям Гилевич и звукорежиссер Михаил Ольшванг. У микрофона была Яна Брискман. После небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Евгений Кушнер. Ну а затем мой коллега Олег Клоц подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего вечера, главное, спокойного. Всего вам доброго. До свидания.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Сегодня в Стамбуле проходит первая государственная встреча в рамках стратегического союза между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Согласно достигнутым договоренностям, если на одну из этих стран будет совершено нападение, то две другие встанут на ее защиту. Ирит Лилиан, исполнявшая не так давно обязанности израильского посла в Анкаре, выразила опасения, связанные с тем, что такой тройственный союз между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном может представлять собой военную угрозу для Израиля. При этом она отметила, что речь может в данном случае идти не о сиюминутной, а о более отдаленной перспективе. Об этом она сказала в интервью корпорации «Кан». Председатель партии Байта Циони Амилуимникем Хиле Трупер вновь заявил, что не поддержит правительство, которое будет опираться на несионистские голоса. Он подчеркнул, тот, кто может создать сионистское правительство, тот, кто сумеет заручиться поддержкой сионистского большинства, удостоится и нашей поддержки. Ибо наша задача состоит в становлении сионистской коалиции. Мы не согласны на создание правительства Нетаньяху из 61 мандата. Но даже если он получит 63 мандата, мы все равно с этим не смиримся, ибо оно не будет опираться на сионистские голоса, указал Трупер в интервью корпорации «Кан». Руководство полиции отдало распоряжение усилить охрану председателя Центральной избирательной комиссии судьи Ноама Солберга. Корреспондент «Кан» Орли Алкалай передает, что охрана Солберга была усилена в течение последних нескольких дней в связи с тем, что была получена соответствующая информация разведывательного характера. Крупнейшая военная сделка между Израилем и Грецией. Как мы уже передавали, глава администрации ХОМА, организации, занимающейся разработками различных видов вооружений и исследованиями в сфере высоких технологий, Моше Фатель, заявил в интервью корпорации «Кан», что данная сделка не причинит ущерб интересам безопасности еврейского государства. Напротив, по его словам, такая сделка только послужит стимулом для производства в том числе и систем перехвата. Он отметил, что к закупкам израильских вооружений могут присоединиться и другие страны, и это тоже пойдет на пользу Израилю. К другим темам. Как стало известно, еще одна гражданка Израиля, находившаяся в Непале, не выходит на связь. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел в Иерусалиме. МИД в Иерусалиме отмечает, что израильское консульство в Катманду, а также работники отделов, занимающиеся оказанием экстренной помощи израильтянам, которые за границей оказались в бедственном положении, поддерживают постоянные контакты с членами семьи израильской гражданки, находившейся в Непале, связь с которой прервалась. Не прекращаются попытки определить ее местонахождение. Завтра ее сестра намеревается вылететь в Непал, чтобы присоединиться к поискам. Корреспондент «Кан» Итамар Маргалит передает, что речь идет о Кате Сакович, 41 года. Она является также обладательницей белорусского гражданства. В Непале считается пропавшим без вести израильтянин 60 лет. Он перешел границу Тибета с Непалом именно утром того дня, когда на страну обрушились сильнейшие наводнения. Корреспондент «Кан» Рам Брандес передает, что всего в Непале числятся пропавшими без вести 590 иностранных граждан из 39 стран. 320 иностранных туристов в Непале были спасены. Вот что сказала сестра Кати Дарина Махневич в интервью Яне Брискан в программе «Особый случай».
1: Я буду ходить по больницам, я не собираюсь ездить в опасные места, я не собираюсь к каким-то деревням, упаси Господь, прорываться там на этот КПП, ничего. Моя задача только курировать все, что я могу курировать там, биться во все двери и добиваться своего всеми возможными разрешенными официальными способами. Я уверена, что моя сестра жива и вернется к нам. Я верю в это как никогда. Я прошу всех, кто меня слышит, пожалуйста, молитесь за мою сестру. Это все, что нам нужно.
0: А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра повышение температуры, в среду усиление жары, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг и в пятницу понижение температуры. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 31 градус, в Хайфе 30, в Галилее 29, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
3: Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

0: улыбку, чтобы помнили тот свет, который он распространял. И я в своих интервью стремлюсь этот свет также поддерживать и говорить о том, что мы должны быть вместе, мы должны заботиться друг о друге и помнить об Оре, каким он был, и, разумеется, о том, как он погиб. Это была Инаф Данина, мать Ори Данина, погибшего в туннеле в Рафиахе. 2 года назад в туннеле в районе Рафиахе были обнаружены тела 6 заложников: Кармель Гат, Эден Ярушальми, Эш Гольдберг Полин, Алекс Лобанов, Альмук Саруси и Ори Данина. Да будет память их благословенна. А мы переходим к другой теме и поговорим мы о той оборонной сделке, которая была сегодня подписана. Одна из крупнейших оборонных сделок в истории страны была подписана сегодня между Израилем и Грецией. Это соглашение называется «Щит Ахилла» стоимостью около 3 миллиардов евро, то есть более 10 миллиардов шекелей. Израиль создает для Греции комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от беспилотников и авиации до перехвата баллистических ракет. Это не только крупная коммерческая сделка, но это новый уровень стратегического сотрудничества Израиля и Греции в Восточном Средиземноморье. Мы беседуем с бригадным генералом запаса Раном Кухавом, бывшим пресс-секретарем армии обороны Израиля, бывшим командующим системой противовоздушной обороны. Шалом леха, тарубим Ран Кухав, леша авар, дувер цар, факет агана аверит, шалом леха, туда шатай там.
1: Шалом, эрх тов.
0: עד כמה הסקזות שאנחנו מדברים על חריגה בהיקף במשמעות שלו, קד ישראל לא מוכרת מערכת נשק אחת, אלא למעשה ארכיטקטורה שלמה של הגנה אווירית רב שכבתית. מה זה אומר על יכולת טכנולוגית של ישראל ועל ניסיון המבצעי שנצבר בשנים האחרונות?
1: מערכת הביטחון הישראלית ומערכות ההגנה האווירית של חיל האוויר הן מוכיחות בעשור האחרון יכולות מבצעיות פנומנליות, טובות, אולי לא מושלמות, אבל בוודאי מביאות ידע וניסיון מבצעי שאין במקומות אחרים בעולם. לא רק כמערכת אחת כנגד איום אחד, אלא בדיוק כפי ששאלת, מערך הגנה אווירית רב שכבתי, משולב עם כמה וכמה מערכות נשק, מכמה וכמה סוגים, בכמה וכמה טילים, מכמה וכמה תעשיות שונות. די אם נזכיר כמובן את התעשייה האווירית, את רפאל, את אלביט, וגם תעשיות קטנות יותר. וכמובן שאת הידע המקצועי והניסיון המבצעי שצברנו בשנים האחרונות, וזו באמת גאווה ישראלית, קודם כל גאווה מקצועית שלנו, אנשי ההגנה האווירית, שאנחנו יכולים להעביר את הידע, את הניסיון, ובמידה מסוימת גם למכור, גם על מנת לייצר עוד ועוד מקומות עבודה ויכולות ייצור וייצוא של אותו ידע ואותה מערכת הגנה אווירית רב שכבתית. בדיוק כפי ששאלת.
0: אני אתרגם בשבילך ועוד שאלה. Израильская авиационная промышленность, израильская система противовоздушной обороны в течение последних 10 лет показывает хорошие результаты. Может быть, они не идеальные, но они действительно очень хорошие. Мы набрали знания, оперативный опыт на очень высоком уровне, и здесь действительно и авиационные промышленности, Эльбит, и более и небольшие компании продают многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Ну, и это тоже важная часть. С одной стороны, гордость можно испытывать за те знания и опыт, которые мы располагаем, которые востребованы на международной арене в данном случае, ну и создаются также и рабочие места, есть финансовая выгода, об этом тоже не надо забывать. Иван Медоберет, Лагана, Мифнителим, Баллистим, Ткифота, Вериот, Векатбамим, Аткама, Марахот, Зод, Бамет, Марахот, Зод, כזאת באמת יכולה ליצור מטריה אחת מול מישונים כל כך, ואיפה עדיין נמצאות נקודות התורפה אולי?
1: מדובר במערכת שכפי שאמרת,

0: מאפשרת מעין מטריה, אם תרצה כיפת ברזל, ואפילו למערכת האמריקאית שעורכת וכמה קרא דונלד טראמפ על שמה של מערכת הישראלית, גולד או גולד דומב או גולדן דומב בארצות הברית, כך שבהחלט זו מערכת שתאפשר מגוון פתרונות מסוגים שונים למגוון איומים, כנגד טילים, רקטות, כטב"מים, מלטים, מזלטים, ומערכת שלמה, אבל היא בוודאי אינה מושלמת. וגם בשאגת הערי, וגם בעם תל אביב, וגם במהלך כל שלושת שנות המלחמה, אחוזי העירות הם טובים, אולי אפילו טובים מאוד, אבל בוודאי לא מושלמים. לא יהיה פה 100%, כפי שאין בישראל 100%, גם לא יהיה ביוון 100%. והדבר הזה ייקח זמן, הוא לא קורה מחר בבוקר, לוקח זמן לרכוש ולהצטייד ולהתאמן ולפרוס ולהשתפר, כך שאין פה הבטחה ל-100% הצלחה, בוודאי לא בתקופה הקרובה, אבל זו בהחלט בשורה. בשורה קודם כל ליוונים, כך שהם מצטיידים ומשתפרים ומתקדמים ובעלי יכולת שלא קיימת אצלהם כעת, אבל זה עוד ייקח זמן, וגם כשזה יהיה, זה לא יהיה מושלם, אנחנו האחרונים שנבטיח 100% כן. לא לאזרחי יוון, ובוודאי לא לאזרחי ישראל.
1: כן, כלומר, היוונים מקבלים אותם מערכות שנחותם אנחנו הרגשנו במלחמות האחרונות.
0: לא את כל המערכות, ולא באותו היקף, וגם חלק מהסודות נשמרים כמובן כאן אצלנו בארץ, אנחנו לא מעבירים את הכל, לא את כל סוגי המערכות, ולא את כל המערכות, ולא את כל הידע והיכולות, כמובן שומרים לעצמנו את הסודות ואת היתרון היחסי, אבל זו בהחלט בשורה.
1: אני מתרגם לשאלה האחרונה. Мой собеседник говорит о том, что мы передаем систему защиты от баллистических ракет, авиации и беспилотников. Это такой своего рода зонтик против разных угроз. В общем, железный купол и, в общем, как говорил президент Трамп, золотой купол. Он, в общем, взял это название у израильской системы. Система это не идеально, мы это прекрасно знаем. Очень высокий процент нейтрализации угроз, но не 100%. Есть что изучать, есть куда улучшаться. Но, безусловно, все это не будет установлено завтра утром. Это будет действовать постепенно. За это время будет накапливаться опыт, будут производить какие-то технологические улучшения. Можно сказать, что в какой-то степени греки получат ту систему наличия, которую мы чувствовали в ходе последних войн. Но, безусловно, это не все. Мы не передаем все нашим греческим партнерам. Есть информация, которую мы не хотим делиться. Часть систем, которая остается у нас, мы хотим сохранить у себя качественное превосходство. Но в значительной степени эта система действительно защитит небеса наших греческих партнеров. Есть что-то бетехазу, шерахауна, лимахт исраэлит, есть шайом бекуш гаво, бен этер, бесхута нисайона мифцаих, фиша амахта. האם ביצוע ביטחוני בכיף כזה יכול לשנות את מעמדה האסטרטגי של ישראל ליצור בריתות ומנפי השפעה חדשים, לא רק להביא תועלת כלכלית?
0: זו שאלה אסטרטגית שמדברים עליה הרבה, ואני אגיד את זה כך ובזהירות. מתקיים פה בעצם שיתוף פעולה משולש בין ישראל ליוון לקפריסין, שיש שיאמרו שהוא סוג של מענה למשולש אחר שהולך ומתקיים בהובלת טורקיה במרחב הזה. הדבר הזה והתפיסה הגיאו-אסטרטגית הזאת נכונה גם לתחומה שלנו להגנה אווירית באירופה. אנחנו הרי יצאנו ומחרנו והעברנו יכולות חץ לגרמניה, חץ 3, במסגרת עסקת ענק של התעשייה האווירית לפני כשנה, וכעת גם עסקה גדולה ביוון, בעצם יותר קרוב למזרח התיכון. אני מזכיר, יוון היא מדינת נאטו, כך שיש לה, וגם גרמניה כמובן.
1: וגם טורקיה, אתה יודע, מדינת נאטו.
0: וגם טורקיה, נכון. די אם נזכיר שלטורקים יש S-400 רוסי, כך שבעצם היוונים מעמידים פה מערך הגנה אווירית ברובו ישראלי, או עם מערכות מערכות ישראליות כנגד יכולות טורקיות שהולכות ומתפתחות, ואני חושב שהמעורבות הישראלית יש לה משמעות לא רק כלכלית ומבצעית ותעשייתית, אלא גם בסוגיה גיאו-אסטרטגית שאתה שואל עליה. הדבר הזה נכון גם ביוון ובאזור שלנו, גם במפרציות, גם שם לפי פרסומים נמצאות מערכות הגנה אווירית של התעשיות הישראליות, כך שבהחלט היכולות של ההגנה האווירית יכולות להשפיע גם בסוגיה הגיאו-אסטרטגית, ביחסים בין המדינות, ובמערכה בעצם בין הגושים, בין הקיצוניים שנמצאים בטורקיה, ברוסיה, בפקיסטן ובאיראן כמובן, ובין מדינות מערב בהובלת אמריקה, אבל לישראל יש משקל מבצעי ומקצועי מאוד משמעותי, גם בעסקת הענק הזאת, יחד עם היוונים.
1: תודה רבה לאמרן כוכב, לשעבר דובר צה"ל, מפקד הגנה האווירית. המון תודה שבאת איתנו הערב.
0: תודה, ערב טוב ושקט.
1: תודה. ответ на последний вопрос от следующий вопрос был: израильские системы пользуются высоким спросом благодаря боевому применению, операционному опыту. Может ли оборонный экспорт подобный изменить стратегическое положение самого Израиля, создать новые союзы, рычаги влияния и не только принести экономическую выгоду, о которой мы говорили? Этот вопрос, в общем, непростой, говорит мой собеседник. С одной стороны, мы многие воспринимают это выстраивание, эту сделку крупную, как выстраивание более прочного союза с Грецией и Кипром против Турции и их партнеров. Мы работаем, Израиль работает над укреплением европейской системы обороны. Мы некоторое время назад продали системы ХЭЦ Германии. Сейчас вот эта вот сделка с Грецией. И Германия и Греция, члены страны-члены НАТО. Правда, Турция тоже входит в НАТО, но у них есть система противоракетной обороны С-400 российские. И это не нужно забывать. В каком-то смысле эта сделка ставит, ну, не то, что Турцию под угрозу, но это, в общем, своего рода, безусловно, своего рода конкуренция и такое региональное воздействие. И это такого своего рода посыл экстремистам в Турции, в Иране, в Пакистане, в России, говорит мой собеседник, о том, что в международной системе отношений и союзов, которые устраивают Соединенные Штаты в первую очередь, у Израиля есть очень важная роль, как в свете, так сказать, оперативного опыта, боевого применения части систем, так и передовых технологий, которые в этой сфере наша страна обладает. Так что, безусловно, возможные военные союзы, дальнейшие новые какие-то союзы, это неотъемлемая часть того, что сейчас происходит. Это был Ран Кохав, бывший пресс-секретарь армии обороны Израиля, бывший командующий системой противовоздушной обороны.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Поговорим мы сейчас, 18 часов 36 минут в Израиле, поговорим мы сейчас о выборах в самых разных аспектах. Ну, начнем мы с аспекта вопроса безопасности политиков. У нас в эфире Павел Маргулян, ведущий Первого радио. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Итак, консультативная комиссия по охране высокопоставленных лиц рекомендовала предоставить охрану бывшему начальнику генерального штаба, лидеру партии Шар Гадязинкоту, но только до выборов. При этом глава комиссии Ронан Коэн подверг критике сам способ обращения Азинкота в Шабак. Он сказал, Шабак не частная охранная компания. Есть также и спор вокруг Яира Голана, уровень угрозы которому также повысился. Более того, пока вот мы готовились к этой программе, выяснилось, что усиленно глава Центральной избирательной комиссии Ноама Сольдберга. Об этом полиция приняла решение. Правда, не служба общей безопасности, но в последние дни к нему представлена личная охрана. О каких угрозах вообще идет речь?
4: Ну, угрозы, которые связаны с напряжением в обществе, и это печально, это осознавать. Это вряд ли угроза каких-то иранских агентов, если речь идет о людях, которые находятся внутри страны. Это угроза, с которой количество может перейти в качество. То есть количество разных там сообщений, которые они получают в социальных сетях, угрозы и так далее. Многие политические демонстрируют, как им угрожают. Вот на этом основано. Но так как у нас в стране нету четкого порядка, кого надо охранять, а кого не надо охранять, то вот то же самое решение этой комиссии во главе с Роненом Коэном, по мне, оно оказалось странным. Его объяснение оказалось странным. Он, с одной стороны, он говорит, что Гади Азенкот и его окружение, их просьба была довольно странная. Шабак не, как вы сказали, не частная компания, мы тут не можем всех подряд охранять. А с другой стороны, он согласился дать ему охрану до выборов. Так непонятно, да или нет. Зачем вы дали, если вы не частное охранное агентство? Это раз. А во-вторых, он сказал, что нету конкретных угроз, есть общие какие-то угрозы многим людям. Если говорить из общих угроз, нам надо количество охраняемых людей увеличить на порядок, потому что, мне кажется, общие угрозы есть. Тут целый полк, по-моему, набрать людей, которых надо охранять, потому что есть какая-то общая угроза. Вот, и поэтому все это связано с решением той же комиссии предоставить охрану Саре Нетаньяху до конца жизни ее супруга. А если он завтра проиграет выборы и останется просто депутатом, Сару тоже будут охранять, они тоже. В общем, там какая-то путаница, но она опять же основана на том, что нет четких критериев. И поэтому эта комиссия может решать вот такие выносить решения, которые мне непонятны. Их внутреннее противоречие, скажем так, этих решений. Вы охраняете Гади Азенкота, на Яира Голана не меньше угроз сыпется, то надо охранять его, если уж вы приняли такое решение.
1: Ну, на самом деле, создается ощущение, что это, так сказать, не последнее решение комиссии в этой сфере. Речь идет о... В том числе и звучат голоса, которые говорят следующее. Состав комиссии такой, что любое его решение будет выглядеть как политически окрашенное. Предоставит охрану политику, ну, значит, в общем, ну, такого, не знаю, указания сверху конкурентам нынешней власти охрану не предоставит. Не предоставляем охрану политику, значит, прогнулись под давлением оппозиции. То есть, в общем, не совсем в такой какой-то стерильной сфере вся эта комиссия функционирует. Но что касается главы комиссии, тот же самый представитель Шабака Коэн, он в эфире разных средств массовой информации еще до того, как принял решение, подвергал критике вообще саму необходимость в эфире, в частности, 14-го канала, саму необходимость предоставить Гади Азенкоту охрану, так что там все, что называется, неоднозначно.
4: Он тоже сам себе противоречит. Да, он сначала был против представления охраны, сейчас он согласился, пытаясь объяснить это противоречивыми какими-то вещами. Поэтому я не совсем понимаю. Эта комиссия действует, у нее, наверное, есть очень узкий определенных законом ситуации, а все остальные ситуации зависят от того, как они их трактуют. И поэтому они могут трактовать, как они хотят. Хотят сказать, мы не частная охранная, Шабак не частная охранная агентство, никого не будем, кого не положено из первых лиц государства. Или вот давайте, ну, Гади Азенкот попросил, хотя попросил как-то не очень хорошо, мы ему предоставим. Ну, вот так мы решили. Все. Так он очень много работает, к сожалению, в стране.
1: Если мы смотрим на политическую карту, на то, как она меняется, что показывают опросы, на что бы вы обратили внимание в эти динамичные дни?
4: Я бы обратил внимание, мне кажется, что исход выборов будет решаться от положения вот с этими партиями второго эшелона, скажем так, с мелкими партиями, от того, объединятся они, не объединятся, объединятся друг с другом или присоединятся к каким-то большим блокам. Иначе, если они не договорятся, и главным там будет эго, и кто на каком месте в списке находится, то они просто-напросто сожгут десятки или сотни тысяч голосов избирателей. А это может повлиять на итог выборов и привести нас к тому, что мы после 27 октября начнем готовиться к следующим выборам. Это вполне. Поэтому я считаю, что вот очень большой вес от решения вот этих, по-моему, 10 списков, можно набрать 10 списков от того, что они будут друг с другом делать или с непрохождением электорального барьера, потому что если они пойдут по отдельности, то большая часть их упадет, конечно же.
1: Ну, может быть, они все-таки в какой-то форме объединятся, или вам кажется, что это непредсказуемая совершенно история? У нас сколько дней осталось до окончательного объединения?
4: Ну, 8, наверное, угу. Да, до 8 сентября. Смотрите, вся израильская политика – вещь непредсказуемая. Вот, давайте так. Вот. Я могу вам сказать, что напомню презентацию партии Оффера Винтера, который на презентации заявил, что мы не можем позволить тому, чтобы у власти в стране оставался тот состав правительства и те депутаты Кнессета, которые были у власти 7 октября. А на следующий день он заявил, что мы будем рекомендовать Бениамина Нетаньяху на пост премьера. Как одно складывается с другим? У меня не складывается одно с другим, вот эти заявления Оффера Винтера. Поэтому как он себя поведет в конце концов, я не знаю. Вот, то же самое в остальных. Вроде бы наибольшие подвижки есть в объединении Эрдана и Фейглина, по-моему. Но я не уверен, что даже объединившись, они пройдут электоральный барьер. Вот, этого да. объединения недостаточно для уверенности, скажем так.
1: Последний вопрос. Сегодня в Нацарете, в Назарете, в гостинице «Роман» состоится пресс-конференция. Вот сейчас она уже, я так понимаю, в ближайшее время и пройдет, на которой Мансур Аббас представит нового кандидата в депутаты, второе место в списке партии «Рам» Юава Сагаловича, бывший депутат Кнессета от партии «Еш Атид». Какое значение, на ваш взгляд, этот политический шаг может иметь?
4: Вы знаете, судя по опросам, которые я видел, электорального значения это особого не имеет. Это вхождение Сагаловича в арабскую партию. Это больше имеет символическое какое-то значение. Стремление, на мой взгляд, здоровой части нашего общества к легитимизации араб 20% жителей нашей страны. Что они такие же граждане с теми же самыми правами. Их пытаются сейчас делегитимизировать, называется всех скопом пособниками террора, исламистами, это пугалки такие действуют. Сагалович делает шаг в ту сторону, в которой должна идти здравая часть, как я сказал, общества, объединяться с теми, кто легитимен, кто, если он может быть в Кнессете, значит, он может быть и в правительстве, и ничего в этом страшного нет, страна не рухнет от этого. Вот этот шаг такой первый, я бы сказал, это одно из самых уникальных событий вот этого периода предвыборной кампании.
1: Павел Нургулян, журналист и ведущий Первого радио. Большое спасибо за ваш комментарий.
4: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Завтра, 1 сентября, в Израиле начинается новый учебный год. За парты и в детские сады вернутся около 2 600 000 детей. Система будет работать примерно в 28 тысячах школ и детских садов. Начало учебного года вновь проходит на фоне разговоров о серьезной нехватке учителей. В Министерстве просвещения говорят, что ситуацию удалось взять под контроль. Учебный год начнется в штатном режиме. Представители самой системы образования говорят, что реальная картина гораздо сложнее. Мы беседуем с Юлией Драбкиной, учителем английского языка в старшей школе. Юлия, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Вы ситуацию видите изнутри, который год, надо сказать. Насколько остро нехватка учителей ощущается сегодня непосредственно в школах?
5: Нехватка учителей ощущается очень остро. Ситуация ухудшается с каждым годом. Школы вынуждены брать учителей, которых они бы не взяли в лучших условиях. Многие школы берут учителей без педагогического образования, то есть просто людей, которые не знают, там, например, учителей английского, просто англоговорящих, учителями математики в начальную школу студентов, не студентов математических факультетов, а студентов просто университетов, в которых есть какие-то свободные часы. Молодые люди, которые нигде никогда не учились, преподают по несколько предметов в начальной школе, не имея никакой подготовки. В общем, ситуация очень плохая и становится хуже и хуже. Есть школы, в которых учителей нет к началу учебного года, и часы пытаются раскидать между теми учителями, которые есть. Учителя не соглашаются их взять, потому что это очень много. В общем, ситуация, с моей точки зрения, катастрофическая.
1: Но при этом можно ли сказать, что новый учебный год начинается в штатном режиме?
5: Да, он начинается в штатном режиме, потому что он начинается в штатном режиме всегда, и наш штатный режим – это постоянная нехватка учителей, нехватка ресурсов, нехватка всего, отставание системы от ситуации. Вот Поэтому, да, это наш штатный режим. Вот как вот мы, в общем, живем в целом в Израиле, вот такой у нас штатный режим, так у нас и в школе такой штатный режим, к сожалению.
1: Почему в системе, на ваш взгляд, все труднее привлекать учителей и удерживать тех учителей достаточной квалификации, которые уже начали работать? В чем главная проблема, на ваш взгляд? Зарплата, нагрузка, отношения родителей, может быть, что-то еще?
5: Ну, тут несколько из факторов, они, в общем-то, очевидны. Во-первых, отношение к учителям совершенно чудовищное. Если смотреть в соцсетях, где угодно, отношение к учителям как к прислуге, как к чему-то, что недостойно уважения по умолчанию. Естественно, когда такое отношение воспитывается дома с детства, мы не можем ожидать от детей уважения изначального. У детей очень короткие... период становится короче и короче, период, когда они в состоянии как быть сконцентрированными, это медицински доказано, что на сегодняшний день несколько минут – это уже верх детской способности сохранять концентрацию. Система не в состоянии выстраиваться так, чтобы каждые несколько минут менялась активность, это в принципе невозможно. Ну и самое главное, что, во-первых, в классах по 30-40 человек, из этих 30-40 человек примерно половина, родители которых никогда не занимались их воспитанием. Когда эти дети приходят в школу, привыкшие к тому, что им можно примерно все, они себя, соответственно, ведут так же. И учителей, ну, половина времени, не знаю, сколько, мне сложно, у меня нет статистики, уходит время на то, чтобы просто удерживать класс.
1: У вас есть личные ощущения, да?
5: Да, конечно, и ощущения, и наблюдения мои за коллегами, за многими. Я много лет работаю в системе, ситуация ухудшается с каждым годом, и я не вижу никакого выхода из этой ситуации на данный момент. Ситуация такая.
1: Может быть, есть что-то новое, что-то хорошее все-таки в новом учебном году, помимо самого факта его начала?
5: Я бы рада сказать, что есть что-то новое, но я пока не вижу ничего нового, что может изменить ситуацию к лучшему на данном этапе. Дети не хотят учиться. Дети не то, что не хотят учиться, дети не хотят учиться в школе. Они считают, чем больше развиваются всякие инструменты и все вот это, дети все меньше и меньше хотят сидеть на уроке, все меньше могут это делать, и они уже приходят в школу с установкой, что нам скучно, нам неинтересно. Я в прошлом году делала опрос учеников. Ни один из учеников не сказал, что ему в радость приходить в школу. Ни один. Я работаю в старшей школе, 10, 11 и 12 классы. И это при том, что я наблюдаю за своими коллегами, скажем, людьми среднего и старшего возраста. Это люди неравнодушные. Это огромные, в моей картине мира, учителя делают просто невероятную работу. И жалобы на учителей совершенно, с моей точки зрения, не обоснованы в большинстве случаев. Конечно, бывает всякое, как среди учителей, так среди людей других любых профессий. Есть хорошие, есть хуже, есть умные, есть глупые, но в целом я вижу очень неравнодушных людей, которые изо всех сил стараются и не могут сделать так, чтобы детям было интересно. А дети хотят, чтобы им было интересно и весело каждую минуту. Поэтому мы сталкиваемся с ситуацией, в которой... Мы, в общем-то, я начинаю год со слов, что мы с вами находимся в одной и той же системе, мы ее рабы. Давайте будем стараться в этой системе хоть как-нибудь сделать нашу жизнь лучше.
1: Мы все равно поздравляем вас, ваших коллег, да и нас всех с началом нового учебного года. Пусть он пройдет спокойно, в штатном режиме. Ну, а кому что интересно, будем надеяться, что все это проявится в ходе этого самого учебного года. Спасибо, Юлия Драбкина, спасибо. Учитель английского языка в старшей школе. Большое спасибо, что с нами побеседовали, и действительно удачного, хорошего нового года.
5: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Последняя тема нашей программы. Из-за необычной погоды и сильного помутнения морской воды в Израиле временно остановилась работа большинства опреснительных установок. Водное управление уже призвало сократить подачу пресной воды для сельского хозяйства на юге. Муниципалитеты временно отказаться от полива общественных садов. Для домашних хозяйств ограничений как таковых нет. Есть некие региональные призывы, но вообще вся эта ситуация поднимает вопрос о том, насколько устойчива устойчивая израильская система водоснабжения. У нас в эфире Илана Курель, корреспондент Ynet, Йод Ханун, специализирующийся на южном регионе и вопросах окружающей среды. Илана Курель, которая в Дагом, в Асвива, в Ynet, в Йод Ханун, туда лах, а зашли дебат. Медаберт Итану, шалом лах. עד כמה המצב הנוכחי חריג, ואם יש כרגע חשש ממשי למחסור זמני במים, או בשלב זה מדובר בעיקר בצעדי מנע?
6: טוב, תקשיב, זה אירוע מאוד חריג, זה בדרך כלל לא קורה, וזה אירוע מאוד משמעותי, כשמקורות ורשות המים מפסיקות בעצם את המים לחקלאות וסוגרות את השלטר לחקלאים במועצה האזורית רמת נגב ובאזור הר הנגב, זה אירוע בהחלט רציני. אנחנו כן יכולים לומר שמצילומי לוויין נראה שהמקור לבעיה הזו, לאחירות במים שהובילה להשבתה של כל מתקני ההתפלה שלנו בים התיכון, נובעת מעצה שבעצם התפתחה בדלטה של הנילוס, ומשם היא הגיעה אלינו. תוסיפו לכך את העובדה שכמובן יש זיהום במים של עזה, דבר שגם מסייע לעצות להתפתח, וקיבלתם בעיה גדולה. הראשון להיות מושבת היה מתקן ההתפלה אשקלון, ואחריו כל היתר. יש לנו 6 מתקני התפלה בים התיכון, ובעצם אחד אחרי השני הם הושבתו. מתקן ההתפלה חדרה עכשיו פועל, גם מתקן ההתפלה סורק א' פועל, ולאט לאט במהלך השעות הקרובות והיממה הקרובה המתקנים הנוספים יתחילו לפעול.
1: כלומר, בנוגע להגבלות, יש הנחיות מיוחדות לציבור כרגע, או שאנחנו עוד לא שם?
6: אנחנו עוד לא בנקודה שבה הציבור עצמו, האזרח הפרטי בבית, צריך להפסיק לעשות מקלחות, או פתאום לא להוריד את המים באסלה. כן יהיה נחמד אם אנחנו נוכל ברגיל ביום יום לחסוך, אבל ההנחיות הן בעיקר לרשויות המקומיות ולחקלאים. יש לך רשויות גם שהחליטו להגדיל ראש ולהוציא הנחיות גם לאזרחים הפרטיים. זה לא איזושהי הנחיה של רשות המים או התאגידים או חברת מקורות, זה איזשהו סוג של הגדלת ראש שלהם. בכל מקרה, האזרח הפרטי, כדאי שהוא יקפיד בכל מקרה על לחסוך במים, ובינתיים ברשויות אין גינון, אין מים בחופים, כמו שאנחנו רואים בתל אביב לדוגמה, ובעצם הרשויות נדרשות לחסוך באזורים האלה, וגם כאמור, המים באזורים מסוימים באזור הנגב, המים השפירים לחקלאים, הופסקו, שזו בעיה מאוד גדולה. אנחנו מאוד מקווים שהדבר הזה לא יימשך יותר מהיום.
1: אילנה קוריאל, כתבת הדרום והסביבה בוויינט וידיעות אחרונות, תודה שדיברת איתנו, ונקווה שזה יעבור מהר ולא יתפתח לכיוונים בלתי רצויים. תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם, ערב טוב.
1: Да. Я переведу то, о чем мы побеседовали. Ситуация нынешняя очень необычна, говорит наша собеседница. Больше водное управление призвало действительно сократить подачу пресной воды для сельского хозяйства на юге. Местные советы на юге, такие как, например, Рамат-Анегев и другие, прекратили подачу воды для сельского хозяйства. И спутниковые снимки показывают, что источник загрязнения воды, который мешает работать опреснительным установкам, лежит в том, что есть значительный рост водорослей в дельте Нила. Оттуда они поступают в наш регион, в Средиземное море. К этому добавляется грязная вода в районе Газы. И все это напрямую влияет на работу опреснительных установок. В первую есть у нас 6 опреснительных установок. В первую очередь перестала работать опреснительная установка в районе Ашкелона и несколько других, но вот опреснительная установка в районе Хадеры работает, Сорокалев также начнет работу в ближайшее время. Пока нет никаких официальных ограничений для жителей страны. То есть экономить воду всегда хорошо, но никто ни от кого пока не требуется прекратить принимать душ или перестать спускать воду в унитазе. Но, разумеется, полив, например, в разных местных советах прекращен. Нет воды, например, на пляжах Тель-Авива и в других населенных пунктах. Подача воды в общественные парки прекращена. Будем надеяться, что в ближайшее время эта ситуация изменится, но пока вот такая экстренная и необычная ситуация, временный дефицит воды, по крайней мере, на уровне полива, как сельского хозяйства, так и, в общем, в общественных садах. Это была Илана Куриэль, корреспондент Wynet и идиот охранов, специализирующийся на южном регионе и вопросах охраны окружающей среды. Программа «На пике событий» подошла к концу. За пультом Авиатар Шимони, продюсер Вацлав Проченко, редактор Людмила Ермакова. У микрофона был я, Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, хорошего вечера.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов, более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерло» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня очень гармонично себя чувствует, настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции, Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерло». «Мизерло» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через 3 года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки, это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. Мизерлу, который слышал от своего отца Ливанса, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием уд, и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из криминального чтива, из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

и то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял Мизерлю совершенно в разных жанрах, в разных темпах аранжировки, все было настолько разным. Но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о Мизерлю с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет Мизерлю.

Вот такая интересная история Мизерлоу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Но я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

маме было. Думаю, что многие слышали, так же, думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни это очень много лет, слышали, конечно же, другое дело история. Ее кто только не исполнял. Полу Мариа и его оркестр, и Хулио Иглесиас, Лос Поптопс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate квартет, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поптопс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню, это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое, хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья. Первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Lost Pop Tops стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально. Если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Mami Blue» в переводе вокалиста из группы Lost Pop Tops «Mami Blue» с буквой «N» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает? Нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Эта песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США тоже. Автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек — это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes, «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «Девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы и истории припева «Гвантанамера», «Гуахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гуахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот эта крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. Гвахира Гуантанамера, девушка-крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен.

исполнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, словарь Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня за два сольди, «Canzoni de due soldi». Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении. На фестивале Санремо, это был 1954 год, тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери, это ее голос в нашем эфире.

0: Каталина Раньери исполнила эту песню, как говорят в таких случаях, на утро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: за советом о твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название — «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» он тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

0: Петру.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, и в Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки, центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

слова этой песни, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других музыку к песне «Иван Борис». И я, вы, конечно, ее помните. Написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Марии Лафоре» в ее исполнении стала классической. Конечно, появились версии. Давайте вспомним «Аллу Ёшпе».

In Other Words. Вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или Fly Me to the Moon. Именно называлась она так. Другими словами, In Other Words в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

Нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Конвер speaking. Говорит Уиллис Конвер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте «Конрека». Не

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, с вами Таня Барская. Как мы анонсировали, мы продолжаем разговор о творчестве Сальваторе Тото Кутуньо. И сегодня мы говорим о тех песнях, которые стали хитами в творчестве других. Часть этих песен Тото Кутуньо пел до появления их в репертуаре очень талантливых и известных музыкантов. Часть из них продолжал петь потом на итальянском, иногда на французском языках у себя на концертах. Итак, то, что касается творчества Кутуньо. Сначала он не пел, сначала он играл. Он вообще был мультиинструменталистом, играя на большом количестве музыкальных инструментов, в частности на гитаре, саксофоне, клавишных, ударных. И играл он в местных музыкальных группах до 19 лет, пока не отправился в турне по Финляндии в составе уже профессионального ансамбля. Параллельно он сочинял музыку. Музыка эта уже нравилась тем, кто его окружал. И началось для него все, когда он все-таки познакомился с Виту Половичини, это поэт, поэт-песенник. И тогда, когда он переименовал свою группу в группу «Альбатрос», а это было начало 1975 года, познакомившись с Половичини, он написал с ним песни, такие как «Африка», «Оазис» и «Ому довевай». В том же самом году художественный руководитель популярного французского певца Джо Дассена Жак Пле заметил этот тандем Кутуньо-Половичини, и постоянные авторы текстов Дассена Клод Лемель и Пьер Делануэ написали на эти мелодии Кутуньо французские тексты. Кутуньо – потрясающий мелодист. Благодаря именно ему у Джо Дассена с его тембром, который, кстати, перекликается с тембром самого Кутуньо, появились знаменитые песни «Салют», «Бабье лето» и «Эцит ун экзисте па» – «Если б не было тебя». Давайте услышим часть из них. Джо Дассен. Если говорить о песнях Тото Кутуньо и Джо Дассена, о музыке, которая появилась в репертуаре Джо Дассена, то можно для начала рассказать о песне под названием «Африка», которая была у Кутуньо. В ней шла речь о чернокожем американце, который мечтал покинуть Соединенные Штаты Америки, уехать на родину предков, в Африку, поэтому и название песни было таким. Вот именно эту песню первый услышал для Дассена Жак Пле, продюсер его, который устроил встречу с французской звездой. Кутуньо потом вспоминал, я был совсем молод, он сам позвонил мне, пригласил приехать в Париж, встретиться. Там мы и познакомились, и для меня всегда было важно, что мы сначала подружились, а потом уже занялись музыкой всерьез. Мелодия «Африки», безусловно, была хороша, текст был потом уже написано, естественно, на французском заново, что и понятно, всегда надежнее и легче писать новые тексты, новые слова, лирику, чем переводить оригинальную. И, как мы уже рассказывали, Пьер Делануэ и Клод Лемель, это два постоянных соратника, поэта Дассена, написали эти слова. Первым было слово оригинала, знаешь, как и у Кутуньо, они оставили его без изменений, а потом постепенно стала вырисовываться грустная картина размышления героя о потерянной любви, где он с горечью вспоминал те клятвы, которые влюбленные давали друг другу. И в процессе написания у Делануэ неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Индейское лето, в общем, понятие сугубо американское, равнозначное бабьему лету, такому прощальному всплеску тепла перед наступлением холодов. Так в итоге песня получила и новый текст, и новое название «Лето Индиен» – «Индейское лето». Успех его был огромен.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

После удачного почина Дасен вновь обратил внимание на репертуар группы «Альбатрос» Тото Кутуньо, и до следующего сингла он выбирал, и в итоге для сингла выбрал песню «Уму Дове Вай», которая была переработана в песню «Привет, салют». Она начиналась с такого задумчивого свиста, если вы помните. Композиция потом звучала достаточно грустно, повествовала о возвращении скитальца, который растерял мечты, возвращение на родину к своей старой любви. В русскоязычной версии, которая называлась «Здравствуй», ее исполнял Лев Лещенко, упор уже был сделан больше на любовную тему, нежели на тему разочарованного странника. На вопрос, почему он поет такие печальные песни, Дасен то отшучивался, говоря: «Я пою не о своих любовных страданиях и муках, а о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемеля». То отвечал действительно серьезно: «Мы живем в бурном, меняющемся мире, нам нужны паузы хотя бы для минутных размышлений, вехи для ориентировки».

Следующий хит Кутуньо написал специально для Джо Дассена, и так на свет родилась чуть ли не самая любимая, наверное, во всем мире композиция для Дассена «Если б не было тебя». Это было написано в 1976 году, когда Дассена спросили, с чего вы начинаете работу над песней. Он сказал, с нескольких нот. Их нужно довести до студии, до записи и добиться ощущения, что эти ноты легко запоминаются. Порой нелегко их сочинить. И первые такты песни «Если б не было тебя» появились сразу у Кутуньо, а вот продолжение коллективно искали 3 месяца. Казалось бы, с одной стороны, чего проще сочинить на приятную мелодию еще один текст о любви. Но поэты Лемель и Делануэ написали достаточно много вариантов, прежде чем добились результата. И центральной строчкой песни, конечно, должно было стать вот это допущение. «Если б не было любви». А вот дальше у поэтов наступил ступор. Оказалось, что если в мире нет любви, писать не о чем. Тогда была изменена строчка «Если б не было тебя».

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.
1: Иногда кажется, что у песни с определенными названиями итальянские корни, тут мы будем правы. В этом случае ее мелодию сочинил, как вы понимаете, Тото Кутуньо. В 70-е годы еще не было знаменитой песни «Итальяно Веро», визитной карточки Кутуньо. Зато композитор активно сотрудничал с французскими исполнителями. Если мы говорили сейчас о Досене, давайте поговорим о Мирей Матье. И, конечно, о песне «Чао, бамбино, сори». Очень многие не знают, что и тут музыка принадлежит Сальваторе Кутуньо. Несмотря на гибридное название, «Чао, бамбино» — это итальянское «пока малыш», «сори» — английское «прости». Остальной текст песни звучал на французском, его написал все тот же Пьер Делануэ, сочинивший тексты для Досена. И если в знаменитой песне Матье «Пардон муа» героиня извинялась перед брошенным мужчиной, то в «Чао, бамбино, сори» она, напротив, достаточно иронично отказывается от самовлюбленного ухажера, который то ли американец, то ли под него, как говорят, косит. Недаром в тексте упоминаются такие персонажи, как Панчо Вилья, лидер повстанцев во время Мексиканской революции начала 20 века, и то Буффало Билл, знаменитый охотник на бизонов и организатор шоу в стиле Дикого Запада, то Джон Уэйн, это американский актер, король вестерна. «Чао, бамбино, сори», Мирей Матье.

Еще одна песня Адриано Челентано, написанная на музыку Тото Кутуньо. Адриано Челентано, разумеется, не нуждается в представлении. Его знают и любят во всем мире. Он прекрасен, он обладает необычайной харизмой. Поет ли он на сцене, играет ли в кино, взгляд оторвать очень сложно в любом его возрасте. Одна из наиболее известных песен Челентано на музыку Тото Кутуньо стала песня «Il tempo se ne va». Он работал над этой композицией вместе с Тото Кутуньо, а Кутуньо написал эту музыку в качестве посвящения, уже как песню, посвящения дочерям Адриано Челентано. Что касается темы этой песни, время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время, времечко несет, кому мечты, кому тревоги, и между тем не устает. За нас оно ведет итоги. Когда возвращались времена и когда превращались дочери Адриано Челентано в его принцесс. Об этом эта песня «Il tempo se ne va».

Кристиана Меннелона и самого Тото Кутуньо. Что касается песен разных, они действительно до сих пор остаются хитами, шлягерами, если хотите, от Адриано Челентано. Они очень живы, эти песни, если мы в данном случае не говорим о темпе. И Тото Кутуньо, сочиняя эту песню вместе с Меннелоно, о которой я говорю, эта песня стала в мгновение ока именно челентановской, по стилю, по духу, вот с этой легкой ноткой наивного взгляда его и иронии, с другой стороны. Это всегда удавалось Адриано Челентано. Песня эта называется «Одни». Песня «Соли», которая в тот момент, когда она вышла, вернула Челентано на вершины хит-парадов Италии. Собственно, как и весь альбом.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
1: Хочу назвать еще одно имя и песню, которая возможно.

возможно, многие из вас, большинство, каким-то образом хоть когда-то и хоть один раз дослышали, тоже не подозревая, что это мелодия Кутуньо Гилла. Это псевдоним. Настоящее имя этой певицы Гизелла Вухингер. Позднее, после англоязычных ее альбомов, ее имя звучит уже в английской транскрипции как Джилла. Во время одного из ее выступлений в кафе Гиллу услышал сам Фрэнк Фариан, если кто-то не помнит, создатель культовой группы, в частности Бонни М, а потом и Eruption. Что касается ее. Итак, Фрэнк Фариан услышал Гиллу, она зацепила его своим тембром голоса, своей харизмой, и девушка стала подопечной знаменитого немецкого продюсера. К тому же Фариан начал раскручивать эту певицу даже раньше, чем группу Бонни М, поэтому в репертуаре обоих исполнителей встречаются одинаковые песни, а Бобби Фаррелла из Бонни М мы можем даже увидеть на подтанцовке у той же Гиллы. Так вот, автором этой песни был Тото Кутуньо. Итальянский текст сочинил Вито Половичини, с которым Кутуньо работал очень долго. В этом варианте песня называлась «Уомо», «Мужчина». Первой исполнительницей стала итальянская певица Мита. Ну, а в исполнении Гиллы это Джонни. Причем изначально была эта песня записана на немецком, но потом все привыкли больше к ее английскому варианту.

среди музыкантов, которые пели песни на музыку Тото Кутуньо, была прекрасная Йоланда Джильотти, она же Далида. Такая регга стилизованная тоже стала песней в ее исполнении. Это песня 79 года, ставшая хитом абсолютным, безоговорочным. Мелодия этой песни основана на песне «Доминико Модуньо», что означает «день за днем». Лирическая тема не та же самая, и, разумеется, это не был плагиат, что касается музыки. Что касается названия, он должен танцевать регги. Далида.

Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

0: מערכות ישראליות כנגד יכולות טורקיות שהולכות ומתפתחות, ואני חושב שהמעורבות הישראלית יש לה משמעות לא רק כלכלית ומבצעית ותעשייתית, אלא גם בסוגיה גיאו-אסטרטגית שאתה שואל עליה. הדבר הזה נכון גם ביוון ובאזור שלנו, גם במפרציות, גם שם לפי פרסומים נמצאות מערכות הגנה אווירית של התעשיות הישראליות, כך שבהחלט היכולות של ההגנה האווירית יכולות להשפיע גם בסוגיה הגיאו-אסטרטגית, ביחסים בין המדינות, ובמערכה בעצם בין הגושים, בין הקיצוניים שנמצאים בטורקיה, ברוסיה, בפקיסטן ובאיראן כמובן, ובין מדינות מערב בהובלת אמריקה, אבל לישראל יש משקל מבצעי ומקצועי מאוד משמעותי גם בעסקת הענק הזאת יחד עם היוונים.
1: תודה רבה לברן כוכב, לשאר הדובר צהר, מפקד הגנה האווירית. המון תודה שבאת איתנו הערב.
0: תודה, ערב טוב ושקט.
1: תודה. Ответ на последний вопрос от следующий. Вопрос был, израильские системы пользуются высоким спросом благодаря боевому применению, операционному опыту. Может ли оборонный экспорт подобный изменить стратегическое положение самого Израиля, создать новые союзы, рычаги влияния и не только принести экономическую выгоду, о которой мы говорили? Это вопрос, в общем, непростой, говорит мой собеседник. С одной стороны, мы многие воспринимают это выстраивание, эту сделку крупную, как выстраивание более прочного союза с Грецией и Кипром против Турции и их партнеров. Мы работаем, Израиль работает над укреплением европейской системы обороны. Мы некоторое время назад продали системы ХЭЦ Германии. Сейчас вот эта вот сделка с Грецией. И Германия и Греция, страны-члены НАТО. Правда, Турция тоже входит в НАТО, но у них есть система противоракетной обороны С-400 российские. И это не нужно забывать. В каком-то смысле эта сделка ставит, ну не то, что Турцию под угрозу, но это, в общем, своего рода, безусловно, своего рода конкуренция и такое региональное воздействие. И это такого своего рода посыл экстремистам в Турции, в Иране, в Пакистане, в России, говорит мой собеседник, о том, что в международной системе отношений и союзов, которые устраивают Соединенные Штаты в первую очередь, у Израиля есть очень важная роль, как в свете, так сказать, оперативного опыта, моего применения части систем, так и передовых технологий, которые в этой сфере наша страна обладает. Так что, безусловно, возможные военные союзы, дальнейшие новые какие-то союзы, это неотъемлемая часть того, что сейчас происходит. Это был Ран Кохав, бывший пресс-секретарь армии обороны Израиля, бывший командующий системой противовоздушной обороны. Поговорим мы сейчас, 18 часов 36 минут в Израиле, поговорим мы сейчас о выборах в самых разных аспектах, но начнем мы с аспекта вопроса безопасности политиков. У нас в эфире Павел Маргулян, ведущий Первого радио. Павел, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Итак, консультативная комиссия по охране высокопоставленных лиц рекомендовала предоставить охрану бывшему начальнику генерального штаба, лидеру партии Яшар Гадязинкоту, но только до выборов. При этом глава комиссии Ронан Коэн подверг критике сам способ обращения Айзенкота в Шабак. Он сказал, что Шабак не частная охранная компания. Есть также и спор вокруг Яира Голана, уровень угрозы которому также повысился. Более того, пока вот мы готовились к этой программе, выяснилось, что усилена глава Центральной избирательной комиссии Ноама Сольдберга. Об этом полиция приняла решение, правда, не служба общей безопасности, но в последние дни к нему представлена личная охрана. О каких угрозах вообще идет речь?
2: Угрозы, которые связаны с напряжением в обществе. И это печально, это осознавать. Это вряд ли угроза каких-то иранских агентов, если речь идет о людях, которые находятся внутри страны. Это угроза, из которой количество может перейти в качество. То есть количество разных там сообщений, которые они получают,

0: В социальных сетях, угрозы и так далее. Многие политики демонстрируют, как им угрожают. Вот на этом основано. Но так как у нас в стране нету четкого порядка, кого надо охранять, а кого не надо охранять, то вот то же самое решение этой комиссии во главе с Роненом Коэном, по мне, оно оказалось странным. Его объяснение оказалось странным. Он, с одной стороны, он говорит, что Гади Азенкот и его окружение, их просьба была довольно странная. Шабак не, как вы сказали, не частная компания, мы тут не можем всех подряд охранять. А с другой стороны, он согласился дать ему охрану до выборов. Так непонятно, да или нет. Зачем вы дали, если вы не частное охранное агентство? Это раз. А во-вторых, он сказал, что нету конкретных угроз, есть общие какие-то угрозы многим людям. Если говорить из общих угроз, нам надо количество охраняемых людей увеличить на порядок, потому что, мне кажется, общие угрозы есть. Тут целый полк, по-моему, набрать людей, которых надо охранять, потому что есть какая-то общая угроза. Вот, и поэтому все это связано с решением той же комиссии предоставить охрану Саре Нетаньяху до конца жизни ее супруга. А если он завтра проиграет выборы и останется просто депутатом, Сару тоже будут охранять, они тоже. В общем, там какая-то путаница, но она опять же основана на том, что нет четких критериев. И поэтому эта комиссия может решать вот такие выносить решения, которые мне непонятны. Их внутреннее противоречие, скажем так, этих решений. Вы охраняете Гади Азенкота, на Яира Голана не меньше угроз сыпется, то надо охранять его, если уж вы приняли такое решение.
1: Ну, на самом деле, создается ощущение, что это, так сказать, не последнее решение комиссии в этой сфере. Речь идет о... В том числе и звучат голоса, которые говорят следующее. Состав комиссии такой, что любое его решение будет выглядеть как политически окрашенное. Предоставит охрану политику, ну, значит, в общем, ну, такого, не знаю, указания сверху конкурентам нынешней власти охрану не предоставит. Не предоставляем охрану политику, значит, прогнулись под давлением оппозиции. То есть, в общем, не совсем в такой какой-то стерильной сфере вся эта комиссия функционирует. Но что касается главы комиссии, тот же самый представитель Шабака Коэн, он в эфире разных средств массовой информации еще до того, как принял решение, подвергал критике вообще саму необходимость, в эфире, в частности, 14-го канала, саму необходимость предоставить Гади Азенкоту охрану, так что там все, что называется, неоднозначно.
0: Он тоже сам себе противоречит. Да, он сначала был против представления охраны, сейчас он согласился. Пытаясь объяснить это противоречивыми какими-то вещами. Поэтому я не совсем понимаю. Эта комиссия действует, у нее, наверное, есть очень узкий определенных законом ситуации, а все остальные ситуации зависят от того, как они их трактуют. И поэтому они могут трактовать, как они хотят. Хотят сказать, мы не частная охранная, Шабак не частная охранная агентство, никого не будем, кого не положено из первых лиц государства. Или вот давайте, ну, Гади Азенкот попросил, хотя попросил как-то не очень хорошо, мы ему предоставим. Ну, вот так мы решили. Все. Так он очень много работает, к сожалению, в стране.
1: Если мы смотрим на политическую карту, на то, как она меняется, что показывают опросы, на что бы вы обратили внимание в эти динамичные дни?
0: Я бы обратил внимание, мне кажется, что исход выборов будет решаться от положения вот с этими партиями второго эшелона, скажем так, с мелкими партиями, от того, объединятся они, не объединятся, объединятся друг с другом или присоединятся к каким-то большим блокам. Иначе, если они не договорятся, и главным там будет эго, и кто на каком месте в списке находится, то они просто-напросто сожгут десятки или сотни тысяч голосов избирателей. А это может повлиять на итог выборов и привести нас к тому, что мы после 27 октября начнем готовиться к следующим выборам. Это вполне. Поэтому я считаю, что вот очень большой вес от решения вот этих, по-моему, 10 списков, можно набрать 10 списков от того, что они будут друг с другом делать или с непрохождением электорального барьера, потому что если они пойдут по отдельности, то большая часть их упадет, конечно же.
1: Ну, может быть, они все-таки в какой-то форме объединятся, или вам кажется, что это непредсказуемая совершенно история? У нас сколько дней осталось до окончательного объединения?
0: Ну, 8, наверное, до 8 сентября. Смотрите, вся израильская политика – вещь непредсказуемая. Вот, давайте так. Вот. Я могу вам сказать, что напомню презентацию партии Офера Винтера, который на презентации заявил, что мы не можем позволить тому, чтобы у власти в стране оставался тот состав правительства и те депутаты Кнессета, которые были у власти 7 октября, а на следующий день он заявил, что мы будем рекомендовать Бениамина Нетаньяху на пост премьера. Как одно складывается с другим? У меня не складывается одно с другим, вот эти заявления Оффера Винтера, поэтому как он себя поведет в конце концов, я не знаю. Вот, и то же самое в остальных. Вроде бы наибольшие подвижки есть в объединении Эрдана и Фейглина, по-моему, но я не уверен, что даже объединившись, они пройдут электоральный барьер. Вот, этого объединения недостаточно для уверенности, скажем так.
1: И последний вопрос. Сегодня в Нацерете, в Назарете, в гостинице «Роман» состоится пресс-конференция. Вот сейчас она уже, я так понимаю, в ближайшее время и пройдет, на которой Мансур Аббас представит нового кандидата в депутаты. Второе место в списке партии «Рам» Юава Сыгаловича, бывший депутат Кнессета от партии «Еш Атид». Какое значение, на ваш взгляд, этот политический шаг может иметь?
0: Вы знаете, судя по опросам, которые я видел, электорального значения это особого не имеет. Это вхождение Сыгаловича в арабскую партию. Это больше имеет символическое какое-то значение. Стремление, на мой взгляд, здоровой части нашего общества к легитимизации араб 20% жителей нашей страны. Что они такие же граждане с теми же самыми правами. Их пытаются сейчас делегитимизировать, называется всех скопом пособниками террора, исламистами, это пугалки такие действуют. Сыгалович делает шаг в ту сторону, в которой должна идти здравая часть, как я сказал, общество, объединяться с теми, кто легитимен, кто, если он может быть в Кнессете, значит, он может быть и в правительстве, и ничего в этом страшного нет, страна не рухнет от этого. Вот этот шаг такой первый, я бы сказал, это одно из самых уникальных событий вот этого периода предвыборной кампании.
1: Павел Нургулян, журналист и ведущий Первого радио. Большое спасибо за ваш комментарий.
0: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Завтра, 1 сентября, в Израиле начинается новый учебный год. За парты и в детские сады вернутся около 2 600 000 детей. Система будет работать примерно в 28 тысячах школ и детских садов. Начало учебного года вновь проходит на фоне разговоров о серьезной нехватке учителей. В Министерстве просвещения говорят, что ситуацию удалось взять под контроль. Учебный год начнется в штатном режиме. Представители самой системы образования говорят, что реальная картина гораздо сложнее. Мы беседуем с Юлией Драбкиной, учителем английского языка в старшей школе. Юлия, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Вы ситуацию видите изнутри, который год, надо сказать. Насколько остро нехватка учителей ощущается сегодня непосредственно в школах?
3: Нехватка учителей ощущается очень остро. Ситуация ухудшается с каждым годом. Школы вынуждены брать учителей, которых они бы не взяли в лучших условиях. Многие школы берут учителей без педагогического образования, то есть просто людей, которые не знают, там, например, учителей английского, просто англоговорящих, учителями математики в начальную школу студентов, не студентов математических факультетов, а студентов просто университетов, в которых есть какие-то свободные часы. Люди, молодые люди, которые нигде никогда не учились, преподают по несколько предметов в начальной школе, не имея никакой подготовки. В общем, ситуация очень плохая, становится хуже и хуже. Есть школы, в которых учителей нет к началу учебного года, и часы пытаются раскидать между теми учителями, которые есть. Учителя не соглашаются их взять, потому что это очень много. В общем, ситуация, с моей точки зрения, катастрофическая.
1: Но при этом можно ли сказать, что новый учебный год начинается в штатном режиме?
3: Да, он начинается в штатном режиме, потому что он начинается в штатном режиме всегда, и наш штатный режим – это постоянная нехватка учителей, нехватка ресурсов, нехватка всего, отставание системы от ситуации. Вот, поэтому, да, это наш штатный режим. Вот как вот мы, в общем, живем в целом в Израиле, вот такой у нас штатный режим, так у нас и в школе такой штатный режим, к сожалению.
1: Почему в системе, на ваш взгляд, все труднее привлекать учителей и удерживать тех учителей достаточной квалификации, которые уже начали работать? В чем главная проблема? Это зарплата, нагрузка, отношение родителей, может быть, что-то еще?
3: Ну, тут несколько из факторов, они, в общем-то, очевидны. Во-первых, отношение к учителям совершенно чудовищное. Если смотреть в соцсетях, где угодно, отношение к учителям как к прислуге, как к чему-то, что недостойно уважения по умолчанию. Естественно, когда такое отношение воспитывается дома с детства, мы не можем ожидать от детей уважения изначального. У детей очень короткий период, становится короче и короче период, когда они в состоянии как быть сконцентрированными. Это медицински доказано, что на сегодняшний день несколько минут – это уже верх детской способности сохранять концентрацию. Система не в состоянии выстраиваться так, чтобы каждые несколько минут менялась активность. Это, в принципе, невозможно. Ну и самое главное, что, во-первых, в классах по 30-40 человек, из этих 30-40 человек примерно половина, родители которых никогда не занимались их воспитанием. Когда эти дети приходят в школу, привыкшие к тому, что им можно примерно все, они себя, соответственно, ведут так же. И учителей... Ну, половина времени, не знаю, сколько, мне сложно, у меня нет статистики, уходит время на то, чтобы просто удерживать класс.
1: У вас есть личные ощущения, да?
3: Да, конечно, и ощущения, и наблюдения. Мои за коллегами, за многими, я много лет работаю в системе, ситуация ухудшается с каждым годом, и я не вижу никакого выхода из этой ситуации на данный момент.
1: Может
3: быть, ситуация такая.
1: Может быть, есть что-то... новое, что-то хорошее все-таки в новом учебном году, помимо самого факта его начала?
3: Я бы рада сказать, что есть что-то новое, но я пока не вижу ничего нового, что может изменить ситуацию к лучшему на данном этапе. Дети не хотят учиться. Дети не то, что не хотят учиться, дети не хотят учиться в школе. Они считают, чем больше развиваются всякие инструменты и все вот это, дети... все меньше и меньше хотят сидеть на уроке, все меньше могут это делать, и они уже приходят в школу с установкой, что нам скучно, нам неинтересно. Я в прошлом году делала опрос учеников, ни один из учеников не сказал, что ему в радость приходить в школу. Ни один. Я работаю в старшей школе, 10, 11, 12 классы. И это при том, что я наблюдаю за своими коллегами, скажем, людьми, среднего и старшего возраста, это люди неравнодушные. Это огромные, в моей картине мира, учителя делают просто невероятную работу, и жалобы на учителей совершенно, с моей точки зрения, не обоснованы в большинстве случаев. Конечно, бывает всякое, как среди учителей, так среди людей других любых профессий. Есть хорошие, есть хуже, есть умные, есть глупые, но в целом я вижу очень неравнодушных людей, которые изо всех сил стараются и не могут сделать так, чтобы детям было интересно. А дети хотят, чтобы им было интересно и весело каждую минуту. Поэтому мы сталкиваемся с ситуацией, в которой... мы, в общем-то, я начинаю год со слов, что мы с вами находимся в одной и той же системе, мы ее рабы. Давайте будем стараться в этой системе хоть как-нибудь сделать нашу жизнь лучше.
1: Мы все-таки все равно поздравляем вас, ваших коллег, да и нас всех с началом нового учебного года. Пусть он пройдет спокойно, в штатном режиме. Ну, а кому что интересно, будем надеяться, что все это проявится в ходе этого самого учебного года. Спасибо, Юлия Драбкина, учитель английского языка в старшей школе. Большое спасибо, что с нами побеседовали, и действительно удачного, хорошего нового года.
3: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Последняя тема нашей программы. Из-за необычной погоды и сильного помутнения морской воды в Израиле временно остановилась работа большинства опреснительных установок. Водное управление уже призвало сократить подачу пресной воды для сельского хозяйства на юге. Муниципалитеты временно отказаться от полива общественных садов. Для домашних хозяйств ограничений как таковых нет. Есть некие региональные призывы, но вообще вся эта ситуация поднимает вопрос о том, насколько устойчива израильской системы водоснабжения. У нас в эфире Илана Куриэль, корреспондент Вайнет, Йод Ханун, специализирующийся на южном регионе и вопросах окружающей среды. Илана Куриэль, которая в Дагом, в Асвива, в Вайнет, в Йод Ханун, туда лах, хальзашидбат, медаберет итану, шалом лах. עד כמה המצב הנוכחי חריג, ואם יש כרגע חשש ממשי למחסור זמני במים, או בשלב זה מדובר בעיקר בצעדי מנע?
4: טוב, תקשיב, זה אירוע מאוד חריג, זה בדרך כלל לא קורה, וזה אירוע מאוד משמעותי, כשמקורות ורשות המים מפסיקות בעצם את המים לחקלאות וסוגרות את השלטר לחקלאים במועצה אזורית רמת נגב ובאזור הר הנגב, זה אירוע בהחלט רציני. אנחנו כן יכולים לומר שמצילומי לוויין נראה שהמקור לבעיה הזו, לאחירות במים שהובילה להשבתה של כל מתקני ההתפלה שלנו בים התיכון, נובעת מעצה שבעצם התפתחה בדלטה של הנילוס, ומשם היא הגיעה אלינו. תוסיפו לכך את העובדה שכמובן יש זיהום במים של עזה, דבר שגם מסייע לעצות להתפתח, וקיבלתם בעיה גדולה. הראשון להיות מושבת היה מתקן ההתפלה אשקלון, ואחריו כל היתר. יש לנו 6 מתקני התפלה בים התיכון, ובעצם אחד אחרי השני הם הושבתו. מתקן ההתפלה חדרה עכשיו פועל, גם מתקן ההתפלה סורק א' פועל, ולאט לאט במהלך השעות הקרובות והיממה הקרובה המתקנים הנוספים יתחילו לפעול.
1: כלומר, בנוגע להגבלות, יש הנחיות מיוחדות לציבור כרגע, או שאנחנו עוד לא שם?
4: אנחנו עוד לא בנקודה שבה הציבור עצמו, האזרח הפרטי בבית, צריך להפסיק לעשות מקלחות, או פתאום לא להוריד את המים באסלה. כן יהיה נחמד אם אנחנו נוכל ברגיל ביום יום לחסוך, אבל ההנחיות הן בעיקר לרשויות המקומיות ולחקלאים. יש לך רשויות גם שהחליטו להגדיל ראש ולהוציא הנחיות גם לאזרחים הפרטיים. זה לא איזושהי הנחיה של רשות המים או התאגידים או חברת מקורות, זה איזשהו סוג של הגדלת ראש שלהם. בכל מקרה, האזרח הפרטי, כדאי שהוא יקפיד בכל מקרה על לחסוך במים, ובינתיים ברשויות אין גינון, אין מים בחופים, כמו שאנחנו רואים בתל אביב לדוגמה, ובעצם הרשויות נדרשות לחסוך באזורים האלה, וגם כאמור, המים באזורים מסוימים באזור הנגב, המים השפירים לחקלאים, הופסקו, שזו בעיה מאוד גדולה. אנחנו מאוד מקווים שהדבר הזה לא יימשך יותר מהיום.
1: אילנה קוריאל, כתבת הדרום והסביבה בוויינט וידיעות אחרונות, תודה שדיברת איתנו, ונקווה שזה יעבור מהר ולא יתפתח לכיוונים בלתי רצויים. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לכן, ערב טוב.
1: Туда. Я переведу то, о чем мы побеседовали. Ситуация нынешняя очень необычна, говорит наша собеседница. Больше водное управление призвало действительно сократить подачу пресной воды для сельского хозяйства на юге. Местные советы на юге, такие как, например, Рамат-Анегев и другие, прекратили подачу воды для сельского хозяйства, и спутниковые снимки показывают, что источник загрязнения воды, который мешает работать опреснительным установкам, лежит в том, что есть значительный рост водорослей в дельте Нила, оттуда они поступают в наш регион, в Средиземное море, к этому добавляется грязная вода в районе Газы, и все это напрямую влияет на работу опреснительных установок. Есть у нас 6 опреснительных установок. В первую очередь перестала работать опреснительная установка в районе Ашкелона и несколько других, но вот опреснительная установка в районе Хадеры работает. Сорокалев также начнет работу в ближайшее время. Пока нет никаких официальных ограничений для жителей страны, то есть экономить воду всегда хорошо, но никто ни от кого пока не требуется прекратить принимать душ или перестать спускать воду в унитазе, но, разумеется, полив, например, в разных местных советах прекращен, нет воды, например, на пляжах Тель-Авива и в других населенных пунктах, подача воды в общественные парки прекращена, Будем надеяться, что в ближайшее время эта ситуация изменится, но пока вот такая экстренная и необычная ситуация, временный дефицит воды, по крайней мере, на уровне полива, как сельского хозяйства, так и, в общем, в общественных садах. Это была Илана Куриэль, корреспондент Wynet, и идет Хронос, специализирующийся на южном регионе и вопросах охраны окружающей среды. Программа «На пике событий» подошла к концу. За пультом Авиатар Шимони, продюсер Вацлав Проченко, редактор Людмила Ермакова. У микрофона был я, Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, хорошего вечера.

0: Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о пропавшей без вести в Непале израильтянке Катерине Сакович, которая последний раз выходила на связь с семьей утром 26 августа. И только сегодня, 6 дней спустя, израильский МИД признал, гражданка Израиля пропала без вести в Непале. Мы побеседуем с пенсионным консультантом о том, что делать с пенсионными накоплениями, если вы уезжаете из Израиля на несколько месяцев, а также как обезопасить себя, заключая сделку с частным предпринимателем. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Лишь через 6 дней после того, как гражданка Израиля Катерина Сакович пропала без вести в результате наводнения на границе Непала и Китая, израильский МИД вышел на связь с ее родственниками. Это произошло после обращения редакции Канрека и других журналистов. Израильское консульство в Катманду и отдел по делам израильтян, находящихся в бедственном положении за рубежом, при МИДе находятся в постоянном контакте с ее семьей и ведут работу с местными властями и организациями в усилиях по ее розыску. Так сообщил нам Министерство иностранных дел Израиля. О Катерине мы поговорим с ее сестрой Дариной Михнович. Дарина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: 26 числа Катерина вышла утром на связь. Как и при каких обстоятельствах?
1: Она прислала видео в семейную группу меня и моих родителей, записала видео, что они выезжают из Тимура на КПП. Это было в 6:30 утра по Непалу.
0: То есть она должна была пересечь границу Непала и Китая?
1: Совершенно верно. Она шла в паломничество на гору Кайлаш в Тибете.
0: И она находилась там с какой-то организованной группой или путешествовала одна?
1: Она находилась с организованной группой, которая называется Live Holidays. Ее владелец Гопал, непалец, с ним я тоже на прямой связи. Их группа насчитывает, вся группа большая, насчитывает 55 человек. Конкретно группа моей сестры – это 8 человек. Из них одна моя сестра, она гражданка Беларуси и Израиля, также вид на жительство в Италии. Далее там 6 граждан Украины и один непалец-гид по имени Хари.
0: И никто из этой группы так и не выходил на связь?
1: На данный момент никто из этой группы не выходил на связь. По всем доступным мне проверенным официальным источникам, последняя связь с группой была примерно в 8:31-8:40 по Непалу.
0: Когда вы поняли, что происходит что-то не то? Она вот вышла на связь 26 числа утром, прислала это видео. Когда вы начали беспокоиться?
1: Наш папа увидел в новостях, что произошел оползень, и практически сразу связался со мной. Сразу же мы включились в работу и начали читать новости, сходить с ума, но потом я начала проверять официальные источники, связываться сразу же с МИДом, с МИДами всех стран. В МИД Израиля я обратилась 27 августа вечером, и они перезвонили мне где-то в 8:30 прямо из Иерусалима и прислали официально, что они приняли в работу. Далее, в течение 3 дней никакого ответа не было, но все было в работе. А по всем сводкам Китая и Непала я вижу, что Катя проходит как гражданка только Беларуси. Поэтому я вышла на связь со всеми вами, подключила все СМИ, чтобы как можно скорее усилить давление на МИД Непала и Китая. МИД Израиля очень хорошо подключился и всячески содействует. Они перезванивали мне, они на связи, они сегодня, как вы и сказали, правильно дали официальные комментарии.
0: А скажите, пожалуйста, почему вам было так важно, чтобы МИД Израиля признал, что гражданка Израиля и Беларуси, то есть и гражданка Израиля пропала без вести в Непале?
1: Я поняла. Дело в том, что по всем официальным сводкам на данный момент у них числится, что пропал только один гражданин Израиля, некий мужчина около 60 лет. Имя, к сожалению, я не знаю. Он не был в группе моей сестры. И, конечно же, это не стыковка, и моя задача – максимальное информационное распространение информации, что у нее двойное гражданство и вид на жительство в Италии.
0: Угу. То есть, чтобы все страны, и Израиль, и Беларусь, и Италия приняли усилия по поискам Катерины.
1: Совершенно верно. И как можно скорее донесли эту информацию до МИДа Непала и Китая. Из Китая очень медленно доходят новости по дипломатическим каналам, но они тоже активно работают. Дело в том, что если моя сестра сейчас где-то находится, ну, это мои предположения, допустим, без сознания в больнице, то вот эти нестыковки, вот эти ошибки могут привести к тому, что мы не сразу получим информацию. А для меня и всей моей семьи очень важно как можно скорее узнать, что она была найдена. Это делается только для того, чтобы как можно быстрее получить информацию.
0: Расскажите, пожалуйста, о Катерине. Что она за человек?
1: Катька очень светлый человек. Она у нас ягоза и очень много путешествует. Она занимается духовным развитием, и вся моя семья, конечно, были не очень довольны ее путешествиями в не самые безопасные места. Ну, никто не знал, что это будет небезопасно. Конечно, она не собиралась ни на Эверест, ни на Эльбрус или какие-нибудь еще экстремальные виды. Но она очень часто ездила по ретритам, развивалась духовно, физически. Ей 41 год. Она замечательно выглядит. Вот, мы ее очень любим. Спасибо. У нее огромное количество невероятных друзей, и я узнала очень многих из них за вот эти уже 6 дней. Вся ее работа, все ее друзья в Италии, все ее друзья в Беларуси, в Израиле, вся наша родня молятся беспрестанно за ее спасение. Я уверена, что моя сестра жива и вернется к нам. Я верю в это как никогда. Я прошу всех, кто меня слышит, пожалуйста, молитесь за мою сестру. Это все, что нам нужно.
0: Дарина, вы выезжаете завтра в Непал.
1: На данный момент я оформляю билеты в Непал. Да, предположительно, мы вылетаем, я и мой партнер, мой молодой человек, мы вылетаем в Непал, чтобы проводить такую же работу, как я провела сейчас здесь, в Израиле. Биться во все двери и добиваться своего. Всеми возможными разрешенными официальными способами.
0: То есть вы собираетесь ездить из больницы в больницу искать там Катю?
1: Совершенно верно. Я собираюсь находиться в Катманду. Там же уже собрались родственники разных групп. Огромное количество людей русскоговорящих и англоговорящих из Непала со мной на связи. Волонтеры находятся. Я буду ходить по больницам. Я не собираюсь ездить в опасные места. Я не собираюсь к каким-то деревням, упаси Господь, прорываться там на этот КПП. Ничего. Моя задача только курировать все, что я могу курировать там.
0: Скажите, пожалуйста, а как ваши родители все это переживают?
1: Мои родители переживают. Как вы думаете? Пропала старшая дочь. Они переживают, но они под присмотром специалистов, постоянно со мной на связи, и у меня самые сильные родители на свете, которые верят в то, что все закончится хорошо.
0: Мы тоже очень с вами надеемся. Из израильского МИДа есть ли какая-то информация о том, какие предпринимаются шаги с израильской точки зрения, чтобы найти Катерину?
1: По информации, которая у меня есть, израильский МИД на связи со всеми послами, консулами пробивается в Китай в плане информации, чтобы как можно быстрее официальные сводки были зарегистрированы правильно. Потому что на данный момент Китай говорит, что только один украинец где-то у них потерян, и даже нет белорусов. Но наша группа, опять же, наша группа, предположительно, это 99%, также заявляет Гопал, директор фирмы Leaf Holidays, турагентство, что, скорее всего, они находились на этом КПП в эпицентре и не успели куда-то там далеко перейти на сторону Китая. То есть они находились там. А Китай не видит белорусов, не видит израильтян. Я хочу, чтобы сводки фигурировали правильно. Это поможет в быстром получении информации.
0: А вам дали какое-то объяснение, почему она не значилась в этих списках как израильская гражданка?
1: Пока что никакого официального объяснения, почему так, у меня нет. Но у меня есть официальное подтверждение от МИДа Израиля, что они приняли в работу, что они видят, что Катя израильтянка, она не так давно получила документы. Вот, и они видят, что израильтянка, и пытаются добиться того, чтобы везде тоже это было. Вот это информация, которая есть у меня.
0: А то, что заняло 6 дней признать, что еще одна израильтянка потеряна,
1: не совсем могу утверждать, что это заняло 6 дней. А, подождите, они со мной связались 27-го вечером и приняли в работу. Я не могу со 100-процентной уверенностью утверждать, что они признали, что Катя израильтянка только на 6-й день. У меня нет такой проверенной информации. Но на данный момент признали.
0: Но только сегодня вышло официальное сообщение об этом из МИДа.
1: Давайте будем честны. Некоторые процессы в нашей прекрасной стране происходят медленно. Давайте просто верить в то, что это просто они только вам сообщили. Я буду думать, что они давным-давно признали и взяли в работу. Так или иначе, и ваше радио, и остальные новостные источники очень сильно помогают в давлении на МИД других стран, чтобы они как можно быстрее приняли эту информацию.
0: Дарина, мы желаем вам, чтобы вы как можно быстрее нашли Катерину. Я уверена, что это произойдет. Мы будем следить за вашим телеграм-каналом, и все, кто не безразличен к судьбе Катерины, есть телеграм-канал, где Дарина выставляет все последние сводки, все последние новости. Берегите, пожалуйста, себя в Непале, и мы с вами.
1: Спасибо, вы просто ангелы. Важный момент по моему каналу, если позволите. У меня там в закрепе есть официальные источники, которыми я пользуюсь для проверки всей информации, которую я получаю. Эти официальные источники по возможности все семьи пострадавших используйте тоже. Я проверила их руками 10 раз перед тем, как опубликовать. Вся информация, которую я публикую, я проверяю по нескольку раз, и это только официальные источники. Там есть видео с тем, как я за нее молюсь, как я говорю, что мои духовные друзья видят ее живой, но в плане текста и скриншотов я публикую только официальную информацию. Я надеюсь, для кого-то это будет просто морально очень полезно.
0: Спасибо вам большое. Мне говорят, что нужно сказать название канала, если вы хотите, но только это с вашего пожелания.
1: Это с моего пожелания. Да, конечно, буквально 1 секунда я его продиктую. Так, Live Holidays на английском, тире, поиск Кати Сакович и группы. Я повторю, Live Holidays, тире, поиск Кати Сакович и группы. Сейчас вступление в канал возможно только по ссылке приглашению. Сейчас я изменю в настройках группы, чтобы можно было найти по названию. Спасибо, что сказали об этом. Прекрасная идея.
0: Большое вам спасибо, Дарина Михнович, сестра Катерины, которая числится пропавшей без вести в Непале. Огромное вам спасибо за эту беседу. Еще раз удачи вам и успеха.
1: Спасибо и вам.
0: Всего доброго. Вопрос от радиослушателя, который нам показался весьма интересным. Я прекратил работать на 3 месяца, уехал за границу, но страховая компания постоянно спрашивает меня, что происходит с пенсионными отчислениями. Кто и как должен туда отчислять? Вот такой вопрос, и мы решили посоветоваться с пенсионным консультантом Геннадием Бердичевским. Геннадий, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Итак, наш радиослушатель на 3 месяца уехал за границу. Непонятно, собирается ли он там оставаться надольше, но пока он 3 месяца проживает там. Кто в это время несет ответственность за его пенсионное отчисление?
2: Ну, давайте начнем с того, что ответственность за мои пенсионные отчисления – это исключительно моя ответственность, так же, как ответственность за то, чтобы на банковском счету были деньги, и чтобы все выплаты, так сказать, происходили. Так же, как моя ответственность за то, чтобы на кухне у меня была мытая посуда, скажем так, да? То есть это моя ответственность. Каждый человек, пенсия – это не чье-то, не дяди, не тети, не государство. Пенсия – это мои пенсионные накопления. Но мало того, что это пенсионные накопления, это еще и страховые покрытия на случай потери трудоспособности и на случай вдовам-сиротам, если у человека есть семья. Поэтому Очень важна непрерывность страховых покрытий, чтобы не получилось так, что я 2-3 месяца в случае, если со мной что-то случилось, я оказался между стульями. Это раз. А кроме того, в большинстве современных программ, если у меня программа прервалась, стала неактивной, то в этой ситуации восстановление страховых покрытий на инвалидности на случай смерти, оно не идет сиюминутно, оно там через какое-то время покрытие, то есть какое-то время покрытие, страховое покрытие не будет включать в себя существующих заболеваний. То есть, если у меня есть какая-то история медицинская, то, так сказать, все, что произойдет как развитие этой истории, может оказаться незастрахованной в таком случае, когда мы допустили программу, чтобы она стала неактивной. Еще одна причина, почему нельзя допускать неактивность программы. Дело в том, что согласно указу об обязательном пенсионном отчислении, так называемой пенсия ХУАП, согласно этого указа, если у человека нет активной программы, то работодатель обязан отчислять только через полгода и даже не должен платить ретроактивно за эти полгода. А вот если у человека есть активная программа, то новый работодатель обязан отчислять с первого дня. Да, у него есть одна раскачка 3 месяца, но если он раскачивался 3 месяца, то, по крайней мере, за эти 3 месяца он должен заплатить ретроактивно. Таким образом, получается, что первая наша цель с пенсионными программами, чтобы пенсионные программы оставались в активном состоянии. И когда мы прекращаем работу, и здесь совершенно не важно, человек находится за границей или здесь получает, скажем, пособие по безработице, но он не работает, у него нет работодателя, который отчисляет на пенсию, в этой ситуации предусмотрено в пенсионных программах такое понятие, как риск смани, временные страховые покрытия. Временные страховые покрытия или риск смани в пенсионных фондах новых действуют автоматически до 5 месяцев. В полисах Бетховен-Налим такого правила нет. Но полисы не отменяют, ну, где-то до 3-4 месяцев неоплаты. Там посылают письма, предупреждают и так далее, сразу не отменяют. Так вот, первые 5 месяцев в пенсионных фондах фактически оплату за эту страховку, но мы не платим как бы весь платеж, который мы платили, когда работали, потому что там большая часть денег платежа это были накопления. А именно только страховую составляющую, это обычно небольшая сумма, хотя при высоких зарплатах и при, если человек в возрасте, там, под предпенсионном, скажем так, это может быть довольно много денег, но все равно относительно общего вклада это относительно не очень большая сумма. И вот эту вот небольшую сумму стоит платить. Так вот, первые 5 месяцев снимают эти деньги автоматически из накоплений. Это в пенсионном фонде. А в полисе Бетховен-Налим требует вас разрешения на это.
0: Что то есть никуда переводить деньги не надо, все идет автоматически, просто касса сама себе...
2: В пенсионном фонде, не в полисе, не в полисе. В полисе нет, в полисе мы должны сделать актив. И еще раз подчеркну, в пенсионном фонде только 5 месяцев. А что, если мне больше времени нужно страховые покрытия эти, потому что перерыв между работодателем, например, полгода, 8 месяцев, год. Так вот, активным действием, то есть обращением в пенсионный фонд я могу... сделать вот этот риск смани до 2 лет. Но тогда нужно, так сказать, им сказать, откуда брать деньги. Или из накопления, или я буду платить ежемесячно что-то им. Вот. То есть пенсионный фонд, а большинство сегодня программ это пенсионные фонды, первые 5 месяцев автоматом, не дожидаясь 5 месяцев, нужно сделать, потому что если будет 5 месяцев и 1 день, все, программа уже не активна. Поэтому, не дожидаясь 5 месяцев, нужно договориться, чтобы продолжили и этот риск мани и дальше. А что касается полиса Бетховен-Налим, то здесь, в общем-то, нет такой автоматической подушки, скажем так. Что касается полиса Бетховен-Налим, то надо активно обратиться в страховую компанию. Сказать, я хочу сохранить полису в состоянии риск мани. Договориться, опять-таки, со страховой компанией, откуда это будет платиться, это страховое покрытие. Либо я буду ежемесячно выплачивать, либо в некоторых случаях есть возможность из накопленных денег. И в этой ситуации пенсионная компания продолжит мне программу, опять-таки, до 2 лет.
0: А после двух лет все? Уже...
2: После двух лет нужно либо платить в полном объеме, то есть перевести, например, программу в состояние как частник. Это называется «тагмулимлят смаи» на иврите. То есть платить уже как частное лицо, либо чтобы новый работодатель платил, или программа действительно превратится в неактивную.
0: Если программа превратилась в неактивную, да, допустим, человек уехал из Израиля, а программа прожила за рубежом где-то 5 лет, не работал на израильские компании, то есть пенсия ему не отчислялась, вернулся в Израиль через 5 лет. Может ли он заново открыть этот пенсионный фонд? Может ли он, ну, допустим, снять свои накопления, если он не может заново этот пенсионный фонд открыть?
2: Давайте так. Пенсионное накопление в принципе нельзя снять. Угу. Пенсионное накопление предназначено для получения пенсии.
0: Окей.
2: Поэтому неважно, он вернулся или нет, ему положено из этих денег пенсию. Это его деньги. Угу. Другое дело, что эти деньги не прошли Масахносу, потому что пенсионных отчислений в момент вклада из Тлуша Маскорета мы не платим с этих денег налога, ну, по крайней мере, довольно высоко, до довольно высокого предела, скажем так. И поэтому эти деньги не проходили через Масахносу, то есть мы не платили с этих денег налоги, поэтому они не свободны от налога. Поэтому, когда мы изымаем пенсионные накопления, неважно в каком возрасте, обычно мы платим 35% налоги. Ну, конечно, есть исключения из этого правила, всякие там социальные случаи, типа инвалидности и так далее, но мы не будем, так сказать, в эти углы заходить, так сказать, но принцип есть оплата налога. То есть взять эти деньги нельзя, но можно из них получать пенсию.
0: Угу.
2: Нет никакой проблемы. Теперь, если я вернулся, мне открыть надо программу. Если уже я несколько лет не платил, то это открывается новая программа. Это может быть той же самой компании. Нет никакой проблемы, но это будут какие-то новые условия. То есть не те условия, которые у меня были тогда, а будут какие-то другие. Что касается этих денег, которые накоплены, которые остались в старой программе, они остаются в этой программе на тех же самых условиях, на которых и были. Они просто ждут своего часа, когда я ими воспользуюсь. Деньги работают эти на бирже, приносят какую-то прибыль. Какой-то процент я с них плачу как комиссию. Обычно прибыль больше, чем комиссия, и причем намного. Ну, бывают ситуации, что если что-то там неправильно сделали, то прибыли может быть почти не быть. Это уже надо следить, это уже надо смотреть за этими вещами индивидуально. Но принцип очень простой. Желательно держать программу, чтобы она была в активном состоянии в любом случае. Желательно, чтобы программа не прерывалась. Если программа прерывалась, то фактически мы открываем программу на новых условиях. То есть старые условия не сохраняются. Кстати, в пенсионных фондах это не важно, а вот в полисах Битуах Миналим это может быть важно.
0: Еще один вопрос уже от другого радиослушателя. Если, допустим, человек уволился, его уволили, может ли он положить пицуим или свою компенсацию в пенсионный фонд, то есть добавить эти деньги к пенсии?
2: Окей. Это на самом деле очень сложный вопрос, потому что здесь есть очень много нюансов. Давайте сначала разъясним радиослушателям, потому что я сталкивался, что люди многие этого не понимают. Дело в том, что каждый отработавший наемный работник, ему положено пицуим. Но в процессе работы работодатель отчисляет в счет будущих пицуим в пенсионную программу работника. И вот здесь нужно понимать, что далеко не всегда то, что отчисляет работодатель в пенсионную программу, это 100% моих пицуим. Очень часто это только какая-то часть от моих пицуим. И поэтому, когда человек заканчивает работу, особенно после длительного срока работы, всегда стоит проконсультироваться со специалистом, ну, длительно, я имею там 20 лет, 15 хотя бы, да, и выше, всегда надо консультироваться со специалистом и проверять, что правильно рассчитали пицуим, даже в серьезных организациях, потому что ошибок там может быть очень-очень много. Так вот, как я понимаю суть вопроса слушателя, она заключается в том, что от работодателя ему какая-то положена доплата. То есть часть денег находится в пенсионной программе, а часть ему положена от работодателя. То есть работодатель не все пицуим вкладывал в пенсионную программу. А сейчас ему положены какие-то деньги от работодателя. И вот эти деньги работник хочет сказать, да, положи мне в пенсионную программу. Я, так сказать, просто пенсию буду больше получать.
0: Да.
2: Что я вам скажу на эту тему? Это весьма проблематичный подход. Дело в том, что здесь есть две сложности. Первая сложность от работодателя. Работодатель может сказать, не крути мне мозги. Все. На этом, на этом разговор закончен. Окей? Вторая проблема заключается в том, что после того, как работодатель это дело вложил, нужно еще получить от налогового управления разрешение на это дело. То есть, причем разрешение берется постфактум, то есть уже после того, как вложил. И здесь есть проблема. Дело в том, что у Мас-Акнасы есть очень строгие критерии, когда давать это разрешение, когда нет. И есть вероятность, что на часть денег дадут разрешение, а на часть денег не дадут разрешение.
3: Угу,
2: поэтому
3: бывает,
2: моя личная рекомендация – не выдумывать велосипед. Не нужно делать эти сложности. То, что вам дает работодатель, спокойно освободите от налога. Мы можем своим освободить от налога до 13 750 умноженное на стаж. Опять-таки, это в большинстве случаев. Да, я говорю сейчас в большинстве случаев. Не могу давать конкретную рекомендацию вот конкретно этому человеку по радио, да, не видя цифр, не видя ситуации.
3: Конечно.
2: Освободить эти 500 им от налога в большинстве случаев – это самый правильный вопрос. Вы хотите потом добавить эти деньги на пенсию, добавьте по 80 тысяч в год, можно добавлять купат гемуляшка. Вложите эти деньги в купат гемуляшка. Это такая накопительная программа, в которой деньги будут накапливаться. И если я использую эти деньги потом для получения пенсии, то я даже налога с прибыли не заплачу. Вот для увеличения будущей пенсии вот такая программа. Вложить эти деньги туда и все. 80 тысяч в год можно вкладывать в такую программу. Даже если сумма 500, она больше, то в конце концов, ну вот, это же год идет календарный, допустим, 31 августа человек получил эти деньги, да, допустим, 150 тысяч получил. Ну так он 80 тысяч положил 31 августа, а еще 70 тысяч вложил 1 января, то есть там 4 месяца, да? Угу. Не проблема. То есть моя рекомендация в этой ситуации не заморачиваться. Это очень сложно, и я лично это не люблю. В большинстве случаев я рекомендую этого не делать.
3: Геннадий Бердичевский, пенсионный консультант, огромное-огромное вам спасибо за этот комментарий.
2: Спасибо вам.
3: Министр юстиции принял указ о распространении коллективного договора на тех, кто по тем или иным причинам не работал в последнюю иранскую войну.

0: там есть следующие категории. Во-первых, работник, который работал в учебном заведении в особой местности, то есть там, где велись бои, видимо, то есть...
1: Имеется в виду север страны.
0: Имеется в виду все, что было, в общем-то, закрыто по решению властей.
1: Угу.
0: То есть, если школы были все время, когда школы были закрыты, и рабочие места в сфере образования. Дальше следующий – это работник, который не находился на работе, потому что должен был заниматься своим ребенком, который находится с ним из-за того, что образовательные учреждения были закрыты. Если этот работник не находился в определенном этом месте, где были закрыты образовательные учреждения, или он полностью находится на попечении этого работника, и второй родитель этого ребенка находился на своей работе или не мог заниматься ребенком по какой-то другой причине. Это не будет касаться работодателя, если он предоставил условия для того, чтобы приводить ребенка на работу.
1: То есть, например, в бомбоубежище организовал какой-то детский сад?
0: Да, или в медицинских учреждениях, в которых какое-то время были какие-то мероприятия для детей, то есть такого рода.
1: Угу.
0: Или разрешил приводить детей на работу, и это было возможно, то есть грубо говоря, там, не знаю, Рафаэль, чтобы дети там гуляли и так далее. Теперь это касается и приемных детей, но это, да, и также, если этот работник, это человек с ограничениями, который живет в этом определенном месте, где ведутся военные действия, и его работодатель знает о его ограничениях, или он предоставит удостоверение от врача о том, что у него есть ограничения, и он не может доехать до места работы или находиться в нем, потому что он не может выполнять советы ПИКУДОРОВ, то есть
1: рекомендации командования
0: службы тыла, да.
1: Но это только да. Те, кто жили на севере страны, где были боевые действия. Но ведь во время операции «Львиный рык» обстреливалась вся территория Израиля.
0: Скорее всего, все время, пока были закрыты учебные учреждения, это будет касаться всех.
1: Uh-huh.
0: А потом, когда уже все открылось для всех, будет касаться только тех, кто живет на севере, потому что это касается периода по 36-е. То есть война для большинства закончилась уже 14 апреля, а тут, соответственно, пока продолжались военные действия.
1: Uh-huh.
0: Вот. Теперь, что касается еще некоторых моментов, это, как будут высчитывать... еще очень важный момент, это то, что если работнику, например, взяли его отпускные, то есть, с одной стороны, не выплатили обычную зарплату, но взяли отпускные, это будет считаться, что работодатель выплатил зарплату.
1: Ага.
0: И эти отпускные должны будут вернуться работнику перечень его отпускных.
1: Угу. То есть если были сняты с него отпускные,
0: да,
1: в те дни, то эти отпускные необходимо вернуть.
0: Да, то есть выплаты должны быть произведены уже в следующем зачете, то есть в следующем месяце.

0: месяца или получится через месяц. Соответственно, работник уже должен будет увидеть, что ему вернули эти дни.
1: Вот все, что мы сейчас сказали. Должен ли работник предпринимать какие-то активные шаги, чтобы это случилось? Да? Например, обратиться к работодателю и сказать, вот меня не было с такого-то по такой-то день по такой-то причине. Или же работодатель уже сам должен все это знать и самостоятельно разбираться со всеми инстанциями?
0: Ну, теоретически работодатель должен будет это знать. Понятно, что если это большой работодатель, то они получат сообщение дальше от HR или от каких-то других своих ведомств, то есть будет какое-то пояснение работникам. Я бы, конечно, озаботилась этим, особенно если это маленькие частники, которые могут вообще ничего об этом не знать. И да, сообщить. И опять же сообщить очень важно, что именно, например, по поводу отпускных.
1: То есть напомните работодателю, вы с меня сняли тогда-то и тогда-то отпускные, да, давайте возвращайте.
0: Совершенно верно. Еще может быть вопрос насчет битуах леуми, потому что многие работники же вышли на неоплачиваемый отпуск и получили за это время оплату от битуах леуми. Там может быть разборка с битуах леуми. Мы еще не знаем точно, как они будут действовать, потому что это было принято только сегодня. Но, возможно, нужно будет вернуть деньги битуах леуми, потому что когда работодатель выплатит то, что он должен выплатить в следующем месяце, то битуах леуми увидит, что работник как бы получил деньги за период, который в битуах леуми был записан как неоплачиваемый отпуск. И, само собой, не захотят провести двойную уплату. То есть тут надо будет посмотреть, как работодатель будет все это сообщать битуах леуми и как будут проводиться выплаты. То есть, возможно, это работодатель возьмет на себя этот перевод, или нужно будет, или битуах леуми обратиться к работникам с требованием возвращения денег. Мы еще не видели от них какого-то сообщения, то есть они еще ничего не написали по поводу этого указа.
1: Понятно. Что ж,
0: если будет какое-то сообщение, то мы будем рады, конечно, об этом сообщить в дальнейшем. И если у кого-то будут проблемы со своими работодателями по этому поводу, не захотят соответствовать указу, то, конечно, мы можем помочь с этим разбирательством.
1: Мы – это женское лобби. Дулат Инаши.
0: Да.
1: Большое вам спасибо. Адвокат Марина Полиновская, женское лобби, Ждулат Инаши. Большое спасибо за эти хорошие новости.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Всего доброго. Мы продолжаем. В нашу редакцию обратилась радиослушательница, которая заплатила гонорар мастеру за установку двери. Мастер гонорар взял и после этого перестал отвечать на звонки радиослушательницы. О том, что необходимо сделать, чтобы не попасть в просак с подобными мастерами, мы поговорим с Руненом Регевым Кабир, директором профессионального развития в общественной организации Муна Цибур. Рунен Регев Кабир, Минаэлле Питуах Микцуи Б. Имуна Цибур, шалом лехаэрфтов.
2: שלום, שלום.
1: סיפרתי למאזינים על המקרה שהגיע אלינו למערכת. הגברת הזמינה התקנת דלתות, מצא את המתקין של מלו, והוא נעלם. לא עונה לטלפונים, לא רוצה לעשות כלום, הדלת כן. לא הותקנה. השאלה היא איך, איך לעשות את זה נכון? איך לא ליפול לכל מיני מאכרים כאלה שלוקחים כן. כסף ולא עושים כלום?
2: אז קודם כל נתחיל מהסוף באופן הכי ישיר למקרה הזה. מאוד חשוב לא לשלם מראש את כל ואפילו לא חלק גדול מהסכום, וזה מאוד מאוד חשוב. צריך תמיד להיות סכום משמעותי מאוד שמשולם בסוף העבודה, בוודאי כשזה עבודה שמישהו בא אליך הביתה. זאת אומרת, לא מייצרים בשבילך ארון או שולחן, שאז צריך כן איזושהי מקדמה לחומרים ולעבודה, אלא מגיעים אליך פשוט הביתה. אז לא לשלם את הכל מראש, זה הדבר הראשון.
1: כן. אני אתרגם ואז אני אשאל אותך עוד שאלה. Первым делом, говорит мой собеседник, нужно, во-первых, не платить всю сумму сразу же, и дальше даже не большую часть суммы, которая есть. То, что необходимо сделать, нужно какую-то часть суммы заплатить, особенно если речь идет не о человеке, который приносит или приобретает специально для вас какие-то материалы, а просто готовую вещь, должен каким-то образом приспособить, нужно заплатить часть, небольшую, а уже после того, как работа завершена, нужно заплатить большую часть. Говорит мой собеседник, что же еще нужно, необходимо знать. Ма оде царих ладат ве царих лискор.
2: אז ככה, כמה כללים. קודם כל, מאוד חשוב לקבל הצעת מחיר מפורטת. זאת אומרת שאומרת, מה כוללת ההצעה? למעשה, הכי טוב לקבל כמה הצעות. זה גם נותן אפשרות להשוות מחיר, וגם נותן אפשרות לראות איזה, מי מציע יותר במחיר הזה, מי מציע פחות, כי יש הבדלים בעבודות ש... אנשים שונים מציעים. דבר נוסף מאוד חשוב, לקבל המלצות או להשתמש באתר שמראש נותן המלצות, כמו למשל אתר מדרג, שזאת ההתמחות שלו. אתה יכול לחפש בעלי מקצוע ולראות את חוות הדעת עליהם.
1: וזה באמת, זה אמיתי? זה לא מפוברק?
2: לא, לא, לא. זה לא מפוברק, זה לא מפוברק. וזה בהחלט כלי שיכול להיות מאוד שימושי. בעיקר כשאתה לא מכיר אנשי מקצוע. ועוד דבר מאוד חשוב, לסכם בכתב מה כוללת העבודה ומה האחריות עליה. זאת אומרת, קיבלת הצעות מחיר, החלטת עם מי אתה מתקדם, שיהיה סיכום בכתב, זה יכול להיות גם בוואטסאפ או באימייל, אבל שיהיה סיכום בכתב שהוא כותב, אני נותן ככה וככה וככה, אחריות, יש אחריות, אין אחריות, אחריות לשלושה חודשים וכו' וכו', אבל שיהיה סיכום בכתב של העבודה, לפני שהוא מתחיל אותה.
1: אוקיי. Они торгем вяз от Шейла. Очень важно, во-первых, получить разные предложения от разных мастеров и сравнить цену. Это, во-первых, дает вам возможность понять, кто завышает цену, кто нет. И только потом выбирать человека, который в результате будет делать эту работу. Еще одна дополнительная рекомендация – это использовать так называемый использовать сайт, который называется Midrag. И там вы можете найти рекомендации по поводу различных мастеров. И это очень важно, потому что если вы не знаете человека или ваши знакомые не могут вам дать рекомендации на какого-то специалиста, то там вы можете найти настоящие рекомендации. И я два раза переспросила, это действительно настоящие рекомендации, которые касаются вот таких мастеров, техников и так далее. Очень важно все записать. Все записать, какие числа будет выполнена работа, сколько вы ему даете. Это может быть просто сообщение в WhatsApp, а может быть просто какой-то документ. Нужно также указать, есть ли какая-то гарантия на то, что делает этот человек. Гарантия 3 месяца, гарантия год и так далее. И по установленному графику он должен вести эту работу, тот мастер, который вы заказываете. Арбе Пан, פעמים, ואני יודעת שהרבה אנשים במיוחד קשישים באמת מתפתים לדבר הזה, כשאומרים להם עם חשבונית זה יעלה נגיד 200 שקלים, ובלי חשבונית זה יעלה 150. האם כדאי להתפתות לדברים האלה?
2: מאוד מאוד מומלץ לא לעשות עסקאות בצורה כזאת, בטח ובטח מדובר באיש מקצוע שאתה לא מכיר. אחר כך אנחנו רואים בתלונות באמון הציבור, לפעמים אנשי המקצוע מתכחשים בכלל, לא הייתה עסקה, לא הייתי שם, לא מכיר אותו. מאוד חשוב שיהיה לכם קבלה חשבונית שמתעדת את העסקה, מה סופק, מה שולם, לא לוותר על זה. בנוסף, על המסמך הרשמי הזה יש פרטים שאיתם אחר כך אפשר לאתר את אותו אדם ברוב הגדול של המקרים, ובמידת הצורך אפילו להגיש נגדו תביעה אם צריך. אז חד משמעית לא לוותר, למרות שזה עולה יותר, לעשות את העסקה בצורה מסודרת ומתועדת ושתהיה לכם חשבונית.
1: יש עוד איזשהם טיפים או דברים שחשוב לדעת?
2: יש תחומים מסוימים בחשמל, זה השכיח ביותר, שחשוב לוודא שיש לאיש המקצוע תעודת חשמלאי. כן. זאת אומרת שהוא מוסמך, שהוא איש מקצוע, זה בהחלט חשוב. אני חושב שמעבר לזה, כבר ההמלצות הן יותר ספציפיות לענפים שונים. כן. יש המלצות לבעיה עם מנעול, והמלצות אחרות לעבודת שרברב, או, זאת אומרת, אבל בגדול, לקבל הצעות, לא הצעה אחת, אלא כמה שתוכלו להשוות, לסכם בכתב, לא לשלם הכל מראש, ושיהיה לכם תיעוד בחשבונית וסיכום בכתב. אלה הדברים החשובים ביותר.
1: כן, זה ממש ממש חשוב, ותודה רבה לך, רונן רגב כביר, מנהל מקצועי, פיתוח מקצועי בארגון אמון הציבור. תודה רבה רבה לך על הטיפים
2: האלה. תודה.
1: Переведу последний ответ моего собеседника. Он говорит о том, что если... И я задала ему вопрос о том, что многие, когда им предлагают сделать какую-то работу, допустим, вместо того, чтобы заплатить 200 шекелей, можно заплатить 150, если работа будет сделана без квитанции. И в этом случае мой собеседник говорит о том, что не нужно соглашаться на такие вещи, нужно обязательно, требовать квитанцию, потому что, во-первых, если квитанции не будет, то после этого мастер может сказать, ну, не было этой сделки, у меня вот квитанции на это нет. И, к сожалению, в организации «Иммуноцибур» очень часто сталкиваются именно с такими жалобами, когда отсутствие какой-либо квитанции, в результате мы не можем всю эту сделку, мы не можем подать в суд на человека, который, допустим, обманул своего клиента. Кроме этого, на квитанции написаны все данные вашего мастера, если вы будете его искать, или если что-то, скажем так, не в порядке, вы можете воспользоваться этими данными. Если мы говорим об электриках, то здесь обязательно перед тем, как вы договариваетесь с электриком, нужно потребовать от него лицензию. Электрик должен быть с лицензией. И это тоже очень-очень важно. Ну, а если подвести итог, как нужно вести себя с мастерами, с частными мелкими предпринимателями, то первое, нужно обязательно получить несколько предложений, сколько будет стоить данная работа. Второе, все нужно записать, неважно, как вы это запишете, на листе бумаги или же сообщением в WhatsApp. Не платить всю сумму или ее большую часть перед началом работ. Ну и, конечно же, получить квитанцию. Такие рекомендации от Рунена Регев-Кабир, директора профессионального развития в общественной организации «Иммуноцибур». Ну, а перед тем, как завершить программу, уважаемые радиослушатели, я еще раз напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту. Ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp. Его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. На сегодня наша программа подошла к концу. Ее подготовили продюсер Мирьям Гилевич и звукорежиссер Михаил Ольшванг. У микрофона была Яна Брискман. После небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Евгений Кушнер. Ну а затем мой коллега Олег Клоц подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего вечера, главное, спокойного. Всего вам доброго. До свидания.

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас.
1: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Канрека.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Рас. Продюсер нашей программы сегодня Шарон Лернер. Оператор нашей программы сегодня Шарон Лернер, а продюсер нашей программы Мила Сталинская. И мы, как обычно, постараемся сделать этот час для вас более полезным, приятным. И главное, чтобы вы получили какое-то новое знание, новые умения, которые можете использовать в своей жизни. Вы, естественно, можете звонить в нашу студию по телефону 07-228-01-003. 07-228-01-003. И я советую, чтобы вы уже начали набирать этот номер, чтобы добраться до нас, потому что есть телефоны, заняты и так далее. Я советую начать звонить, потому что ваши вопросы очень важны и для вас, и для тех, кто нас слушает. И, естественно, для меня тоже, потому что чем больше я смогу помочь людям, тем я становлюсь счастливее. Это абсолютно определенно. Вы можете также писать мне в Facebook Канрека. И у меня уже сегодня есть несколько вопросов, на которые я отвечу. А тема нашей сегодняшней беседы будет тема, которая, я думаю, важна очень многим людям. Это сахарный диабет второго типа. Окей? Во-первых, я хочу сказать, что сахарный диабет второго типа – это очень распространенная болезнь. Очень. Я вам дам цифры. С 25-летнего возраста – это 12% населения, а с 65-летнего возраста – это 33% населения. То есть треть населения взрослого страдает сахарным диабетом. Но это еще не все. У нас есть ситуация, которая называется преддиабет. Им страдает примерно 20% населения. И это то, что определили, потому что это преддиабет. Определить, в общем, не всегда определяют его. Делают сахар, анализ сахара, глюкозы. Он получается нормальный. Говорят, все нормально, у тебя все хорошо. Это не так. Потому что в преддиабете сахар может быть нормальным, а анализ, который называется гликированный гемоглобин, гемоглобин A1C, может быть повышенным. И тогда мы можем узнать, что у человека есть преддиабет, даже при том, что сахар утром у него нормальный. То есть я сейчас вам расскажу факторы риска, так что все те считают, что у них есть эти факторы риска, и сахар даже нормальный, нужно сделать этот гликированный гемоглобин, гемоглобин A1C, не обычный гемоглобин, а гликированный гемоглобин, который намного лучше показывает, есть ли у вас преддиабет или нет. Каковы факторы риска для заболевания диабетом? Ну, во-первых, в первых рядах это наследственность и повышенный вес. С наследственностью мы ничего сделать не можем, она уже существует. С повышенным весом, да, можем. И люди, у которых есть вот этот наследственный второго типа диабет, желательно сделайте анализ этого гликированного гемоглобина своим взрослым детям. А если у вас есть внуки с повышенным весом, то и внукам тоже, не в 5 лет, конечно, а 12-15 лет уже может проявиться преддиабет. То есть нужно обязательно знать это и понимать это, что это не как воспаление легких, вот пришло и ушло. Нет, это болезнь, которая, во-первых, хроническая, а во-вторых, передается по наследству. Возраст. После 45-летнего возраста этот гликированный гемоглобин может повышаться. Я знаю, что, опять же, в больничных кассах его как бы не делают как рутину. А вы попросите сами, если у вас есть факторы риска, ничего страшного, вы платите больничную кассу, и вам полагается получить те анализы, которые вам нужны. Okay? И не боитесь врача. Если он отказывается, то значит нужно либо пожаловаться, либо попросить его в письменном виде отказ. Скажите, напишите мне, пожалуйста, письменно, что вы отказываетесь делать мне этот анализ. Окей, я хочу посмотреть, что будет. Женщины, у которых развивается диабет, то, что называется gestational diabetes, сахарная болезнь, которая появляется при беременности. У них есть очень большая, так сказать, наклонность, склонность к диабету в более позднем возрасте, уже не будучи беременными. Так что обратите внимание, если вы, особенно если вы очень сильно поправились в весе во время беременности и не можете его спустить после нее, то нужно заняться собой, чтобы предотвратить развитие диабета в более позднем возрасте. И еще есть одна интересная вещь. Есть такая болезнь, я думаю, что часть из вас его когда-то слышала, называется поликистоз яичников. Поликистоз яичников и диабет второго типа практически располагаются на той же самой основе. Инсулин-резистенс, проблемы с инсулином, слишком много инсулина, который выражается потом в том, что организм на него не реагирует. Поэтому женщины, у которых... поликистоз яичников, должны быть внимательны к себе, стараться похудеть, как на то, что это непросто при этом синдроме. И вот так вот. Окей? Okay? А можно ли изменить течение или вообще появление этой болезни? Ответ – да, можно. Непросто, но можно. Особенно при диабете. Во-первых, нужно изменить питание. Не просто похудеть, а изменить питание, вид питания, образ питания, которому вы следуете, и которое привело к предиабету, например, или к повышению веса, нужно его изменить. Очень часто, когда мне обращаются пациенты и говорят, вот, я хочу то, я хочу похудеть, я хочу... И я говорю им, слушай, ты должен понять, что, или должна понять, что это значит, что тебе нужно изменить способ питания, иначе питаться... Нет, не способ, способ питания остается такой же. А как бы состав пищи придется изменить. То есть то, что для тебя было нормальным и привычным до сегодняшнего дня, будет ненормальным и непривычным. И нужно это понимать, потому что чудо здесь быть не может. Это нужно делать самому, как мы делаем все остальное. Ходим утром на работу, воспитываем детей, внуков, у кого они есть и кто их воспитывает, и так далее, и тому подобное. Это вещь, которую нужно делать постоянно. Окей? Okay? А за изменить питание, снизить, естественно, вес, насколько возможно, не обязательно превратиться в тоненькую тросточку, надо просто сбросить несколько килограммов, и уже увидите улучшение в ваших анализах. Физическую деятельность желательно добавить, потому что вот это отсутствие физической деятельности тоже в какой-то степени фактор риска. Естественно, каждый должен делать... то физическое, так сказать, те физические упражнения или деятельность, которая ему подходит. Я помню, у нас в Ихилове был кардиолог, который считал, что самая лучшая физическая деятельность – это футбол. Я помню, как мы делали лекции для жителей Тель-Авива, в котором средний возраст был где-то 70-75 лет, и он говорит, ничего не нужно, ни ходить, ни делать упражнения, только футбол. Вот я хочу посмотреть, как 75-летняя женщина будет играть в футбол. Ну, это, конечно, смешно, и я, конечно, в своей лекции его, так сказать, поправила. Но любая физическая деятельность, которую вы делаете, как можно меньше сидеть и лежать, все, если вы можете, естественно, окей? Okay? И нужно подобрать каждому человеку физическую деятельность, которая ему подходит. И, конечно, лекарства. Опять же, очень многие пациенты, которые приходят ко мне, не понимают, что иногда без лекарств не обойдешься. Человек, у которого ярко выражена сахарная болезнь, он должен принимать лекарства. Человек, у которого повышенный холестерин, должен принимать лекарства. Почему-то, если у него будет воспаление легких, он не скажет, нет, я не хочу принимать антибиотику, я хочу пить настойку чего-то там. Окей? А тут это то же самое, нужно принимать лекарства. Потому что, к сожалению, иногда без лекарств не обойдешься. Иногда да, иногда нет, но чаще, если особенно по очень повышенные данные, без лекарств не обойдешься, окей? Так что лекарств не бояться, а мысль должна быть такая. Какое счастье, что я живу в 21 веке, и что есть лекарства, которые мне могут помочь. Окей, вы помните, когда открыли инсулин? Это было чудо для сахарных больных. А сейчас есть лекарства, которые делают чудо с больными, с сахарными больными второго, сахарным диабетом второго типа, и, естественно, вместе с похуданием и изменением питания. Но нужно понять, что сахарная болезнь – это не отдельно взятая болезнь. Это комплексное заболевание, которое, так сказать, влияет, и на него влияет весь метаболизм организма. Например, около 35% больных с сахарным диабетом развивают сердечно-сосудистые заболевания. Это включает и сердечные болезни, и инсульты. Это очень важно понять. То есть, ладно, у меня есть сахарная болезнь, но ничего. Нет, это чего? Это нужно обратить на это внимание. Вы понимаете? Это не просто сахарные болезни, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек. Я уже не говорю о слепоте, но это уже вообще в крайних случаях. Заболевания почек – это диализ. Очень многие больные сахарной болезнью с почечной недостаточностью приходят к диализу больше, чем те, у которых нет сахарной болезни. То есть это болезнь, которую нужно лечить. Не говорит, что я себя хорошо чувствую, ничего не чувствую, все нормально и все. Нет, нет. Внутри она делает необратимые изменения. И чтобы эти изменения стали обратимыми, нужно вовремя заняться этой болезнью, вовремя сделать нужные анализы, вовремя изменить питание, вовремя похудеть и вовремя принимать лекарства, если есть такая необходимость. Окей? Так что еще одна вещь перед тем, как я заканчиваю. Желательно заниматься сахарным диабетом у специалистов по сахарному диабету. Особенно если он продлился очень долгое время, и он не очень, так сказать, поддается воздействиям. Нужно пойти к специалисту по сахарному диабету. Сегодня есть клиники сахарного диабета, Мерпаот Сукерет, то, что называется, и необходимо поменять ваше питание, спустить весы, принимать лекарства. И самое главное понять, что эта болезнь непростая, даже если вы ничего не чувствуете. Окей? Это как повышенное давление. Есть люди, которые вообще не чувствуют, что у них есть повышенное давление. Оно постепенно или не постепенно может вызвать инсульт. И это очень неприятно. Неприятно. Нужно это понимать. Все. На этом я заканчиваю свои сегодняшние рекомендации. И мы начнем отвечать на вопросы. Алло, кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Ну, это я.
0: Да.
1: Из Ашкелона. Да. Алина меня зовут. Да, Алина. Скажите, пожалуйста, вот при гипотиреозе вы говорили, что не рекомендуете есть крестоцветные. А я хотела бы узнать по поводу ламинария сушеная.
0: Водоросли вообще не надо есть.
1: Да.
0: Водоросли не надо есть. Потому что они влияют на щитовидную железу, и там очень много йода, при гипотиреозе, вы называете это, пониженной функции щитовидной железы, избыток йода не полезен.
1: Ага. Okay? А
0: эльтероксин если... это прекрасно, но когда есть избыток йода, то эльтероксин тоже работает не так, как он должен работать.
1: Ага.
0: А насчет крестоцветных, капусты и так далее, можно ее есть в вареном виде.
1: А капусту квашеную?
0: Про квашеную особенно ничего не сказано. Я думаю, что там убиваются эти вещества, но все равно не увлекайтесь.
1: Понятно.
0: Окей?
1: Okay. Спасибо, да, okay. Все понятно.
0: Всего хорошего.
1: Спасибо большое.
0: Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Алло.
0: Да, я слушаю.
2: Значит, пациентка То есть я звоню про свою жену.
0: Okay.
2: Ей 78 лет.
0: Okay.
2: Бывают судороги левая кисть левой руки, uh-huh. судороги в стопах и так далее.
0: Uh-huh.
2: Магний. Какой магний вы бы порекомендовали?
0: Смотрите, я люблю магний оксид. Лично так. Я принимаю магний оксид в капсулах. Есть несколько видов. Я тут не могу называть названия. Но есть 190 миллиграмм в капсуле, есть 520 миллиграмм в капсуле. Начните, пусть начнет принимать одну в день. Смотрите, эти проблемы могут быть из-за проблем с сосудами и так далее. Но начните, пусть начнет принимать магний, если у нее нет почечных заболеваний, естественно.
2: Ну, нет, есть креатинин повышен.
0: А есть почечные заболевания?
2: Ну нет, в общем, креатинин.
0: Только
2: повышен.
0: Креатинин?
2: 1,2.
0: А урея повышенная?
2: Не помню. GFR
1: 43. И GFR 43.
0: GFR низкий.
1: Да.
0: Значит, у вас есть какой-то степени почечной недостаточности. Может быть, это первая ступень. Но нужно сделать анализ магния и посмотреть, не слишком ли он высокий. Если он не высокий, то тогда можно принимать. Тогда можно принимать.
2: И именно в этой дозе 190.
0: Есть 190, есть 520. То, что я помню. Я уверена, что есть и другие дозы. Но посмотри, я люблю оксид, а не цитрат.
2: Оксид и 190, в общем...
0: Все понятно, я понятно объяснила?
2: Кроме дозы, сколько принимать?
0: Ёлки-моталки. Я не знаю вашу жену, я не знаю ее анализов, я ее никогда в жизни не видела. Я говорю, что я знаю, что есть доза 190, есть 520. Начните с 520, посмотрите, как это работает.
2: Хорошо, спасибо. Okay. Но именно капсулы, как я понял.
0: Только капсулы, только капсулы.
2: Не таблетки.
0: Если только капсулы, то не таблетки.
2: Большое спасибо.
0: Всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Добрый день.
0: Добрый день.

0: доктор Ольга Рас. У меня по делу, потому что очень интересную тему затронули.
1: Все по делу.
0: Нет, не по делу, что вы интересную тему затронули, очень чувствительную.
1: Вы задайте привычек. Ваш вопрос, хорошо?
0: Да. И это действительно очень, прямо можно лекции читать и слушать.
1: Я читаю лекции очень много лет студентам, поэтому я знаю, что такое читать лекции.
0: Ну, тема хорошая.
1: Давайте.
0: Нужная. Это, значит, вот у меня первый вопрос. Это значит, для дочки. Это самое. Один, это Сабёп, это фирма. Я ей купила пробиотик, ей порекомендовали.
1: Сколько там миллиардов пробиотика?
0: Сейчас я посмотрю, я ничего
1: не знаю. Вы задаете вопрос, вы хоть знаете, что вы спрашиваете?
0: Абсолютно, я вообще это не знаю. Сейчас
1: я сто раз говорила, что нужно знать, сколько пробиотиков, видов пробиотиков и сколько количество бактерий.
0: Тут написано, что это ацидофилус, потом таит.
1: Нет, потом... если это только ацидофилус, то это не подходит. Еще раз повторяю для всех. Если вы покупаете пробиотик, то там должно быть написано по латыни минимум 5 видов пробиотиков, минимум, и должно быть написано, сколько всего миллиардов или триллионов, как пишут американцы, там пробиотиков есть, должно быть минимум 25 миллиардов. Это все, что я могу вам сказать о пробиотик. Все остальное уже не играет роли.
0: Он называется Био-55.
1: Я не знаю, как он называется. Я не знаю все виды.
0: А второе, вот, наверное, то, что вы сказали, это есть микробиотик.
1: Я вас прошу не называть название, потому что в радио это не важно. Я вам объясняю еще раз. В пробиотике должно быть минимум 5 написанных названий пробиотиков и не меньше 25 миллиардов. Что еще могу вам сказать? Все? Вы проверьте, что у вас есть.
0: Вот тут написано, да.
1: Это не важно, мамонька, я же не должна знать, что там написано. Это вы должны знать.
0: Нет, тут написано 25 миллиардов.
1: Ну, это прекрасно. Но если там есть только один вид бактерий, то это не подходит.
0: Это тоже не подходит?
1: Я вам сказала, минимум 5.
0: А тут написано 10 за ним.
1: Написано за ним?
0: Да, написано 10, 25 миллиардов.
1: Нет, написано название этих за ним?
0: Тосеф, Зуна, Рокерин, да.
1: Написано название их по латыни?
0: Да, и по латыни, и на иврите.
1: 10 штук?
0: Даже больше,
1: ну,
0: да.
1: Ну, подходит. Тогда ничего, вроде как, ничего.
0: Понятно. Вот. А второй вопрос, вот это для меня. Никак не могу найти. Раньше был это масляный рутон. У меня это самое вены прогрессируют на ногах. Но флеболог сказал, что они не внутренние. А в принципе можно так жить.
1: В чем вопрос?
0: Вот. А есть сейчас какая-то мазь,
1: которая... Не имею представления.
0: Мне помогает с камфорой.
1: Не имею представления, это не моя специальность. Вы должны обратиться к хирургу, сосудистому хирургу, и узнать у него, а не флеболога.
0: Но он мне сказал бассейн.
1: То, что он вам написал, сказал, сделайте, я вам не могу помочь.
0: Ну ладно, хорошо, спасибо.
1: Всего доброго, будьте здоровы. Дорогие мои радиослушатели, надо обращаться с проблемами к людям, которые разбираются в этих проблемах, окей? Если есть проблемы с венами, значит, надо обращаться к хирургу, который занимается сосудами. Никакой другой врач вам, в общем-то, квалифицированного ответа не даст. Если у вас сахарная болезнь, обращайтесь к врачу, который занимается сахарной болезнью, и так далее, и тому подобное. Если у вас болезни сердца, надо обращаться к кардиологу. Если у вас болезни с суставами, надо обращаться к ревматологу, и так далее, и тому подобное. Я могу вам дать советы, которые могут вам помочь в смысле питания, а не в смысле лекарств и не в смысле операции. Окей? Все. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
2: Вот я к вам обращаюсь исключительно как к профессору диетологии.
1: Я слушаю.
2: Дело в том, что я слушаю вашу передачу, и очень часто разговор о том, что нам не хватает магния, судороги, капсулы.
1: Ну, с чем вопрос?
2: Все это. Так вот, я прочитала очень в хорошем журнале статью о том, что магний есть в основном в пяти продуктах перечисляется.
1: Какой вопрос вы хотите мне задать?
2: Вот сейчас, вы же не даете дать вам вопрос. Шпинат, гречка, льняное семя, какао.
1: Ну и что? Ну и что это говорит? О чем? О чем это говорит?
2: Я хочу спросить у вас. Вот если именно вот эти продукты есть, вот как вы думаете, достаточно ли?
1: Я думаю, что это будет недостаточно. Я вам объясню, почему. Вы не будете съедать по полкило белых семечек, правильно?
2: Там точно сказано, и не будете съедать в каждом продукте.
1: Вам нужно есть очень много продуктов для того, чтобы у вас было полное питание. Получить достаточно магния из всех, это там не совсем правильно написано, он находится во всех зеленых листьях. Во всех зеленых листьях, не только в шпинате. Он находится во всех крупах, он в крупах, в фасоли, в горохе и так далее. Но люди этого достаточно не едят, окей? Поэтому очень часто у людей не хватает магния, и у них начинаются судороги. Им нужно делать добавку, а не съедать по килограмму зеленых листьев.
2: Там и не предлагается съедать.
1: А я не понимаю, в чем ваш вопрос. Хотите получать это из продуктов? Получайте, ради бога.
2: Да нет, я просто хотела спросить у вас, действительно магний есть в этих продуктах, и есть ли смысл увеличить количество?
1: Вы можете увеличить количество, но до такой степени, что 350 миллиграммов магния в день вам будет очень трудно получить. Особенно если у вас есть судороги в ногах, то есть это говорит о том, что он у вас уже недостаточен. То есть одними листьями вы его не исправите. Понимаете, хорошо, что я говорю?
2: Okay. Я поняла. Okay. Все, спасибо.
1: Очень часто люди думают, что все можно получить из пищи. Из пищи можно получить очень многое. Но когда их чего-то не достает, нужно брать добавки. Например, я дам пример железа. Железо находится в курице, в индейке, в мясе, в рыбе. Окей, есть там железо. Но если у вас недостаток железа, это значит, что это железо, которое там есть, либо вам недостаточно, либо есть какая-то проблема. Поэтому нужно понять, что иногда нужно принимать добавки, ничего не поделаешь. Как, может быть, это для некоторых звучит неприятно, точно так же, как иногда нужно принимать лекарства, ничего не поделаешь. Слушаю, кто с нами на линии? Алло.
3: Да, добрый день.
1: Добрый день.
3: Скажите, пожалуйста, да, при улучшении организма, очищение организма, кишечника, всего этого я принимаю, хорошую траву употребляю.
1: Прекрасно.
3: Значит, я мешаю ромашку.
1: Беседер, вы принимаете травы, а что вы хотите спросить меня?
3: Я хотел спросить у вас при этом, то, что я принимаю хорошие травы, все я это завариваю каждый раз.
1: Очень принимаю. Хорошо, если вам это помогает, значит, продолжайте принимать все.
3: Да, помогает лучше, чем таблетки.
1: Мамочка, если вам помогают травы, это прекрасно. Это прекрасно. Принимайте травы и не страдайте желудочно-кишечными заболеваниями. Ради бога. Да, это самый лучший вариант. Окей?
3: И вообще-то вы тоже рекомендовали бы принимать травы, да?
1: Я не могу рекомендовать принимать травы, я не травница. Я в этом мало понимаю. Я не говорю о вещах, в которых я не специалист. Я говорю только о вещах, в которых я специалист, окей? А вы можете принимать травы.
3: Хотя врач это мне не говорил, он не советовал мне. Но я это сам...
1: Это как вы хотите, окей? Будьте здоровы, всего хорошего.

0: Окей, мы вернулись после Лайзы Минелли. Интересно, сколько ей лет было, когда она пела эту песню? Что-то не похоже на ее молодую. Я думаю, что она здесь уже более пожилая, но я не знаю. Говорить не могу, я просто говорю, что люди, которые занимаются пением, в каком-то возрасте, наверное, все-таки должны перестать петь, потому что это не звучит так, как было раньше. Я просто много лет назад, она уже очень-очень пожилая, я не знаю, жива ли она еще. Слушал, видел по телевизору ее выступление в Советском Союзе, в России, пардон. Было довольно много лет назад, еще не было войны и так далее. Это было ужасно. Она была очень пожилая и пела очень неудачно. Так что я прекрасно понимаю, что это очень трудно бросить что-то, что ты был в нем очень хорош, потому что тебе много лет, но, как видно, нет выхода. Наш телефон 07-228-01-003, 07-228-01-003. Продолжайте звонить, и я надеюсь, что у нас останется время на Facebook. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Это звонит вам Фира Ключникова из Твери.
0: Да, Фира.
1: Хочу задать такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, кефир. Значит, одни советуют пить вечером, другие утром. Значит, вот по углову кефир надо пить на ночь. Это для желудка. А моему сыну врач сказал в Одессе пить только утром натощак. Что правильно?
0: То в Одессе сейчас тяжело. Это все ерунда. Вы можете кефир пить тогда, когда вам захочется.
1: Когда захочется.
0: Абсолютно.
1: Скажите, а если утром надо выпить теплую воду, что раньше надо
0: Зачем пить? Вам надо пить утром теплую воду? Что она вам делает?
1: Пропагандирует, что надо обязательно...
0: Зачем? Желудок не надо чистить, он себя чистит сам.
1: У меня просто очень плохо с желудком, поэтому я...
0: Желудком или с кишечником? Запор или боли в животе?
1: Запор. Нет,
0: запор. Никаких. Вам помогает это питье теплой воды для запора?
1: Не очень, но ничего.
0: Значит, у вас не будет запора, если вы будете пить утром теплую воду?
1: Ну да, помогает немножко.
0: Значит, помогает, значит, пейте. Если не помогает, то не пейте.
1: Кефир пить раньше или воду?
0: Да, все это ерунда. Это еда. Хорошую еду можно есть, когда вы хотите. Утром, днем, вечером, в 4 часа, в 10 часов, в 7 часов, когда вам захочется.
1: Спасибо
0: когда вам
1: большое.
0: Хочется, тогда и пейте кефир.
1: Спасибо.
0: Понятно?
1: Большое.
0: Окей. Всего хорошего. Надо относиться к еде, как к еде, а не как к лекарству. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Алло, здравствуйте,
0: да.
2: Это здравствуйте. Я, да?
0: Да, это вы.
2: Профессор, у меня такой вопрос. Я знаю, что пробиотик надо пить, когда пьешь антибиотик. А вообще, в каких случаях еще пьют пробиотик, и стоит ли его пить на постоянной основе или с перерывами?
0: Мы как раз говорили об этом на прошлой неделе на моей передаче. Жалко, что вы не слушали. Я думаю, это не важно, не надо извиняться, вы не обязаны меня слушать. Можно вынуть это из YouTube и посмотреть, потому что я прямо-таки там отвечала на этот вопрос. Пробиотик. Когда вы пьете антибиотик, нужно пить пробиотик не вместе с антибиотиком, естественно.
2: Я знаю. Лично,
0: у меня нету ни антибиотиков, никаких проблем со здоровьем, но я пью пробиотик. Я считаю, потому что с возрастом качество и количество бактерий в прямой кишке уменьшается, ухудшается. И я для себя считаю, что надо пить пробиотик.
2: Скажите, это постоянно, да?
0: Я пью постоянно.
2: А вы
0: пейте, как хотите.
2: Поняла. А в какое время суток? Натощак?
0: Когда хотите.
2: В любое время суток. У меня 50 миллиардов или миллионов, что-то такое.
0: 50 миллиардов – это хорошо. 50 миллионов – это плохо. Это мало.
2: 50
0: миллиардов или триллионов, да. То, что там написано.
2: Да.
0: Очень
2: значит,
0: хорошо.
2: Одной капсулы достаточно.

0: Да, конечно.
1: В любое время дня. Все, спасибо вам большое.
0: Всего доброго, будьте здоровы.
1: До свидания.
0: Кто с нами на линии, слушаю вас. Алло. Все, слушаю вас.
2: Добрый день, Ольга.
0: Добрый день.
2: У меня такой вопрос. На многих продуктах есть таблицы. Там написано натран. Что это такое?
0: Это натрий.
2: Это что натрий?
0: Натрий – это часть соли. Соль – это натрий, хлористый натрий. Натрий – хлор. А натрий – это натрий. Натран – это натрий.
2: Натран – это натрий?
0: Да.
2: Так во многих написано большая цифра, в некоторых – маленькая цифра. Это особенно.
0: Смотрите, если вы покупаете крупу, не вареную, не то, там вообще практически нет натрия. А если вы покупаете соленую рыбу, то там будет очень много натрия.
2: Нет. На баночках, на стеклянных прямо и везде.
0: На всех упаковках должно быть написано, сколько там есть натрия.
2: Это соль, это не какая-то химия, да?
0: Нет, это то, что содержится в продукте. Или добавляется в него как соль. В селедку добавляется соль, там будет много натрия. В кошерное мясо добавляется соль, там будет много натрия.
2: Ну, натрановый. А скажите, пожалуйста, сукрим, это что?
0: Сукрим – это сахар, сахара.
2: Это натуральное или добавленное сахар?
0: Это зависит от продукта. Если там написано «лелёту сефит сукар» без добавления сахара, значит, это натурально. Например, в молочных продуктах всегда есть сахар, потому что в молоке есть сахар, который называется лактоза. А если есть больше, чем должно быть лактоза, значит, это сахар добавленный.
2: А бывает, что и сукрим написано, и внизу написано сукар. Это сукар, это добавленный.
0: Нет, вы должны, если вы хотите знать, добавленный там сахар, вы должны посмотреть там, где написано «рехевим». «Рехевим» – это составные части. Если там написано слово «сахар» или «глюкоза» или «фруктоза», это значит, что там добавлен сахар.
2: Добавлен сахар.
0: Это не в этой таблице надо смотреть, а в другой.
2: Все понятно. Все,
0: хорошо? Окей, это очень важно, кстати, это очень важный вопрос, и я хочу на этом остановиться немножко.
2: Вот эта таблица, там столько написано, и ничего не понятно.
0: То, что вам ничего не понятно, это не значит, что это не должно быть понятно кому-то другому. Это вещь другая. Мы сейчас не будем об этом говорить, насчет понятно или непонятно. И мы закончим сейчас этот разговор. Я вам объяснила все, что вы спрашивали. Я просто хочу нашим радиослушателям сказать, что там есть две таблицы. Вернее, таблица одна называется... Это показывает, сколько веществ находится в 100 граммах, граммах продукта. Например, жир из них... жир, холестерин, белок, сахар, натран и так далее. Вторая написана «рехевим». «Рехевим» — это составляющие. И там написано, какие продукты находятся, какие вещества находятся в данном продукте. И это идет с большого на мало. Если сахар находится на первом, на втором месте, значит, там очень много добавлено сахара. Если сахар находится в самом конце, значит, там очень мало сахара, как в хлебе, например. Так что нужно два вида сведений. Если вы не знаете хорошо иврит, нужно спросить у кого-то, кто знает, чтобы он вам перевел. Хорошо? Все, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло? Рега, сейчас я буду вам отвечать на вопросы в Фейсбуке. Но пока я отвечу еще на один вопрос, а потом буду отвечать на вопросы в Фейсбуке. Пожалуйста, я вас слушаю. Алло? Hello, baby. Нету. Окей. В прошлый раз меня спрашивали про ниацин. И я, в общем, ответила, что он очень большое влияние оказывает на нервную систему и также на кожные покровы. Недостаток ниацина называется пелагра. Сегодня этой болезни практически в нашей, так сказать, в нашем уровне питания и так далее практически не существует. И не существует, поскольку он находится, ниацин, практически во всех продуктах. И в мясе, и в рыбе, и в курице, и в индейке, и в крупах, и в бобовых. То есть недостатков ниацина

0: в общем, не должно быть, если только нет какой-то специфической проблемы или заболевания, которое в данный момент это не то, что нам нужно. Ниацин обычно бывает всегда в мультивитаминах, небольшое количество, какое-то определенное небольшое количество ниацина, так же, как других витаминов из группы В. И пелагра, и вот эта болезнь ужасная, которая, кстати, приводит к смерти, если она появляется, у нас ее нету, еще раз повторяю, не бояться, влияет на деменцию, кожные покровы ухудшаются и так далее. И ее сегодня, ниацин сегодня принимает как никотиновую кислоту, не часто применяют, в больших количествах никотиновую кислоту употребляют для понижения холестерина. Но сегодня это, в общем-то, не нужно, потому что у нас есть статины, которые прекрасно понижают холестерин. А большое количество ниацина вызывает расширение кровеносных сосудов и покраснение. И, в общем, это не очень приятно. Поэтому сегодня практически этим не пользуются, а сразу дают людям, у которых повышенный холестерин, дают статины. Теперь меня спрашивают о капсуле омега-3, что она очень большая и очень трудно глотать. Согласна с вами, она действительно очень большая. Обычно, насколько я знаю, есть омега-3 в жидкости, в бутылке. То есть только нужно ее найти. Надо посмотреть через интернет, где она находится, есть ли она, потому что то, что она была, это я точно знаю. Это не просто рыбий жир, который нам давали в детстве. Тот рыбий жир нам давали из-за витамина D, чтобы у нас не было рахита. Окей? Это было очень невкусно. И я помню, что его пили с соленым огурцом, чтобы этот жуткий вкус не так сильно чувствовался. Но сегодня рахита, в общем-то, особенно нет. Только, может быть, в определенных странах, где медицина меньше развита, но омега-3 это совершенно другой вид масла, окей? И попробуйте найти его в жидком виде. Я не знаю, какой вкус, если вы расшибрушите эту капсулу, я не знаю, какой у нее вкус, приятный, неприятный, так что лучше покупать именно в жидком виде. Цинк. Кто-то меня спрашивает, можно ли делить цинк на порции, потому что сам таблетка вызывает тошноту. Теперь так. Необходимость в цинке, она не доказана. Поэтому, если вы хотите принимать цинк, то это на ваша полная, так сказать, ответственность, если можно так выразиться. И если уже вы принимаете цинк, то принимайте его в небольших дозах. Максимум 25 миллиграмм в день. Я не знаю, какие дозы вы принимаете. 25 миллиграмм в день не должны вызывать тошноты. И делить, я не уверена, что можно. Если там есть какая-то полоска такая для деления, то можно. А если нет полоски, то я не уверена, можно его делить или нет. Просто нужно принимать маленькую дозу. Окей? Кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Говорит Тамара из Террас-Кармель. Прежде всего, окей, с наступающим вас Новым годом, всех радиослушателей.
0: Спасибо.
1: Здоровья, здоровья, спасибо. Еще раз здоровья, чистого неба.
0: Слушаю вас.
1: У меня к вам вопрос, Ольга Рас. Можно ли человеку, у которого сахарная болезнь второго типа, принимать холин для восстановления памяти, для улучшения памяти, плюс цербонин
0: Серебанин. Окей. Смотрите, с серебанином
1: есть... Женщине 82 года. У нее
0: это не важно, сколько вам лет. Это не играет роли для добавок.
1: Это я для сестры спрашиваю.
0: Не важно, сестра или брат, или кто
1: угодно. Да, или я.
0: Серебанин сегодня делает с этим анализы, видит, что есть какое-то улучшение. Будет ли оно специфически у вашей сестры, это неизвестно. Это не лекарство, это добавка. Можно попробовать... Но нужно рецепт выписать и попробуйте 3-4.
1: И главное, я спросила про холин.
0: Холин – это меньше доказано. Холин – очень важное вещество для мозга, но вопрос, как, проходит ли он через мозговой барьер с кровью, который, в общем-то, непонятен. И поэтому... Опять
1: но
0: же,
1: противопоказания.
0: Противопоставления нет.
1: Нет никакого
0: нет.
1: Противопоказания.
0: Противопоказания нет.
1: Нет. Это главное, что меня нас волновало. Теперь второй вопрос. У моей внучки заболевание нервный желудок. И она хотела начать принимать пробиотику, но у нее невосприятие лактозы. Есть ли в продаже пробиотик, как я знаю, что должно быть?
0: Надо проверить. Я не знаю все препараты и пробиотики, поэтому я не знаю, есть ли такие, в которых не добавлено немножко лактозы. Количество лактозы очень маленькое, зависит от того, в какой степени ее непереносимость лактозы. Если она очень-очень сильная, то это может оказаться не очень хорошим.
1: Значит, она может попробовать, да?
0: Можно попробовать, но нужно посмотреть там, что написано, окей? Okay? Может быть, есть такие, которые... Нет. Если у нее раздраженный кишечник, то нужно делать специальную диету, а пробиотика не поможет.
1: Она не поможет, да?
0: Она поможет в своем, так сказать, амплуа, но она не поможет с раздраженным кишечником. Нужно диету соблюдать.
1: Еще один маленький вопрос по поводу того же холина с добавкой того же серебанина. Если мой муж...
0: Это не с добавкой. Серебанин это отдельно, а холин это отдельно.
1: Да, но я слышала, что помогает один другому действию.
0: Да, не, я не думаю.
1: Нет?
0: Это совершенно разные действия.
1: Значит, можно принимать...
0: Еще раз я вам говорю, это не может повредить. Но поможет ли это неизвестно.
1: Теперь второй вопрос, Ольга Рас.
0: Третий.
1: Если мой муж принимает Продаксу, и Шурин принимает Плавик...
0: Ну, извините меня, но всю вашу семью я не могу, не могу вам объяснять. Я не могу вам ответить на вопросы...
1: Можно ли принимать холин?
0: Я не могу вам ответить на вопросы, которые касаются лекарств. Сори. Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Это я, наверное.
0: Да, я вас слушаю.
2: Ольга из Бершевы. Будьте добры, скажите, пожалуйста, какую диету надо соблюдать после применения астероидного лекарства преднизолона 8 месяцев. Набрала 14 килограмм.
0: Надо что просто есть понемногу и правильно. Это по радио не скажешь. Это нужно пойти к диетологу, и чтобы он вам скомплектовал диету.
2: Ага.
0: Нужно похудеть, это будет не очень просто.
2: Ну, да.
0: Преднизон – это гормон, который повышает способность организму собирать жировую ткань, повышать глюкозу и так далее. То есть вам нужно пойти к специалисту, и чтобы он вам сделал личную диету.
2: К диетологу. Хорошо, спасибо вам большое.
0: Хорошо? Окей. Окей. Тёв, еще один вопрос из Фейсбука, немножко такой смешной. И что такое, я уже не помню, как он сформулирован, масло из черного тмина. Есть растение, которое называют черный тмин, нету масла из черного тмина. Есть масло тмина обычного. Это масло эфирное, его не принимают внутрь, его мажут в каких-то определенных ситуациях, я не знаю в каких. Из тмина, из обычного, из черного тмина, он антибактериальный, то есть, наверное, из него можно делать чаи и какие-то, то, что мы называем халита, тоже, опять же, это вещи, которые я, в общем-то, не могу вам дать ответ очень специфический, потому что я не занимаюсь травами, окей? Так что вы решите, если или это масло тмина, либо это чай из тмина, либо это эфирное масло, либо это эфирное масло из обычного тмина, а не из черного, окей? Так что вот это вот то, что я могу вам рассказать. У нас осталось немножко времени. Не осталось времени? Окей, у нас осталось немножко времени, поэтому я хочу еще немного дополнить по поводу сахарной болезни. Диета для сахарной болезни должна быть индивидуальная, естественно, как и всякая диета. Обычная диета, которую вы вынимаете из всяких журналов или из интернета, это не подходит. Подходит диета индивидуальная. Основа этой диеты – это среднеземноморская диета. Или та диета, которая, в общем, похожа на средиземноморскую по его основным правилам, это моя диета хлебная, которая, так же, как и средиземноморская, основана на сложных углеводах с достаточным количеством нежирных белков, большим количеством овощей, небольшим количеством фруктов, нежирными молочными продуктами, яйца немного для сахарных больных обычно, особенно если это долгосрочная сахарная болезнь, я даю 4 яйца в день. Оливковое масло или канола обязательно каждый день. Это, в общем, все те продукты, которые туда надо вводить в свой рацион. Саму диету надо скомплектовать так, чтобы она подходила к данному человеку, к его возрасту, к его состоянию, к его анализам другим, не только сахара, а и других составляющих, к тому, работает он, не работает, сколько часов он работает. Если ко мне приходит человек, который работает 12 часов каждый день, мне нужно скомпоновать ему все части диеты так, чтобы во время этого длительного периода он ел, то есть я обычно даю ему бутерброды с собой. Не я ему даю, а он все берет. Очень важно есть каждые 3-4 часа не быть голодными, потому что при сахарном диабете мы очень, так сказать, он способствует разложению мышц. А если мы будем голодными, то это зайдет еще дальше. И если мы не будем достаточно есть, это зайдет еще дальше. Поэтому нужно есть правильно, с достаточным количеством калорий, белка, углеводов, витаминов, минералов и т.д. И это очень индивидуально. А вот сейчас я вижу, что наше время уже практически истекло. И вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Шаун Лернер и продюсер Мила Сталинская. Я надеюсь, что вы получили важные для вас сведения. И я, доктор диетологии Ольга Раз. И через неделю мы опять встретимся в эфире в тот же день и в то же время, если все будет хорошо. А пока что будьте здоровы, всего хорошего. Пейте достаточно жидкости, ешьте правильную пищу. И тогда все мы будем немножко более здоровыми.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

Снегом времени нас заносит все больше белее. Многих и вовсе в этом снегу погребли. Один за другим приближаемся к своим юбилеям. Белые, словно парусные корабли.

ты скалы опасны. И снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля кругла.